Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Им так хотелось любить. На их земле невезучие, им так хотелось любить. Все страхи

выдался случай, они упали в любовь, друг друга не разглядев. Им так хотелось, что вот когда представился случай, они упали в любовь, друг друга даже не разглядев. Но это лишь полбеды. Любой астролог вам скажет: союз огня и воды почти всегда обречен.

И звезды тут ни при чем. А сколько им вместе быть, конечно, время покажет. Но им хотелось любить. И звезды тут совсем ни при чем. Причем тут только любовь.

каждый мог отогреться. Но что забавнее всего, приходит, не уходи, поскольку Бог есть любовь, ей просто некуда деться. Бог все связал из любви, себя на всех разделил, поскольку Бог есть.

им так хотелось любить. Рай в шалаше обустроив, им так хотелось любить. Всем звездам наперекор Бог вертит веретено. А что до наших героев, вы не поверите, но... Вы не поверите, но... Вы не поверите, но... У них любовь до сих пор, ведь им хотелось любить.

0: Реклама.
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
1: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
3: Шины, диски куплю в колесо.ру.
4: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
5: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Ой.
1: С вами Валерий Курас. Музыки много, шансон один.
2: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала.

Мне тебя не хватает очень, грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя.

Играет, веришь, плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, Карасуй, область, Карасуй, деревня Калитная. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Внимание всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай.
7: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: что русские.
1: Темная ночка. Только на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно, конечно, просто так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБР. Номер 841.
0: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
3: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
0: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Когда что-то не так в интимной сфере, это вызывает даже у зрелых мужчин страх и стыд. И речь не только о сексе.
3: Дорогие мужчины, возможно, то, что я скажу, вас уже тревожит. Это те, вроде бы, незначительные признаки, с которых начинается неконтролируемое мочеотделение. Сначала частые визиты в туалет, в том числе ночью, следом добавляются затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. В результате мочевой пузырь переполняется и происходит неконтролируемое подтекание.
2: Из-за чего это происходит?
3: Чаще всего в силу возрастных изменений обменных процессов. У мужчин после 50 разрастается соединительная ткань простаты. Железа увеличивается в размере, что затрудняет отток мочи через проходящий сквозь нее мочеточник.
2: А чем это грозит?
3: Внезапной задержкой мочеиспускания. Если вам больше 50, мой совет – подстраховаться, не дожидаясь тревожных сигналов. В этой связи хочу обратить ваше внимание на уникальный инновационный европейский комплекс для поддержки простаты «Стопинор». Его активные вещества как раз и поддерживают ее размер и мочеиспускание. Узнать больше о «Стопиноре» вы можете по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125».
2: Чем конкретно компоненты «Стопинора» могут быть полезны мужчинам?
3: Тем, что формула «Стопинора» создавалась для поддержки размера простаты. Ведь именно ее увеличение может стать главной причиной возникновения недержания мочи у зрелых мужчин. Это первое. А второе, компоненты «Стопинора» способствуют снижению количества случаев неконтролируемого мочеиспускания.
2: Узнать все о «Стопиноре» можно по номеру «#125». Звоните с мобильного «#125». Звонки по России бесплатные и анонимные.
3: Но это не все. Состав «Стопинора» поддерживает не только предстательную железу, но и сексуальное желание, а значит весь организм мужчины. Его состав способствует усилению и продлению вашей сексуальной активности. И неважно, сколько вам лет, доверьтесь «Стопинору», сделайте это как можно раньше, и у вас появится шанс продлить мужскую силу, а с ним и активный образ жизни, и свои золотые годы.
2: Звоните прямо сейчас с мобильного по номеру «#125» и узнавайте все подробности о европейском продукте «Стопинор». Звонки по России бесплатные и анонимные. «#125». Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Радио «Шансон» представляет.
4: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
5: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: Реклама.
1: Конечно, можем.
2: Беспроцентный лимит на все. Можем?
1: Конечно, можем.
2: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
1: Конечно, можем.
2: И кэшбэк 5% можем?
1: Конечно, можем.
2: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно конечно, просто конечно, так.
1: Конечно, можем.
2: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

аккорд. Еле струны дрожат на гитаре, молчи. Фортепиано оборвана флейта, вы песни. Мне сами собой наиграли о том,

раскрыт в имен, от которого быстро пьянеет.

добру не приводят, лишь пятки стираем. Но все же из многих я выберу ту, что мне подарили.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
3: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
4: РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Народ. Деревня Колесная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
5: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
5: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом. Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
7: Вы замечали, что после 55 близость становится реже, короче или ее почти нет? Не из-за усталости. Просто уходит мужская сила. Почему это происходит? Обсудим с экспертом Международного центра здоровья Лесниной Юлией Валерьевной. Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
7: Угасание после 55 – это приговор?
8: Нет, но это громкий сигнал. Почти всегда это значит, что в дефиците главный ресурс – тестостерон. Представьте двигатель. Тестостерон – как топливо и зажигание одновременно. Без него двигатель не заведется, а цилиндры, из которых состоит двигатель, начнут отказывать один за другим.
7: Что отказывает первым?
8: Желание. Мир становится серым. Потом энергия. Появляется постоянная усталость. Мужчина выключается из жизни, меньше двигается, набирает вес. А дальше сосуды. Тестостерон отвечает за их тонус. Без него кровь не приливает. Мужская сила уходит. Представьте себя через год. Живот растет, жена отворачивается. Хотите этого?
7: Конечно, нет. А есть натуральные комплексы, которые могут поддержать организм в такой непростой момент?
8: Да. И один из них – секрет императора «Актив Плюс».
7: Поспешите, если хотите поддержать свою мужскую силу. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Для этого позвоните по номеру «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – мощнейший растительный комплекс. Его компоненты помогают усилить приток крови к половым органам, мягко расширить сосуды, продлевая половой акт. Поможет поддержать стойкую эрекцию, выработку тестостерона, сделать сосуды малого таза более эластичными, от чего зависит все – от эрекции до простаты. Мы не просто поддерживаем эрекцию, мы поддерживаем всю систему.
7: И для тех, кто уже решил вернуть свою силу, Международный центр здоровья проводит акцию. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Позвоните «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125».
8: Секрет императора «Актив Плюс» – это надежная эрекция, качественная близость, уверенная мужская сила.
7: Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Будь подвижным, энергичным с гелем «Активист». Двигайся легко, свободно с гелем «Активист». С гелем «Активист» в активную жизнь.
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: «Тренди.рф».
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
10: Больше сделок.
9: Квартиры от агентства «Статус».
10: Строительство загородных домов от честного застройщика.
9: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
11: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Кэш можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома марш. Блокбастер. Мощное средство.
6: После 45 многие замечают, что желание близости есть, а в самый ответственный момент не получается. Из-за чего это происходит, разберемся со специалистом Людмилой Белозерской. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Такие трудности испытывает чуть ли не каждый второй мужчина. Устал, жена уже не требует и хорошо. Списывают все на возраст. Но проблема в другом.
6: А в чем?
7: Сосуды. Они становятся жесткими, забиваются. Кровь перестает поступать в нужном объеме. Отсюда вялость, неуверенность и излюбленная фраза при таких состояниях. Ой, все, давай в другой раз.
6: Но многие хватаются за химию, чтобы точно все получилось.
7: И зря. Химия искусственно разгоняет кровь, нагрузка на сердце возрастает, давление скачет, появляется привыкание. Самостоятельно уже ничего не получается.
6: И что же делать?
7: Одно из решений подсказал космос. А вы знаете, что у космонавтов после невесомости полностью отказывала нижняя часть тела?
6: Впервые слышу.
7: Еще в советское время для них разработали специальные вакуумные штаны. Они заставляют кровь бежать, а сосуды работать. Эту же технологию применили в портативном домашнем приборе «Союз Аполлон».
6: Звоните и узнавайте подробнее о приборе «Союз Аполлон» и о том, какой ценный подарок можете получить. Звездочка 125, консультации анонимные. Звездочка 125. Как работает «Союз Аполлон»?
7: «Союз Аполлон» импульсным вакуумом мягко, но мощно прокачивает кровь в нужную зону. И заодно раздражает нервные окончания, которые посылают сигнал в спинной и головной мозг. Те центры, которые отвечают за уверенную эрекцию, за выносливость и за желание. А магнитное поле снимает воспаление и убирает отеки. В итоге организм вспоминает, как работать самостоятельно, без химии и без боли. Попробуйте «Союз Аполлон».
6: Ну хорошо, вот мужчина прошел курс. Что он чувствует?
7: Любой в такой момент может почувствовать счастье. Когда вы можете, когда вы уверены в себе, когда близость приносит радость, когда ваша женщина смотрит на вас с гордостью, и вы сами чувствуете себя способным на многое. Это бесценно.
6: Друзья, если эта тема вам близка, попробуйте «Союз Аполлон». Позвоните звездочка 125, чтобы подробнее узнать, как получить ценный подарок. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: «Волга» – надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Выгода на модельный ряд. До 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Пройдите тест-драйв. «Канавто». Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. Предложение актуально для «Волга» К50. Комплектация эксклюзив. Не включая в себя выгоду по программе «Трейден» и при покупке по программе «Волга Финанс». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Количество подарков ограничено. Не оферта.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
7: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35. Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
8: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Владимир Путин продлил российское продовольственное эмбарго еще на 2 года, до конца 2028-го. Меры ввели 12 лет назад. Тогда Россия запретила импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые ввели санкции. Под запрет, в частности, попали мясо, колбаса, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. Сегодня эти контрсанкции действуют против США, Евросоюза, Канады, Великобритании и ряда других стран. Чаще всего в ДТП на российских дорогах в этом году попадают черные автомобили. Далее следуют машины белого, серого, коричневого и синего цветов, рассказали РИА Новости страховщики. К сравнению, в прошлом году первое место по аварийности заняли белые автомобили. Эксперты советуют не ориентироваться на цвет как на фактор безопасности и подчеркивают, что важно соблюдать правила дорожного движения и учитывать дорожные условия. В темное время суток необходимо следить за исправностью световых приборов. Вторичное жилье сильнее всего подорожало за год в Санкт-Петербурге, Удмуртии и Марий-Эл на 17-20%. На 15% цены на вторичке выросли в Белгородской области, Забайкалье и Чувашии, сообщает РИА Недвижимость. В Москве стоимость квадратного метра увеличилась.

0: во Франции и Бельгии. А далее в нашем эфире утреннее шоу в формате 2D с вашими любимыми ведущими Артемом Деминым и Мариной Дымовой. Евгения Неркушева, Объединенная служба новостей.
1: Людочка, мой кофе готов?
2: Да, Игорь Иванович, уже несу.
1: И включи, пожалуйста, радио вот этих двоих, которые там в формате...
2: Утреннее шоу в формате 2D уже включаю.
3: Демин и Дымова на радио «Шансон».

0: А нам нужно, чтобы вы каждое утро просыпались бодрыми, энергичными, веселыми, радостными и, конечно же, довольными всем происходящим вокруг, довольными жизнью. С вами утреннее шоу в формате 2D. Именно для этого мы и приходим на работу, чтобы делать вас чуточку счастливее по утрам. Здесь Артем Демин и Марина Дымова. Всех приветствуем, желаем вам доброго утра, прекрасного настроения. 18 сентября на календаре.
1: На календаре пятница, наконец-то сдюжили, доработали до этого дня. По праздникам сегодня очень все хорошо. Например, день запахов пряностей для глинтвейна. Ну, пятничный праздник.
0: А когда у нас было плохо по праздникам? Марина, у нас всегда по праздникам
1: день
0: все хорошо.
1: День рыжего кота, день секретаря. Всемирный день мониторинга качества воды. Так, давайте календарь Едвиги Карловны перевернем еще.
0: Давайте.
1: День Елизаветы предсказательницы и Авдея пьяницы.
0: Ах ты.
1: Вот так вот. День Захария и Елизаветы, иными словами.
0: Поздравляем вас, дорогие друзья, с этими замечательными праздниками. Впереди новости, которые вы проспали.
1: Игра «Черный ящик» и наш фирменный, самый правдивый гороскоп на радио «Шансон».

0: Реклама. Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
2: О, РБВ, ОГРН 124-777-00-47-19-19. Московская область, городской округ, народ, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон. Это новый вызов.
4: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-923-33-17.
6: Будет утро добрым, будет добрый день.
7: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: Каждым в осень московскую.
1: Такие новости. Такие новости. На радио «Шансон».
2: Марина, я знаю, ты любишь кошек, и эта новость тебя, безусловно, порадует. Ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет. Тилкайо обитает в горных лесах Юнгаса в Боливии. Длина тела составляет 46 сантиметров, а масса примерно 1,4 кг.
3: Какая-то мелкая кошечка. Но она, наверное, какая-нибудь дикая.
2: Да, меньше обычной домашней, но, тем не менее, видишь, раньше о нем... Ничего не знали об этом, в этом виде.
3: Честно говоря, мне кажется, жалко этих котов. Скоро ведь их начнут одомашнивать. Тащить их в квартиры, в дома. А
2: они с другой стороны, в лесах. Ну, разве это плохо?
3: Мне кажется, для тех, кто привык жить в дикой природе,
2: смотри, ведь помнишь мультфильм «Кот, который гуляет сам по себе»? То есть ты в любой момент можешь уйти.
3: Но
2: пожалуйста.
3: Куда ты можешь уйти, если тебя привезут в столицу, а ты жил в лесах Боливии?
2: Ой, слушай, у нас за Люберцами практически леса Боливии местами встречаются.
3: Это ты про Томилина сейчас говоришь?
2: Да.
3: Или про Раменское? Так, знаете что? Оказывается, примерно 230 тысяч рублей в месяц получает в Москве зооняня. Девушка выложила в интернете видеоролик, как прошел ее рабочий месяц с различными животными. Она выгуливает собак, забирает животных на передержку, навещает котиков, кормит, убирает лотки. И получает 200... Ну, сколько вот, интересно, животных в месяц у нее?
2: Она окучивает.
3: За 230 тысяч рублей.
2: Но нет подробностей.
3: А ты говоришь, котики из лесов Боливии.
2: Котики из лесов Боливии.
3: За Боливию вряд ли платят 230 тысяч.
2: Так, журналист Нью-Йорк Таймс побывал в Москве и остался в шоке от технологии. Американцу неожиданно зашла наша... комфортная жизнь. Он показал, как расплатился в кафе одним взглядом и прокатился в метро по биометрии. Ранее похожий ролик завирусился в США. После него американцы создали петицию за внедрение таких платежей.
3: Вот. Да. Сергей Семенович только в Москве так
2: да,
3: сделал.
2: Да, то, что
3: завидуйте
2: в Америке
3: молча
2: в диковинку, у нас уже
3: только
2: в
3: я, знаешь, не пойму, раз вот этот иностранец приехал, как же он себе подключил

0: и биометрию. И вот это вот все. То есть, получается, ему кто-то помогал. Ведь тут, честно говоря, если у тебя нет продвинутого молодого помощника и зумера, ты не справишься, все это сам не сделаешь.
1: Да, может быть, это был молодой американец, поэтому молодая помощница быстро нашлась. Ты не думал об этом?
0: Может быть, и так. Так, если ты мне там сказал, что я очень люблю котиков, то продолжаем эту тему. Наш любимый манул Тимофей и начал процесс зажировки. Все. Зима не за горами, пора уже...
1: Вот эти ежегодные новости про то, что манул Тимофей начал, ну, манул подожди, Тимофей сейчас закончил.
0: Сейчас каждую неделю будет, манул сколько
1: Тимофей
0: он набрал.
1: Сходил в туалет и так далее.
0: Ну нет, мне это кажется... только про зажировку. Это всегда радует, что не один ты жиреешь, но еще и манул.
1: Да,
0: вот про него еще
1: только
0: и новости
1: это тебя успокаивает.
0: Ну, меня только это успокаивает.
1: А в Москве открылись мобильные пункты вакцинации от гриппа. Для прививки понадобится паспорт и полис ОМС. Процедура быстрая, занимает от 10 до 15 минут.
0: Причем это много где около метро, но на самом деле удобно.
1: Будешь ли ты прививаться где-то у метро?
0: Говорят, что пока ты не выздоровел, нельзя прививаться, надо себя хорошо чувствовать. А я, как ты понимаешь, еще с моим кашлем мне рано делать.
1: Зато представляешь, какой у тебя сейчас будет иммунитет после вот этой вот болезни.
0: Ну ты доктор, тебе виднее. Каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру, чтобы ему отомстить. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина, возвращение домой позже обещанного. А как это испортить еду? Ну, то есть...
1: Не знаю.
0: Типа
1: поставить,
0: пересолить?
1: На ночь поставить на батарею.
0: А, девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчины не любят. Либо добавляли больше соли, либо делали блюдо острее. Но мужчины любят поострее.
1: Ну, кстати, да. В общем, так себе месть. Девчонки, надо что-то придумывать более, скажем так...
0: Изощренное.
1: Да.
0: И подавать месть холодной.
1: Да, вот как подал, например, стюарт китайской авиакомпании москвичке записку, в которой было написано: «Самолет падает, туалет закрыт». А самолет просто шел на посадку, а бортпроводник хотел предупредить о снижении и закрытии туалета. Но переводчик решил добавить драматизма и перевел «снижаемся» как «падаем». После такой записки туалет как раз был бы очень кстати.
0: Ужас какой.
1: Да. Но я не знаю, мне ни разу не передавали стюарды никаких записок и стюардессы.
0: Ты думаешь, это... А какую бы ты хотел получить записку?
2: Реклама на радио «Шансон».
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Не могу дождаться свидания.
6: Не могу дождаться спектакля.
7: Не могу дождаться тренировки.
8: Не могу дождаться своей очереди на перекрестке.
9: Пешеходы, оцените расстояние до приближающихся автомобилей, их скорость, и убедитесь, что переход будет безопасен. Расставь приоритеты.
10: Ищете уютное место для дня рождения?
11: Или теплых семейных встреч?
10: Семейное кафе «Тренди».
11: Вкусно, уютно для всех.
12: Семья всегда будет в «Тренди».
10: «Тренди.рф».
13: Бронь столов 225-44-33.
14: Город Казань, ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000. Льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
17: Больше сделок.
16: Квартиры от агентства «Статус».
17: Строительство загородных домов от честного застройщика.
16: Складывайте возможности. Умножайте доход.
17: Приглашаем к сотрудничеству.
16: 249-1909. 249-1909.
18: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
19: Радио «Шансон».

0: Что же в черном ящике?
1: Слушай, я не знаю, Марин, как ты это запихала сегодня в черный ящик. Мне кажется, это невозможно сделать. Просто невозможно. Но ты лишний раз доказываешь, что ничего невозможного для тебя нет.
2: Да. Это правда. Загадали мы сегодня удивительное явление. Ты это когда-нибудь видел своими глазами?
1: Естественно, конечно, я это видел. Я это наблюдаю минимум два раза в год.
2: Нет, ты вообще не понимаешь. Ты путаешь
1: это. Вообще не про это?
2: Не про это, конечно.
1: Да ты что? Название... То есть я это не видел даже?
2: Это, скорее всего, нет.
1: А кто это видел? Ну давай, есть ли люди среди наших радиослушателей, которые могли это видеть? А если могли, то где? Давай.
2: Смотри, расскажи. Зачем это птицы делают?
1: А, мы теперь уже говорим, что это птицы делают?
2: Ну, конечно, мы говорим, что это птицы делают.
1: Это делают птицы, дорогие друзья.
2: Ты вот путаешь это с обычным явлением, что делают стандартные птицы.
1: А это не стандартные птицы?
2: На самом деле это нужно не для того, чтобы куда-то там перелететь в теплые края. Это вообще не с этим связано. Это нужно для защиты от хищных птиц. Потому что ястребам и соколам трудно атаковать цель, то есть какую-то маленькую птичку. И поэтому они объединяются в некое явление.
1: Да.
2: Слово это произошло от латинского.
1: Ребята, вы, скорее всего, это слово не знаете, как, в принципе,
2: вообще это
1: и я не знал.
2: Как будто бы это связано с котами. Но это про птиц.
1: Да.
2: В общем, удивительное природное явление. Чаще всего скворцы это делают. Я, в принципе, как будто бы и скворцов-то давно не видела, тем более, когда их много. Тысячи птиц движутся слаженно, будто бы стая управляется единым разумом. И это образует в небе невероятные фигуры. То есть, когда ты на это смотришь, ты можешь быть в форме какой-то огромной птицы. То есть, стая обычно летит клином, когда они куда-то улетают. А тут совсем другая история. Значит, на латинском происхождение слова означало бормотание, жужжание, потому что... Специальный звук еще в этот момент происходит, такой пугающий и волнительный, потому что тысячи крыльев сливаются во время полета. И, в общем, про это много есть в интернете и видео, и рассказов, что есть правильный ответ?
1: Да.
2: Кто у нас такой умный?
1: У нас самые... Не просто... Нет, у нас несколько радиослушателей прислали правильный ответ.
2: Ну, вы это видели? Расскажите, друзья.
1: Ну, вот. Но самое главное, что первой была Ирина Кулик. Причем ее фамилия с двумя буквами «Л». Написано. Мы поздравляем вас, Ирина. Вы первый написали нам, что речь сегодня идет о мурмурации.
2: Да, посмотрите фотографии в интернете. Выглядит невероятно красиво. Скворцы, галки и вороны так могут делать, но я никогда не
1: видела. Мурмурация. Хорошо. Мы поздравляем еще раз нашу победительницу. Ждем, Ирина, от вас номер телефона. Присылайте.
0: Демин Дымова. Утро в формате 2D. На радио Шансон. По будням с 7 до 11.

0: Такие новости.
1: Такие новости.
0: На радио «Шансон».
2: Возвращаемся к новостям, дорогие друзья. Россияне подхватывают странную простуду. Ого. Ее симптомы следующие. Першение или сильная боль в горле. Ну, это привычный симптом. Насморк или отек слизистой носа, слабость. Это тоже не редкость. При этом температура редко поднимается выше 37 градусов. А вот это уже необычно. По сообщению Роспотребнадзора, в это время ожидался всплеск РВИ, ОРВИ, риновирусов, аденовирусов, а также причины респираторного дискомфорта может быть коронавирус штамма Stratus. В общем, такая вот история. А если у кого-то это есть, то напишите нам об этом.
3: Знаешь, меня всегда удивляла Австралия. Ну, мало того, что когда вот проходишь в школе на уроках географии что-то про Австралию, кенгуру, утконосы, ну, в общем, какой-то совсем другой мир. И тут, значит, новость. Полиция Австралии начала платить трезвым водителям. Mm-hmm. Если алкотестер показывает, что у тебя 0 промилле, то тебе дают $20.
2: Неплохо.
3: И, в общем, в сентябре планируют раздать 100 таких ваучеров.
2: А, всего 100.
3: Ну, все равно.
2: Но это немного. Я думал, знаешь, так подъезжаешь к полиции, берешь бабки. Делаешь кружочек, опять подъезжаешь, они тебя опять штрафуют, опять тебе еще деньги.
3: Ты наоборот, еще, не так, штрафуют тебя.
2: Ну, в смысле, я имею в виду останавливать, чтобы проверить и
3: ну,
2: дают тебе деньги.
3: Ну, просто я к тому, что как будто бы нам тоже такое надо. Ну, то есть не только наказывать за то, что ты там превысил скорость еще, а вот какой-то бонус, если ты хороший мальчик за рулем или хорошая девочка.
2: Ну,
3: мне
2: нет.
3: Кажется, это было бы классно. Вкусняшка нужна всем.
2: Скорее всего, это невозможно. Это невозможно.
3: А знаешь, с чем это связывают? Что специально выбрали сентябрь, потому что финалы австралийского футбола, и все мужчины нет-нет, да и вечером...
2: Да.
3: Вот так вот.
2: Да? Что-нибудь еще расскажешь, интересно?
3: А ты что видел интересного в новостях?
2: Я их не вижу, поэтому...
3: А, у тебя сломался мессенджер наш?
2: Не знаю, у меня ничего нет.
3: Хорошо, чем мы сегодня займемся в эфире, расскажи.
2: А, вот так вот, да? Понятно, хорошо, интересно.
3: Нет, ну просто я к тому, что у меня все как будто бы ушло. Тебе?
2: А, у тебя все ушло. Ну тогда я читаю, что там ушло.
3: Хорошо. Значит, операторы рассказали, насколько 5G быстрее, чем LTE. Я на самом деле не понимаю, как...
2: не заметил. У меня поймался, я включил себе настройки. Ну, у тебя-то...
3: Поймал 5G,
2: да? У тебя-то iPhone, ты пока можешь ничего не ловить.
3: А, у меня не будет?
2: Он у тебя и не будет.
3: Забавно.
2: Вы же накупили себе этих яблок. Вот теперь и ходите.
3: Мы купили этих яблок 3 года назад. Тогда еще ничего не предвещало беды.
2: Все предвещало.
3: Скорость мобильного интернета в России после запуска сетей 5G выросла в среднем на 15-30%, если сравнивать с LTE. Значит, сейчас сети работают в переходном режиме на тех частотах, которые раньше использовались для LTE. Поэтому... резкого скачка скорости пока нет, но будет. В общем, говорят, что вот владельцы Android уже могут радоваться и тестировать.
2: Но я радуюсь,
3: а
2: я тестировал,
3: iPhone,
2: я рассказывал тебе, что
3: сложно.
2: Там особо ничего я не заметил. То есть я бы не сказал, что все как-то начало необычно круто загружаться. Ну, то есть,
3: так, может, ты оплатишь домашний интернет и
2: будешь
3: не выпендриваться?
2: Это не домашний интернет, Марин, это на улице я проверял.
3: А на улице ты зачем? Ты играешь в теннис?
2: А дом у меня тем более не нужен. У меня дома Wi-Fi, поэтому...
3: Хорошо, у меня есть еще время рассказать новости?
2: Да, 15 секунд, давай.
3: Родители все чаще знакомят детей с мультфильмами своего детства. Новый тренд, что показывают детям бременские музыканты, Винни-Пух, Ну, погоди. И, по-моему, хорошая тенденция.
2: Хорошая,
3: дети должны смотреть.
2: Не все
3: мультики.
2: Дети это будут смотреть, а мультики хорошие.
3: Надо,
2: на самом деле.
3: Надо, чтобы смотрели.
0: На радио «Шансон».
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях «Оптимум премиум» и «Технопьюс». Беспроводная зарядка в «Премиум» и «Технопьюс». Проекционный дисплей и панорамная крыша в «Технопьюс». Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру». 12+.
5: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВВ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВВ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
4: так.
5: Можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.
8: Любочка, вы ничего не забыли?
9: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
8: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
9: Так до ноября, время еще есть.
8: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
9: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
6: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
6: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.
13: Утреннее шоу в формате 2D на «Радио «Шансон».

0: на ладони. На радио «Шансон».
1: Пятница на календаре, 18 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. Овны, вам нужно придерживаться четкого плана и стараться не менять его. Интуиция сегодня плохой советчик. Не полагаемся на нее, а слушаем песню «Песня вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ваши поступки могут вызвать сегодня непонимание у близких. Это даже приведет к конфликтным ситуациям. Выручит вас что? Конечно, ваше чувство юмора. Для вдохновения послушайте песню «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, возможны трудности в задержке и задержки в делах, которые могут испортить отношения с важными людьми. Сохраняйте спокойствие и никакой паники. Слушайте песню «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
2: Раки, а у вас благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания, кстати, подарят тоже массу положительных эмоций. А ваша песня сегодня «Неженатый» Игоря Саруханова.
1: Львы, не исключены неожиданные денежные поступления. Крупные покупки окажутся удачными. Особенно хорошо сегодня что-нибудь на кухню приобрести. Ваша песня «Геленджик» Виталия Аксенова.
2: Хлебопечку, например. Девы, многое будет зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с важными людьми. Спокойно относитесь к любой критике и даже прислушивайтесь к ней. А ваша песня «Королева неба» Владимира Ждамирова.
1: Весы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся хорошими новостями или важной информацией. И эта информация, вам вы не поверите, скоро пригодится. Ну а ваша песня «Бирюзовые глаза» Валерия Кураса.
2: Скорпионы, к вам будут сегодня обращаться за помощью и даже за советом. Уровень вашего авторитета заметно возрастает, люди прислушиваются к тому, что вы говорите. Настроение ловите сегодня в песне «Белый снег» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, негативные эмоции оказывают вредное влияние на ваше психическое и физическое здоровье. И чтобы абстрагироваться от всех этих проблем, вам необходимо расслабиться. А расслабляться лучше под песню «Океан» Ивана Кучина.
2: Козероги, прислушайтесь сегодня к подсказкам интуиции и полагайтесь на свой жизненный опыт. Это точно поможет вам найти выход из затруднительной ситуации. Настроение ловите в песне «Шарфик» Михаила Шафутинского.
1: Водолеи, день будет удачным и принесет немало приятных моментов, хороших известий. Не исключены перемены к лучшему. Главное, не упустите хорошую возможность. А ваша песня «Мелодрама» Виктора Третьякова.
2: Рыбы, звезды напророчили вам какие-то мистические события в эту пятницу. Будьте осторожны и бдительны. Все пройдет отлично, если вы будете верить в свои силы. А настроение ловите в песне «Вот и все» Михаила Круга.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Безусловными приоритетами федерального бюджета России станет выполнение социальных обязательств государства, обеспечение безопасности граждан и укрепление обороноспособности страны. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, правительство завершает подготовку прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, который ляжет в основу бюджета. Власти закладывают в документ консервативную цену на нефть – $50 за баррель. По словам Путина, такой подход может выглядеть сверхконсервативным, но он надежен. Самая высокая средняя сумма банковского вклада приходится на россиян в возрасте от 18 до 30 лет. Молодые граждане в среднем хранят 285 тысяч рублей. На 50 тысяч меньше депозиты россиян в возрасте 31-45 лет, показало недавнее исследование. В возрастной группе 46-60 лет средняя сумма вклада составляет 270 тысяч. При этом молодые вкладчики размещают средства на более длительный срок, в среднем на 120 дней против 110 у остальных. Во всех возрастных категориях вклады чаще оформляют мужчины. Эксперимент по автоматизации отчетности стартовал в сфере образования. Решение закреплено в документе правительства, сообщает ТАСС. Статистические данные в образовательной сфере будут получать не из традиционных отчетов, а напрямую из автоматизированных государственных цифровых систем. Ожидается, что это позволит существенно сократить объем отчетности для образовательных организаций. Минпросвещение разработало новый внеурочный курс об отечественном кино. Его ведут в 10-11 классах по выбору школ, сообщили в ведомстве. Программа познакомит старшеклассников с отечественным кинематографом и позволит увидеть события 20 века через художественные образы, герои картин.

0: формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».
1: Я помню радость и смятение, и губ твоих прикосновение –

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в составе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
2: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
3: Откровенно, сокровенно.
4: Откровенно о сокровенном.
1: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом. ООО «Нейроклиника». И с вами Артем Дюмин и Марина Дымова. Доброе утро еще раз, дорогие друзья.
2: Здравствуйте, наши любимые. Пятница на календаре. Это значит, что те, кто работает в графике 5-2, в выходные смогут позволить себе отправиться на тихую охоту, потому что, конечно же, и соцсети, и различные новости, как много везде грибов и какие красивые леса. Например, я видела фотографии из Ивановской области. Там, знаешь, такой просто ковер вот этого мха.
1: Ну, и красивый. Ольга из Липецка нам присылала сколько замечательных фотографий.
2: Просто невероятно.
1: В общем, да, дорогие друзья, хотим с вами в течение ближайших двух часов поговорить именно о тихой охоте, о грибах. Любите ли

0: ли вы, во-первых, любите ли вы их собирать? Любите ли вы просыпаться ни свет, ни заря и идти в какой-то лес по каком, с какими-то резиновых каких-то сапогах?
1: Ой, кайф, резиновые сапоги. Я специально для леса покупала
0: да, я
1: все
0: понимаю,
1: резиновые
0: да,
1: сапоги.
0: Да. Ну, почему ты ходишь в них на работу? Это не важно.
1: А кто знает, куда меня занесет судьбинушка после эфира,
0: понимаешь? Ты шальная императрица, я с тобой согласен. У тебя нет никаких планов на вечер, они могут меняться.
1: Конечно. Тем более, ты знаешь, пока ищешь бензин, я бы что опять на 92-м вместо 95-го, можно случайно куда-то
0: слушай,
1: уехать.
0: Турбину свою
1: место.
0: Точно решила похоронить в этот раз.
1: За плинтусом.
0: Ладно, дорогие друзья, в общем, любите ли вы ходить за грибами? Это первый вопрос. Второй вопрос. Если любите, то где вы это делаете? Куда ходите? В каких районах, регионах проживаете?
1: Есть ли у вас грибная карта?
0: Да, есть ли у вас любимые места? Есть ли у вас любимые грибы? Ну и, конечно, если вы в целом любите грибы, то, может быть, вы любите их потом готовить? Напишите нам, какой у вас самое любимое блюдо из грибов. Плюс 7-909-955-103-0. Работают все мессенджеры.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Можем. Беспроцентный лимит на все. Можем?
5: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
5: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
5: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
5: кэш,
4: так.
5: Можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8-495-925-33-17.
6: Дымова и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Марина, подскажи, пожалуйста, это же рубрика «Откровенно о сокровенном», и здесь же нужно все по-честному говорить, да?
2: Да, скажи, как на духу.
1: Слушай, вот я вынужден признаться.
2: Давно ли ты собирал грибы?
1: Да, вот именно это я и хотел сделать. Чистосердечное признание. Я даже не помню, когда я последний раз собирал грибы. Я не помню, где. Я не помню, с кем.
2: Но, может, то есть, это никогда было... я не собирал или в детстве
1: нет,
2: с родителями?
1: Нет, конечно, нет. Конечно, я с родителями нет. С какими-то друзьями, с какими-то родственниками, да, мы ездили в Тамбовской области. Там, да, естественно, было очень много всяких грибных мест.
2: Подожди, вот. А с детьми со своими? Ты никогда не был с детьми в лесу?
1: Mm-mm.
2: Серьезно?
1: У меня дети отдельно ходили с дедом. Что-то там...
2: А ты типа гуляли, молодой собирали. Отец, ты за грибами
1: а типа, не ходок. Да, я как-то что-то, да, это у меня... Вот,
2: слушай, но тебе не кажется, что вот надо вот в эти выходные это взять и исправить?
1: Ну, мне нужна для этого компания, я не могу в одиночку поехать в лес. Как на меня посмотрят окружающие?
2: Лесник? Скажу, ну, смотри,
1: маньячелло,
2: суббота плюс 18, скажешь. Воскресенье плюс 20, без осадков. Ну, как будто бы все говорит о том, что Дюймин,
1: как будто бы все
2: лес
1: говорит...
2: зовет
1: нет,
2: тебя.
1: Ты должна организовать нам этот
2: я?
1: Поход культурный.
2: А ты знаешь, что есть грибные туры, люди за это деньги платят. Тебя,
1: ну вот.
2: Тебе говорят, надевайте, берите корзинку, надевайте красивые сапожки, и мы вас вывезем в грибное место.
1: У меня даже но сапожков это, нету
2: это
1: красивых.
2: Это стоит примерно, ну, 1010.
1: А
2: бывает 1004.
1: Да, куплю три банки, пойду
2: может, ты сам
1: белых
2: сходишь?
1: Груздей себе.
2: Я на трассе тут недавно купила за 2000 белые грибы, причем не могу сказать, что их много. Приготовила ризотто. Это было так вкусно, Артем, ты знаешь?
1: Ну, это было вкусно, потому что хорошие грибы, или это было вкусно, потому что ты прекрасно
2: нет,
1: готовишь?
2: Нет, это было потому, что это вкусные грибы, потому что все-таки белый гриб. Действительно, я иногда, ой, лисички, классно, люблю лисички, mm-hmm. Шампиньоны. Но это все не то. Вот реально благородный белый.
1: Ну, то есть, когда в ризотто вместо шампиньона белый гриб, это значительно...
2: Совсем другое дело. Ты что,
1: разница
2: вообще такой аромат невероятный. А мы у вас сегодня спрашиваем, часто ли вы ходите за грибами, где у вас любимый гриб? Грибные места. Просто иногда, например, я сегодня с утра, когда искала нам с тобой новости, что мы будем рассказывать, наткнулась на новость, что мужчина 12 дней бродил по лесу, он заблудился.
1: И он в итоге, я не хотел бы стать
2: он
1: таким мужчиной,
2: он в итоге питался
1: понимаешь?
2: Какими-то вот этими болотными ягодами, пил
1: а
2: воду из болота, он слышал, что
1: ненавижу.
2: Летает вертолет, и потом, когда его уже нашли, понятно, что он обезвожен, очень похудел, замерз, он прятался, укрывался ветками можжевельника.
1: А там же еще и медведи везде сейчас ходят.
2: Ну, это вообще же... Ну, и короче, и он говорит, я больше в лес никогда не пойду.
1: Ну, правильно.
2: Ну, на самом деле...
1: В одиночку ходить не надо.
2: Да даже не в одиночку.
1: Компания должна быть.
2: Нужно либо прям вот действительно идти где-то вдоль трассы, либо какой-то знакомый лес,
1: ну,
2: а вот так
1: поехать.
2: Вдоль
1: трассы там таких грибов насобираешь, там столько будет свинца.
2: Ну подожди, я же вдоль
1: плюмбума.
2: Трассы покупаю грибы?
1: Вот это как бы не очень хорошо.
2: А вот мне вот интересно, а есть вот эти штуки, которые нитратомер, которые...
1: А нитратов там не будет.
2: А
1: это же
2: там
1: грибы.
2: Будет?
1: Там будет свинец, там будут соли,
2: ну,
1: там будет ртуть.
2: Ты же их варишь.
1: Никуда не денется
2: то
1: свинец.
2: То есть если я белый гриб под мышку положу, я температуру смогу измерить, если там ртуть? Как градус. Это работает.
1: Так, здравствуйте, я с детства собираю грибы, пишет там Газарес. Отец у меня из Пинеги, мать из Соловков. Какие же там чудесные леса и грибы. Сейчас в связи с отъездом по грибам я не хожу и по лесам. А так, вот вспоминаю, раньше встал, побольше собрал. И да, среди ваших слушателей есть слушательница Ольга. Она настоящая грибная фея. Я думаю, вы пробовали ее грибы. Вы ошибаетесь, мы не пробовали ее грибы. Теперь
2: ты
1: пусть
2: уверен?
1: Всем станет.
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.

0: регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Так, ну что, разговариваем мы сегодня о грибах, потому что, во-первых, погода для грибов подходящая. Во-вторых, время года для грибов подходящее. В-третьих, новостей про грибов огромное количество. В общем, и, конечно, давайте поговорим о грибах.
2: Например, Иван нам пишет: «Доброе утро, замечательные ведущие 2D. Проживаю в Воронежской области. Сезон грибов, если погода не засушливая, то мы всегда набираем опята, белые грибы, маслята. И это в лесу. А еще на лугах мы собираем гриб, синяя нога и шампиньоны. Но это не каждый год. Бывает, что урожая мало. Я такого мнения. Если ты леса не знаешь, без проводника лучше за грибами вообще не ходить». Вот так вот.
1: Но у нас какой лес-то? Я живу вот рядом с Битцевским лесом. Мне кто-нибудь может проконсультировать? Есть ли там вообще какие-то грибы? Можно ли из Битцевского леса прийти с котомкой белых ароматных грибов и сделать ризотто? Или попросить Марину Дымову сделать ризотто?
2: Расскажу тебе, когда я ездила в Рязанскую область, там есть вот эта рыбачья деревня, типа там красивая.
1: Показывала с маяком?
2: Да-да-да.
1: Так.
2: И когда мы, таксист нас туда вез, я просто хотела посмотреть эти домики, подняться на маяк. А он говорит: зачем вам сюда посмотреть? А там просто, знаешь, вдоль дороги куча машин, там же красивые
1: и
2: леса.
1: И люди собирают грибы.
2: Там, где вот Солочи, вот в этих
1: вот
2: краях.
1: Да, Солочи,
2: и он говорит: вот
1: заповедник.
2: Тут выходите, идите грибы рвите. И там действительно, там же белые, там очень красивые леса. Вот как раз наша слушательница Людмила присылает, что ловите вам грибочки, это Казимовский район, Рязанская область. Но это просто как будто какая-то фотография из интернета. Посмотри, как красиво.
1: Да, посмотри.
2: Целая корзина роскошных, красивенных грибов. Эти грибы похожи, помните, как в 90-х были такие пирожные, когда зефир, и сверху такая штучка с маковой. Ну, это,
1: да,
2: вот
1: да,
2: этот
1: да.
2: Гриб похож на этот десерт. Но, да. Честно вам, я вам признаюсь, что собирать грибы мне нравится. Мне нравится их фотографировать. Но
1: нет, мне тоже нравится.
2: Как же бесит их вот чистить, это... варить и вот это вот все обрабатывать, чтобы потом что-то с ними сделать. Ведь это дополнительный источник стресса и грязи.
1: Я об этом не подумал, да. У меня раньше мама этим занималась обычно.
2: Ну вот. Тебе нужно найти снова человека, который будет обрабатывать грибы, не выезжая в Липецкую область.
1: Так, хорошо. Доброе утро. С детства люблю ходить за грибами, пишет нам Екатерина. Живем в Подмосковье, недалеко от дома, много места с опятами. Каждую осень мы ходим за ними с папой, потом сами, теперь уже хожу со своими детьми. Но моя любовь — это ходить за грибами на Урале. Все каникулы в школе проводили там с дедом, чего мы только не собирали. И подберезовики, и подосиновики, и белые грузди, и, конечно же, рыжики — это лучшие грибы. Какие же вкусные с ними пирожки. Рыжики. Рыжики — это же не лисички?
2: Наверное,
1: видишь,
2: нет.
1: Наши с тобой грибные познания слабоваты.
2: Ну, знаешь, не знаешь, что за гриб, не бери его.
1: А сейчас особенно редко бываем там, сезон грибов. Очень жалею о том, что хочется походить по лесу в охоте за рыжиками. В общем, для нас только лисички. Вот рыжики как-то мы особо и не знаем. Может быть, их так называют рыжики-лисичками.
2: Ты пока читаешь сообщение, я зашла на сайт и прохожу тест, знаете ли вы грибы.
1: А, нормально.
2: И, в общем, тут есть картинки.
1: Нормально ты время нашла.
2: И рыжик отличается от лисички. Это другой гриб. А сейчас вот,
1: серьезно?
2: Например, смотри, тест какой. Свое название этот гриб получил из-за маслянистой, скользкой на ощупь шляпки. Как он называется? Масленок, валуй или мокруха?
1: Масленок.
2: Отвечай. Масленок?
1: Да.
2: Ну, хорошо. Ты выиграл.
1: А, нам принесли вот фотографию посмотреть. Это рыжики или... Это рыжики? Вот, рыжики.
2: Ну, давай, рассказывай вслух. Мы же на радио работаем, описывай его.
1: Рыжики, это, конечно, отличается от лисичек, но больше похоже внешне на сыроежек, которые просто...
2: Рыжего цвета.
1: Да?
2: А вы точно аналитик грибной?
1: Не знаю, мне что-то вот показали. Спасибо, Женя.
2: А это вкусно? Давайте как-то
1: Женя,
2: может быть,
1: вкусно?
2: В понедельник дегустация
1: Женя
2: будет?
1: Говорит, что это вкусно. А это у нас в Подмосковье произрастает, да? А, это не из Подмосковья?
2: Может, уже Женю посадим за микрофон, нет?
1: Да пусть она уже вообще сидит и никуда не ходит. Здесь пусть новости свои делает. Так, ладно, хорошо. Что еще у нас есть? Какие?
2: Доброе утро, ведущий. Вот я, например, очень не люблю грибы. Не знаю, с чем это связано.
1: Ого.
2: Предполагаю, что с тем, что когда я была маленькая, подростком, папа обожал ходить в лес по грибы. И когда дома оказывались две большие корзины, полные грибов, все это вываливалось в ванную для того, чтобы все помыть, почистить, обобрать. И направляли на все это, на эту процедуру, конечно же, меня. Вместо прогулки, вместо гуляний, развлечений, я ковырялась в ванной.
1: Почему?
2: С этими грибами.
1: Почему ребенок должен обрабатывать грибы?
2: Видимо, поэтому я так отношусь к грибам, пишет нам Адиля. Ну, слушай,
1: Адиля, ну
2: по-разному
1: как-то
2: распределяют обязанности.
1: Ну, нормально, можно другую какую-то обязанность. Скажи, можно я сегодня можно я сегодня не буду дежурить в ванной с грибами? Я хочу заняться чем-нибудь другим.
2: Ой, опята нам присылают, они прям на дереве растут. Да. Вот опята, я не понимаю прикола.
1: Да?
2: Какая-то закуска.
1: А мне, кстати, очень нравится.
2: Ну...
1: Подо что-нибудь такое прям... Под картошечку, назовем это так. Очень хорошо.
2: Ты
1: давай узнаем,
2: называешь это
1: какие грибы,
2: картошечка.
1: Да, какие грибы любит Дмитрий Малыгин, сейчас узнаем.
0: Автомобильные новости.
3: Всем привет. С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодняшняя новость посвящена тем, кто сильно переживает за отечественный автопром. Многострадальный проект «Монарх», который будоражит умы, начиная с 2019 года, снова напомнил о себе. За прошедшие годы публике так и не удалось вживую пощупать этот загадочный царь-автомобиль. Зато теперь у нас есть главное – ценники. Основатель проекта Алексей Пономаренко гордо анонсировал сразу три версии несуществующей новинки, заявив, что сертификацию мелкосерийной партии из 150 машин рассчитывают завершить весной 2027 года. За основу царского экипажа взяли китайскую платформу BYD, а собирать шедевры планируют на крафтовой фабрике в Новосибирске. На выбор покупателей предложат три модификации. Базовым станет переднеприводный гибрид за вполне приемлемые по нынешним временам 3,5 миллиона рублей. Золотой серединой окажется также гибридный, но уже полноприводный вариант. Флагманом назначит полностью электрического монстра в карбоновом кузове мощностью в районе 600 лошадиных сил. За этот сибирско-китайский спорткар попросит внушительные 7 миллионов рублей. И хотя до завершения оформления всех бумажных формальностей и тем более запуска реального производства остается еще много времени, аппетит у разработчиков поистине королевский. Главное, чтобы к 2027 году этот монарх не растворился, оставшись лишь красиво нарисованным сказкой за миллионы рублей. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.
4: В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая.

0: Реклама.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте VBJob.
3: РБД. Украин 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ. Городск. Деревня Каретная. Подробности в приложении VBJob. 18+.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
5: Дорогой, а что это ты напеваешь?
4: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
5: О, нам давно нужна зимняя резина.
4: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру.
7: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
9: Таракан, таракан, тараканище. Блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш. Таракан из дома маш. Блокбастер. Мощное средство.
10: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
11: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
12: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
13: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
12: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
13: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играет в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
12: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
13: Только пипедастр с собой захвати.
14: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Александр.

0: Радио.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8-495-925-33-17.
2: Откровенно, сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
3: Итак, если вы хотите подавиться слюной, глядя на фотографии с грибами, то это к нам, потому что вы уже их столько нам прислали, этих самых фотографий, что
4: сложно. Артем, пока ты читал сообщение, я с Евгением договорилась, что нам скоро сушеные белые передадут.
3: Но пока ты договаривалась с Евгением, что вам скоро сушеные белые передадут, нам написали всем, что рыжики, в отличие от маслят, являются царскими грибами.
4: Да, знаешь, что Татьяна нам присылает скриншоты из интернета с подробностями про рыжики, что за границей гриб высоко оценили эти рыжики. Мало того, что Петр Первый очень любил их со сметаной, а за границей самые мелкие рыжики засаливали прямо в бутылках, часто использовали пустые бутылки из-под шампанского, запечатывали, отправляли на экспорт. И во Франции такие бутылочные рыжики ценились очень высоко, даже по некоторым сведениям наравне с трюфелем, понимаешь?
3: Ух ты.
4: В бутылке рыжик. Кто-нибудь так сейчас делает?
3: Нет.
4: У кого-то есть вот эти царские замашки Людовика 14-го?
3: Николай вот что делает. Раньше каждый год мы ездили за грибами в леса Читинского района. Последний раз мы ездили в сентябре 23-го. Потом два года были годы засушливые, и грибы не росли. А нынче грибы растут даже в лесу за Читинским телецентром. Коллеги по вечерам, кстати, ходят и набирают себе на ужин. А я тут тоже набрал маслят и рыжиков. Царских грибов, понимаешь, Николай из Читы.
4: Вот нормально?
3: Что-то тебе... я жил в Читинской области.
4: 36 лет я живу, и я никогда в жизни не пробовал рыжики, а тут узнаешь такие интересные вещи про них. Удивительно.
3: Да.
4: Роман нам пишет: «Доброе утро, Марина и Артем. Мы с супругой просто не можем без леса. Только наступают выходные, мы встаем ни свет ни заря и мчимся в лес. У нас сейчас сезон грибов открывается с июля месяца, и мы сначала ездим охотиться на лисички, потом на благородные белые. А сейчас открыт сезон белые грибы в Ленинградской области. В этом году их просто тьма», пишет нам Роман. Ну, класс. А в каком виде вы их едите? То есть это все потом какие-то будут маринованные грибы или что-то есть еще какие-то необычные рецепты?
3: Что вы делаете с белыми, да, вот с белыми? Что надо делать с белыми, кроме того, как сразу там приготовить либо суп,
4: кстати,
3: либо
4: вот
3: ризотто какой-то?
4: Действительно, иногда нет времени, и ты какой-то лес не знаешь, но иногда я думаю, вот в регионе где-то можно купить на трассе. Но я боюсь покупать, например, сушеные. Что там?
3: Сушеные, да, страшно
4: то
3: покупать.
4: Есть, потому что когда я вижу, или даже в банках тоже, я как-то этого опасаюсь. Ну, ты же знаешь эту историю, что даже после вскрытия банки я их...
3: Да, кипятишь, потом жаришь, потом в общем, посудомоечную машину,
4: ты же сам говоришь,
3: потом
4: везде, стиральную. Везде ртуть и все такое.
3: Ну, это, да, а ртуть тебе не поможет, когда ты их варишь, это все ерунда.
4: Ну, а что, столько случаев, когда люди отравились грибами, поэтому...
3: Марин, случаев всегда много, когда люди травятся грибами.
4: Ну, ягодами не травятся.
3: И ягодами тоже травятся, если ешь непонятно что. Видишь красненькое, о, сейчас съем горсточку.
4: Ну, нет, потом волчью ягоду, конечно, никто не ест.
3: Так, вчера соседи целый багажник шампиньонов привезли, ездили в мои места под город Маркс. А город Маркс, Марина знает, где
4: это. Да, я
3: это,
4: знаю, где это.
3: Пишет нам Юрий.
4: Это там, где Энгельс, недалеко от Саратова. Ангелина нам пишет: «Доброе утро, приезжайте в Щелково, Артем, бесплатно организуем поход за грибами». Вышел из дома и сразу пошел в лес.
3: Ну, до Щелково доехать, там же у вас с дорогами, не пойми, что творится.
4: Начинаешь, а куда ты хочешь поехать? В Арабские Эмираты,
3: где пробок нет.
4: Здравствуйте, рыжики в бутылку делали, реально очень вкусно, пишет нам Владимир Рябов. А как это выглядит? Фото есть? Покажите, пожалуйста.
3: Так, Иркутск, Наталья, я люблю собирать грибы, особенно грузди. Вот так вот. Знайте и живите с этим, дорогие друзья. Доброе утро, обожаю ходить в лес за грибами, резиновые сапоги и ножик. Все как положено. А приготовление на костре в чугунке с картошкой и зеленью — это же вообще просто прекрасного всем дня. Наталья, ну, кстати, есть люди, которые что, прям сразу готовят грибы? Прям вот набрал и приготовил?
4: Ну, это нормально.
3: Ну, уже надо помыть, это же сколько воды надо.
4: Помыл, наварил.
3: Рядом должна быть река или какой-то водоем, чтобы эти все грибы помыть. Нет? Не надо так?
4: Я даже не знаю, Артем, ну, что да, сказать. Наталья нам пишет: выросла в Мурманской области, отец привозил грибы бельевыми корзинами прямо из предгорья Хибин. Запасы на всю зиму. Мы по молодости ходили за грибами. А дети уже даже и понятия не имеют, что такое тихая охота. Все перешли на шампиньоны. А сейчас же еще вот эти какие-то модные восточные, какие-то корейские грибы, которые многие едят, как они называются, ну, в магазинах продаются.
3: Шитаки всякие.
4: Вот это
3: продаются.
4: Я вообще не понимаю. Для меня это какая-то труха, да. Безвкусная.
3: Ну да, просто чтобы вот был гриб и все.
4: И добавляют это в лапшу еще куда-то. Вот это новомодные вот эти грибы из магазина, я не очень понимаю.
3: Я не грибник в 10-м поколении, а друг говорит: поехали на разведку, съездим грибы посмотрим. Я надеваю джинсы, белые кеды. И
4: белые кеды?
3: Выглядел в лесу как полный дурак. Оказывается, на разведку это не значит, как я думал, зайти в лес и сказать: о, грибы есть, потом как-нибудь заедем. А оказывается, на разведку это когда собираем здесь и сейчас. Эту поездку, друзья, я запомнил надолго. Я вымок, я замерз. Но все-таки настроение было отличное от веселой компании. Нормально, да? В белых кроссовках, в футболке поехал.
4: Антон, ну зато вы красавчик.
3: Зато вы теперь знаете, Антон, что значит разведка за грибами в лес.
4: Мне интересно, кеды белые отстирались?
3: Какая разница, Антон может себе позволить.
4: Или там
3: выкинуть
4: принт грибной на них до сих пор.
3: Дорогие друзья, в следующем часе мы продолжаем тему. Вкуснейшую, аппетитнейшую. Пишите, любите ли вы грибы, ваши любимые грибы и ваше любимое блюдо из грибов. Все это отправляйте нам в Макс.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 9 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Продажи автомобилей с пробегом в России заметно снизились второй месяц подряд. По итогам августа было продано 518 тысяч подержанных легковушек, почти на 8,5% меньше, чем в июле, пишет «Коммерсант» со ссылкой на агентство «Автостат». По мнению экспертов, на рынок влияют проблемы с топливом. Кроме того, некоторые покупатели ищут машины европейских брендов, которых становится все меньше, а продукция китайского автопрома им принципиально неинтересна. Негативную динамику демонстрируют 8 из 10 лидеров рынка. Почти половина безналичных платежей в России летом проходила через систему быстрых платежей. При этом отмечается более низкий средний чек – 985 рублей. В прошлом году показатель составлял почти 1500, сообщает РИА Новости. Сервис СБП все чаще используют для небольших покупок – от различных мелочей на маркетплейсах до продуктов по дороге с работы домой. Россияне стали чаще планировать путешествия выходного дня осенью. В список востребованных направлений помимо Москвы и Санкт-Петербурга вошли Казань и Краснодар, сообщает РИА Новости. В топ-10 направлений для короткого отдыха выходные оказались также Адлер, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Екатеринбург, Калининград. Средняя стоимость суточного размещения осенью практически не изменилась и составляет 8900 рублей за номер. В этом году вырос спрос на путешествия компаниями из 3 и более человек, но отдых вдвоем по-прежнему остается самым популярным форматом. Тем временем горные курорты Сочи готовят пакетные предложения для гостей из Китая на летние и зимние сезоны. В конце сентября в регионе пройдет ознакомительный визит китайских блогеров и представителей туриндустрии. Им покажут инфраструктуру курортов, природные маршруты и культурные площадки, гостиницы, возможности горнолыжного кластера, пишут «Ведомости». Отмечается, что интерес китайских туристов к Сочи растет, однако общий турпоток пока остается небольшим. А далее в утреннем шоу в формате 2D продолжаем тему грибов. Любите ли их готовить? Пишите свои рецепты.
2: Людочка?
3: Да, Игорь Иванович.
2: Что-то у меня в компьютере файл не открывается.
3: А в каком формате у вас файл?
2: Я знаю только...

0: Спонсор утреннего шоу — Юсуповская больница. Боль в суставе не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные, тазобедренные, плечевые. Возвращаем свободу движения. Живите активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента превыше всего. Имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Откровенно. Сокровенно.
3: Откровенно о сокровенном.
0: 9 часов, почти 7 минут, время московское. С вами утреннее шоу в формате 2D. Артем Демин и Марина Дымова. И сегодняшний наш девиз — пора про грибы.
1: Я мечтала, чтобы у нас эта тема была, потому что, мне кажется, я ее с понедельника
0: Артему предлагаю. Да, Марина неделю вот эту вот тему мусолила. Давай говорить про грибы.
1: Ну, потому что, смотри.
0: Нет, давай говорить про грибы.
1: Мы с тобой узнали, что...
0: Рыжики — это не лисички, да.
1: Да, и вот Елена пишет: обожаю собирать грибы и готовить. Хочу сказать отдельно, рыжики мне очень нравятся, но как их готовят в Испании? Это супер и очень быстро. На разогретую сковородку наливают масло подсолнечное или оливковое, нарезанный чеснок на половинки, 4-5 зубчиков, и обжарить на каждой стороне 2-3 минуты и посолить. Вы себе не представляете, как это вкусно. В Испании то тоже готовят рыжики.
0: Совсем прям мало жарят.
1: Ну да, 2-3 минутки. То есть они, видимо, минут. Еще такие хрустни, у них получается
0: аль-дента.
1: Текстура.
0: Аль-дента.
1: Да, на самом деле я обожаю лисички с пастой. Угу. С какими-то макаронами, желательно с бантиками. Это просто невероятно вкусно.
0: Так, доброе утро. Каждый год я собираю грибы. Весной у меня идут сморчки, а летом и осенью все остальное. Но самый любимый, конечно, это сморчки и строчки сметане.
1: Кстати.
0: Но, естественно, белый благородный. А белый с чем? Со сметаной тоже.
1: Кстати, лично. Вот эти сморчки я пробовала, очень вкусный салат, когда они еще по весне, и в салат их лук и молодые побеги, ну, листочки смородины. Как это вкусно, Артем, ты даже не представляешь. А Зоя пишет: доброе утро. Ой, ребята, хотела завтра морковку убирать. Ну, наверное, все-таки в лес поеду. Обожаю вас. Зоя, хорошей вам охоты.

0: Да, здравствуйте, любимые. За грибами не хожу, а расскажу такую историю. У нас с женой небольшое хозяйство. Там чуть-чуть курочек, там немножечко индючков, уточек. И когда начинается осень, когда слякоть, грязь, мы вместо подстилки используем грибные блоки. То есть разрываем их, там семечко, шелуха и все классно. Так вот, эти грибные блоки лежат на улице, они приносят столько грибов и шампиньонов, и вешенок. Мы их и жарим, и жена их и маринует, и супы варим. Так что за грибами не ходим. Ну, в общем, все, уже грибы, вот они, в грибном блоке, понимаешь?
1: Я хочу грибной крем-суп, Артем. С такими, знаешь, как это называется, с сухариками, что прям вот белым, белым грибом.
0: Это называется крутоны, Марина.
1: Крутоны? А, ну извините.
0: Да.
1: У вас во Франции это так называют?
0: Это у вас сухарики, а у нас это крутоны.
1: Сухарики. А нам пишет наша слушательница Татьяна. Здравствуйте, самый веселый ведущий радио Шансон. Прекрасного дня. Есть такая присказка: охота пуще неволи. Так вот, это про меня и про мою сноху, это жена брата. Мы пойдем по грибы в любое время. Хоть камни с неба, хоть за 3-9 земель пойдем. В прошлую пятницу с мужем ездили в Ленинградскую область. Леса там умопомрачительные, сосновые. Кислород ложкой можно есть, аромат сорвет голову. И, в общем, всю зиму потом Татьяна кормит всех своих коллег, друзей, потому что багажниками привозят грибы.
0: Продолжайте писать. Плюс 7-909-95-5-130. Вернемся уже через пару минут.
2: На радио Шансон реклама. Кошмар.

0: выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.
5: Дима и Демин.

0: Откровенно о сокровенном.
1: Грибные истории послушать не родители, мальчишки, девчонки, а также их родители.
2: А можно мы немножко сделаем паузу от грибных историй? Тут есть история про любовь.
1: История про любовь? Ты про приветы какие-то?
2: Ну, не привет, а признание в любви.
1: В следующем часе. Я уже написал.
2: Кто-то любит грибы.
1: А я написал же человеку, что в следующем часе мы все прибудем все. У нас в следующем часе классный час,
2: ты
1: друзья.
2: Ты классный час решил сделать?
1: Конечно. Поэтому, да, давайте. Все приветы, все признания в любви, все планы на предстоящие выходные.
2: Давно не было классного часа.
1: Следующий час отправляем.
2: Я думала, это вообще уже ушло куда-то.
1: Это у тебя не было давно, а у меня с Дмитрием Малыгиным было ровно неделю назад.
2: Прям люди писали и привет передавали, и рассказывали про свои планы.
1: Рассказывали про планы, передавали привет.
2: Серьезно, я думаю, спрашивали, где Марина?
1: Про тачки спрашивали. Если честно, еще, конечно, Дима отвечал, какую машину там купить, какую выкинуть, какую поменять, какую оставить.
2: А какую подарить? Так, ну что, обсуждаем мы сегодня тогда грибы, раз про любовь. Артем, мне
1: запрещает. В следующем часе, я же сказал, надо подождать просто.
2: Сергей нам
1: 45 пишет. Минут, наберитесь терпения.
2: Приехали как-то по осени к нам в Нижегородскую область из Москвы двоюродная сестра с мужем в гости. Мы их, конечно, встретили, как положено. Стол, самогон, грибные закуски.
1: Ой, мы против употребления вот этих вот напитков.
2: И тут муж сестры говорит: свози меня в лес за грибами. Никогда не ходил, даже не видел, как растут. Нарядили мы его в грибника, дали корзину, нож, приехали в лес, идем, смотрю, стоит белый, говорю: ищи. Он походил, увидел, обрадовался, нашел. Теперь, говорю, давай расходиться и искать. Разошлись, ищем, я собираю, кладу в корзину. Набрал пол корзины, думаю, надо посмотреть, как там у родственничка дела. Угу. Встречаю у него, корзина пустая, зато он нашел в лесу айфон. Говорю, ну, кому чего, а москвич даже в лесу телефон найдет.
1: Так, любимый ведущий, я не просто люблю тихую охоту. Я ее обожаю, пишет нам Наталья. Когда была дача, мы постоянно ходили за грибами, из леса выходили только тогда, когда уже некуда было складывать грибы. Конечно, любила их мариновать и жарить картошкой. Сейчас, когда нет дачи, поездки в лес стали очень редкими, зато очень часто мне снятся сны, в которых я, как наяву, собираю грибочки. А к чему это, кстати, Марин?
2: Надо посмотреть.
1: Едвига Карловна, да, сейчас бы на твоем месте уже давно бы сказала, для чего
2: так,
1: это.
2: Так, подожди,
1: к чему
2: давай,
1: это
2: сейчас я тебе скажу.
1: Давай, к чему снится?
2: К чему снятся грибы,
1: нет,
2: да?
1: Собирать грибы. К чему снится именно собирать грибы?
2: Так,
1: не
2: окей.
1: Увидеть грибы, а именно
2: такой
1: сбор.
2: Сон часто да. Предвещает повышение зарплаты, рост благополучия или достойную награду за ваш труд.
1: Я другого и не ожидал.
2: Для одиноких людей это знак скорой встречи со своей судьбой или крепкого брака, а для семейных – согласие и общий доход. Белые грибы символизируют большой успех, а если червивые или гнилые, то это сплетни, обман и, возможно, даже проблемы со здоровьем.
1: Все, спасибо.
2: Собирать в холодное время.
1: Спасибо, так, спасибо. Хорошо. Все, закрываем ваш вот этот вот сонник. Нет, это сонник уже.
2: Сонник, хорошо.
1: Так, доброе утро. Два раза в лес ходил за грибами, пишет нам Иван Васильевич. Потом не мог найти выход. Провел в лесу ночь.
2: Жесть.
1: Как это говорится в народе, леший кружил.
2: Это страшно.
1: После этого я в лес не ногой, а грибы люблю, но маринованные, которые, кстати, лучше купить. А где купить, Иван Васильевич? У человека, который профессионально занимается грибами, и все знают, что у него хорошие, и все покупают всем районам или всей деревне, или просто в магазине.
2: Ну, слушай, в деревне никто ни у кого грибы не покупает. Все идут и сами набирают,
1: да,
2: конечно.
1: Да.
2: Только городских это намахивают.
1: Нет,
2: и
1: я
2: продают.
1: Просто помню,
2: знаешь,
1: допустим,
2: за сколько я купила белые грибы?
1: За,
2: в небольшой пакете.
1: За
2: 2000 рублей.
1: Две тысячи.
2: Понимаешь? Не один. Вот все слушатели сейчас скажут, какая же она дурочка, это Марина Дымова. Такие деньги отвалила за то, что просто растет в лесу.
1: Они каждое утро это говорят, Марин, поэтому не удивляйся, да.
2: Но они тебе говорят или как?
1: Они мысленно прокручивают эту информацию в голове, потому что любая твоя история может заканчиваться фразой:
2: ну и дура.
1: Интересная и необычная особа.
2: Елена прекрасная нам рассказывает, что у нее свекор со свекровью были заядлыми грибниками, жили практически в лесу в 90-е. Это было сложно, и все грибы продавали на Дорогомиловском рынке. И когда Елена с мужем подали заявление в ЗАГС, свекровь собрала всех родственников мужа, и они набрали в Калужской области под городом Боровск грибы, и на вырученные деньги молодые купили себе обручальные кольца. Понимаешь, как люди грибы продают?
1: Вот так надо собирать грибы. Теперь вы это тоже знаете.
0: Реклама на радио Шансон.
3: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
11: Больше сделок.
10: Квартиры от агентства «Статус».
11: Строительство загородных домов от честного застройщика.
10: Складывайте возможности, умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
12: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
13: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

второй ДС дали, быстро телефоны. Рано вам еще такое слушать. Утреннее шоу в формате 2D. По будням с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: сокровенно.
1: Откровенно о сокровенном.
2: Хотим сегодня с вами откровенно поговорить про грибы. А собирали ли вы их когда-нибудь и любите ли вы этот процесс? И если нравятся вам грибы, какие самые любимые? А если любите их есть, то в каком виде, в каком блюде? Марина вот любит ризотто и лисички с макаронами.
3: Да,
2: с бантиками,
3: и,
2: с бантиками.
3: И я еще люблю строчки или сморчки, ну, которые такие...
2: Строчки или сморчки, она их не различает и не видит никакой
3: Наташа
2: разницы.
3: Наташа нам пишет классную историю. Доброе утро, мой любимый радиошансон. Может быть, моя мама узнает себя, ведь она всегда вас слушает. Собирали чернику, грибы, и мама потеряла свою таблетницу. Расстроилась. Об этом она даже рассказала своей подружке, и та ее поддержала. Говорит, таблетница — это ерунда. Я в лесу зубы вставные потеряла. И смех, и грех. Таблетницу, кстати, на следующий день мы нашли в этом лесу.
2: Как можно было потерять зубы?
3: Ну, может быть, от удивления, типа, вау, какой грипп, и подвыпали зубы. Ну,
2: да, и подвыпали, а подобрать их в этот момент нет, никто не задумался.
3: Я не знаю, может, слушай, я как-то однажды в поле потеряла очки для зрения. Я фотографировалась.
2: Я только могу понять, человек может потерять вставные зубы в лесу только в одном случае, если он не человек, а бобер. Если он что-то прям много там грыз. Какая разница? Грыз, да, и что-то там увлекся и потерял. А человек как может потерять?
3: Ну, может, женщина их выложила, ну, потому может, что им неудобно было собирать.
2: Отметила
3: грибы.
2: Успешную охоту
3: помните,
2: на грибы.
3: Помните, была книжка или мультик «Дудочка и кувшинчик»? Девочка, не могу. Ну, тогда взамен отдаешь мне кувшинчик.
2: А, то есть леший подошел к женщине и говорит, хочешь много грибов?
3: Отдай мне свои зубы.
2: Отдай мне свои вставную челюсть. Мне нужна твоя челюсть.
3: Ну, видишь, вопросов у нас больше, чем ответов, как можно было потерять.
2: Так, доброе утро. У меня азарт наступает уже после нахождения первого гриба, пишет нам Татьяна. Но если в течение 15 минут я не найду второй... то можно смело выходить из леса, потому что комары, мошки, ну все, и уже нет никаких сил. Есть отдельное удовольствие, это леса под Выборгом. Даже если вы не находите грибов, то просто гулять по этому лесу, ну это какое-то наслаждение, эстетика, ну и ягоды. А вот есть грибы, я люблю. Маринованные, жареные и всякие. Татьяна, Москва, Питер.
3: Александр.
2: Как люди подписываются «Москва-Питер»? Человек из поезда отправляет «Москва-Питер».
3: А может быть, просто Татьяна купила квартиру в Москве и живет на два города? Или, наоборот, в Петербурге? Нет?
2: А вот сейчас Татьяна где? В Москве или в Питере?
3: В общем, а может быть, Татьяна проводник в электропоезде?
2: Проводница в поезде, точно.
3: Москва-Санкт-Петербург. А Татьяна, вы можете нам пояснить? Ну, иногда люди так интересно подписываются.
2: Ну, да.
3: Нам нужны подробности. Александр нам пишет, когда приехал жить в Россию, мне было 17 лет, это было в Новгородской области, и мы первое время жили в воинской части, вокруг был лес, и одна семья как-то собралась и приготовила себе грибы. На следующий день я тоже думаю, пойду в лес, пойду собираю эти грибы.
2: Типа как все, да?
3: Ну да, еле добрел до казармы, тащил корзину, она огромная. Папа перебрал, нашел только одну сыроежку, все остальное это были мухоморы.
2: Да,
3: в мультфильмах они были другие, после этого меня называли только шаманом. Сейчас я уже разбираюсь в грибах, собираю белые подосиновые, лисички, опять-то. А мухоморы знают, что только для медицины.
2: Целая корзина мухоморов, ничего себе.
3: Вот Надежда Устинова у нас переживает, говорит, спросите у слушателей, куда мухоморы делать. Да, их Александр всех по молодости посрывал.
2: Доброе утро. Я-то думаю, к чему мне сегодня снились грибы? Подберезовики. Включаю вас, и тут опа, грибочки. Обожаю грибы с удовольствием. В детстве их собирал. Сейчас бы в тот лес, да в Костромскую область. Да встретить Сусанина с поляками.
3: Ты
2: и
3: думаешь?
2: Спросить, где грибы, ребят?
3: Грибы есть, грибов нет, идите дальше. Так, что тут еще интересно? Вот Надежда предлагает свою версию, почему, как можно, лодки чихнул и челюсть в воду упала.
2: А, это другое дело.
3: Хорошо, что было не глубоко, пришлось нырять. Дело было в конце сентября. Нашел, но замерз. А какие весна? А почему у нас никогда не было темы, выпадала ли у вас челюсть? При каких обстоятельствах это было?
2: Почему вы ее не нашли?
3: Смотри, за один эфир уже две истории про челюсть. Это интересно.
2: Так, за грибами ходить люблю, нам пишет Владислав. Хожу на заросшее поле деревьями, и там собираю после дождя. Грибов там много. Исходил это место вдоль и поперек, и знаю, где всегда можно поживиться. Однажды я не понял, где нахожусь, вижу просвет, вышел, а оказалось, дал круг. Пошел снова. И так три раза. Как будто кто-то не хотел выпускать меня из леса. Так и уехал я оттуда. А на следующий день ходил там и, как всегда, грибов набрал много. Всем хорошего дня. Владислав, город Рязань.
3: А вот ведь не просто так говорят, а вот у нас в Рязани грибы, да, с глазами.
2: Это ладно, там глазастые грибы, это все ерунда. А вот как действительно так случается, что люди, зная отлично местность, умудряются там заплутать или, чего страшного, вообще заблудиться? Ведь это вот же происходит периодически.
3: К сожалению, да.
2: Люди идут, а они абсолютно уверены, что вот сейчас вот тут, вот здесь, тут сюда, здесь направо, тут налево, тут вернулся я назад, и хоп, и ты уже... Тебя уже ищут с вертолетами, да? Бывает такое.
3: Берегите себя и старайтесь, чтобы у вас всегда был заряжен телефон, чтобы
2: этим
3: он ловил.
2: Этим мы будем заканчивать программу. А сейчас мы еще не заканчиваем. У нас еще будет время почитать грибные истории.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредитору». Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ. РФ-963.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Выбирайте Wildberries.
7: Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
8: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
9: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
10: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
11: Откровенно, сокровенно.
12: Откровенно о сокровенном.
13: Марин, ты больше любишь собирать грибы, гуляя по лесу, или больше любишь их мыть, чистить?
14: Я больше люблю их есть.
13: Есть.
14: Угу. А третий мыть? Вариант. Мыть нет.
13: Не любишь.
14: Миша, знаешь,
13: тогда
14: вот
13: тебе, тогда тебе нужно записать телефон Алены.
14: Так, а что
13: и
14: такое?
13: И всем остальным тоже, потому что Алена пишет вот что. Доброе утро, любимые Артем и Марина. А вот я ходить за грибами не очень люблю. Очистить? Помощь? Обращайтесь. Мы, Алене, привозим корзинки и ведра с грязными грибами, а взамен уже получаем все замаринованное. Удобно?
14: Интересно.
13: Это как на завод сдают.
14: Хорошая опция.
13: Да.
14: Кира нам присылает фотографию своего прекрасного сыночка. Ребенок 8 лет, обожает собирать грибы. Сам их находит, правда, пока не ест. Но вот грибы — это не детское блюдо. Действительно, не все дети любят грибы. Это как оливки, сыр с плесенью. Это все грибы из этого же списка.
13: Так, здравствуйте, любимые ведущие Марина и Артем. Грибы собирать не люблю, а вот и есть обожаю. Жареные с картошкой. Пишет нам Александр. У нас на трассе тоже грибами торгуют. И вот записывайте цены, Марина. 1000 рублей не за килограмм, а за ведро белых. Так
14: ого!
13: Что, Марина,
14: надо ехать.
13: Мягко говоря, вы немножечко переплатили.
14: Ну, слушайте,
13: Алексей Новоульяновск.
14: А люди пишут то, что на рынках в Москве грибы стоят еще дороже белые. Ну, то есть не так уж я и переплатила.
13: Ну, кто торгует белыми грибами, напишите, за сколько вы их продаете. Переплатила Марина за килограмм, заплатив 2000 на трассе, или не заплатила?
14: Елена нам пишет, а у нас был урожай опять в 2015 году, что мне даже на работе руководитель на день дала отгул, чтобы я успела их переработать. В благодарность я ей пару баночек подарила. Грибы обожаю все-таки больше собирать. Ну да, муторно их готовить и обрабатывать.
13: Муторно?
14: Угу.
13: Ну насколько муторно? По 10-бальной шкале насколько это
14: 10
13: муторно?
14: 10 из 10.
13: Серьезно?
14: Ну белые нет, а вот другие грибы белые, да, они обычно такие чистенькие.
13: Ну а с лисичками что там с ними? Я взял просто...
14: Ну они тоже обычно все в листве, в каких-то палочках. Ну лисички тоже.
13: Да? А ну замочить их надо.
14: А, просто. Ты же давно не был в грибах. В грибу. В лесу.
13: В грибу я не был давно.
14: В грибу я тебя видала. А Дилина пишет 3000 за килограмм на выстре. А Дмитрий пишет, да что там зубы и таблетница? Мы машину как-то в лесу потеряли. Вышли на ту поляну, где оставляли машину, а машины нет. Паника у всех была. Думал, угнали. Пока один дед не сказал, что видел похожую машину. Но в другом квартале.
13: Ничего себе.
14: В общем,
13: а как тоже вы... полутонули ребята, да, по всей видимости?
14: Да.
13: Так, мы приехали на дачу и очень обрадовались, что у нас, оказывается, на участке растут грибы. И в лес ходить не надо, пишет нам Сергей.
14: А это какие? Похоже на шампиньоны, да?
13: Это какие-то сыроежки.
14: Или там у вас, а вы их как-то специально сажали? Как вот на участке у себя вырастить грибы? Надо
13: ну,
14: просто...
13: Слово,
14: вот
13: как эти... грибница по законам, непонятным
14: грибные
13: никому.
14: Законы.
13: Так что да, это сыроежки.
14: Татьяна нам пишет, очень любим... Ну, сыроежки розовые, Артем, это не сыроежки.
13: Сыроежки
14: очень любим
13: разные.
14: С дочкой гулять в лесу, собирать грибы, люблю их перебирать, мариновать, сушить. А вот есть не очень люблю, я их потом раздаю друзьям. Они мне говорят, на праздники не надо подарков, подари нам свои грибочки.
13: Так, Алена из Москвы пишет, что очень любит собирать грибы, и когда приезжает на дачу в начале, бежит в лес. И пока я не найду грибы, из леса я не уйду. Нахожу и люблю белые подосиновики, сушу, а потом ем. Представляешь, насколько человек заряжен на результат? Вот кто-то пишет, 15 минут, если не нахожу второй гриб, то выхожу сразу.
14: Слушай,
13: из леса.
14: Ну это же как,
13: а здесь
14: как,
13: человек
14: как
13: говорит,
14: рыбалка.
13: Пока не наберу,
14: повезет,
13: не
14: повезет.
13: Выйду. Да, потом вот так вот приедешь, приезжает Елена с мужем на дачу, и пару дней Елены нет. Почему? Грибы пока не нашло. Нормально, удобно. Опция такая.
14: Ну, муж на рыбалку, жена за грибами. Отличная семья. Доброе утро, мы с сынули Андрюшей. Пока только мухоморы находили на прогулках. И на праздник осени он всегда говорит, что хочет быть мухомором. Бывает, топает понемножку, разламывает их, чтобы животные не съели и не отравились. Какой хороший мальчик. Марина вот нам присылает, Андрюша.
13: С папой и сестрой. Сейчас ходим с сестрой. Ну и мужа заставила полюбить тихую охоту. Собираем не в промышленных мы масштабах, а так, чисто для себя, для души. Но на зиму хватает. Сушим, маринуем, замораживаем. Самое любимое блюдо с грибами – это грибная солянка. Так мы ее называем, с молоком. И сливочным маслом. На фото летний вариант с лисичками. Вот. Ну, там тарелка с супом.
14: Ну, я так понимаю, что просто там сметана и лучок, или что еще в этой солянке?
13: Откуда я знаю?
14: А где тот слушатель, который нам писал, что делают, грибную икру? Олег пишет, собираю с детства грибы, это кайф, особенно когда приходишь на свои места, они стоят и ждут тебя. Раньше собирал грибы разные, а в последнее время только за опятами хожу, пришел в лес, собирал рюкзак, и счастливый тащишь этот рюкзак домой. Этот гриб универсален, мариновать, солить, сушить, а также делаем грибную икру.
13: Так, это... Наталья из Долгорукова пишет, что обожает грибы, присылает много фотографий, собирать любит и считает, что это здорово, потому что сосны и релакс. А вот перерабатывать грибы поменьше люблю, но, в принципе, тоже ничего. А потом маринованные с чесноком и с маслицем пахучим. Как же это вкусно. Ладно, впереди у нас гороскоп. В следующем часе немножечко сообщений, чечеточка и классный час. Будет завтра.

0: звезды на ладони. На радио Шансон.
1: Пятница на календаре, долгожданная пятница, 18 сентября. Давайте смотреть, какие песни нам поют сегодня звезды. И начнем мы с Овнов. Овны, придерживайтесь четкого плана и старайтесь не менять его. Интуиция сегодня — советчик плохой. Руководствуйтесь логикой и слушайте песню «Песня и вино» Евгения Григорьева.
2: Тельцы, ваши поступки могут вызвать сегодня непонимание у окружающих. Это даже может привести к конфликтным ситуациям. Спасет вас ваше чувство юмора. А для вдохновения послушайте сегодня песню «Половинка» Стаса Михайлова.
1: Близнецы, возможны трудности и задержки в делах, которые могут испортить отношения с важными людьми. Нужно сохранять при всем этом спокойствие и не поддаваться панике, слушая песню «Лунная дорожка» Юрия Антонова.
2: Раки, благоприятный день для решения финансовых вопросов. Романтические свидания подарят массу положительных эмоций. Ваша песня сегодня «Неженатый» Игоря Саруханова.
1: Львы, а у вас не исключены неожиданные денежные поступления. Опа! Крупные покупки будут удачными. Особенно хорошо приобретать бытовую технику. Особенно хорошо, когда у вас есть деньги на эту бытовую технику. Ваша песня «Геленджик» Виталия Аксенова.
2: Девы, многое будет сегодня зависеть от того, удастся ли вам найти общий язык с окружающими. Спокойно относитесь к критике и прислушивайтесь к ней. А ваша песня «Королева неба» Владимира Ждамирова.
1: Весы, вас ждут встречи с давними знакомыми, которые поделятся с вами хорошими новостями или дадут вам какую-то важную информацию, используя которую можно неплохо обогатиться. Ваша песня «Бирюзовые глаза» Валерий Курас.
2: Скорпионы, к вам сегодня будут обращаться за помощью и даже за советом. Уровень вашего авторитета заметно растет. Люди вам доверяют. Ваша песня «Белый снег» группы «Сентябрь».
1: Стрельцы, и негативные эмоции оказывают вредное влияние на ваше психическое и физическое здоровье. И чтобы абстрагироваться от всех этих вышеперечисленных проблем, вам необходимо просто расслабиться. Настроение песни «Тихий океан» Ивана Кучина.
2: Козероги, прислушивайтесь сегодня к подсказкам интуиции и полагайтесь на свой жизненный опыт. Это вам поможет найти выход из любой затруднительной ситуации. Ваша песня «Шарфик» Михаила Шуфутинского.
1: А Водолей, день будет удачным и принесет немало приятных моментов и хороших известий. Ваша песня «Мелодрама» Виктора Третьякова.
2: Рыбы, будьте в этот день осторожны и бдительны. Звезды напророчили вам какие-то мистические события. Настроение сегодня ловите в песне «Вот и все» Михаила Круга.
1: Радио Шансон по традиции всем желает легкой, позитивной, доброй и музыкальной пятницы.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: «Волга» – надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Выгода на модельный ряд. До 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Пройдите тест-драйв. «Канавто». Сибирский тракт 52. Оренбургский тракт 209В. Предложение актуально для «Волга» К50. Комплектация эксклюзив. Не включая в себя выгоду по программе «Трейден» и при покупке по программе «Волга Финанс». Сроки акции с 1 по 30 сентября 2026 года. АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Радио «Шансон». Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. В супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных касс. Расплачиваться за покупки без обращения к кассиру предпочитают 55% экономически активных россиян старше 18 лет, сообщает РИА Новости. Среди мужчин традиционный формат пока предпочтительнее, чем среди женщин. Больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи до 35 лет – 83%. Предстоящие новогодние каникулы продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января, сообщила пресс-служба правительства. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. В гендерные праздники россияне будут отдыхать с 21 по 23 февраля, а также с 6 по 8 марта. Майские праздники в следующем году продлятся 6 дней с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. В честь Дня России будем отдыхать с 12 по 14 июня. С начала года в Санкт-Петербурге новую работу нашли свыше 16 тысяч жительниц. Это на 35% больше, чем за тот же период прошлого года. В службе занятости заявляют, что изменили подход и перешли от стандартного подбора вакансий к формированию индивидуальных карьерных траекторий. Профконсультанты учитывают не только дипломы и опыт работы, но и личные жизненные обстоятельства. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», Татьяна Куртукова и многие другие. Самые доступные билеты на танцпол. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, днем преимущественно без осадков, до 17 градусов. А далее в утреннем шоу в формате 2D «Чечеточка» и «Классный час» присылайте веселые рифмы и пишите о планах на выходные. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
3: Людочка?
4: Да, Игорь Иванович.
3: А ты частушки любишь?
4: Конечно, люблю. Спеть?
3: Не стоит. А сочинять их умеешь?
4: Не пробовала.
3: Тогда сегодня и попробуем. Чечеточка в утреннем шоу в формате 2D на радио «Шансон».

0: Спонсор утреннего шоу «Юсуповская больница боль в суставе» не должна быть приговором. В центре травматологии Юсуповской больницы выполняют эндопротезирование любой сложности.
1: Коленные активно. Юсуповская больница.
0: Здоровье и комфорт нашего пациента. Превыше всего имеются противопоказания. Просьба проконсультироваться с врачом ООО «Нейроклиника».
2: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.
0: Чего мы только не можем сделать в этом часе. Все можем. И чечеточку, и билеты на Сергея Куренкова, и приветы, и поздравления, и признания в любви, и ваши планы и идеи на предстоящие выходные, и даже можем грибные истории дочитать. Ну, в общем, глаза разбегаются, не знаю, с чего начать, Марин. С чего бы ты начала?
1: Ну, смотри, во-первых, я, конечно, хочу рассказать, какой прекрасный подарок ждет тех, кто поучаствует в нашей чечетке.
0: Ну, расскажи, Марина, давай.
1: Долгожданный концерт Сергея Куренкова состоится в октябре, 17 числа, в Москве, в культурном центре «Меридиан». В программе «Лучшие хиты артиста», премьера новых песен, живой звук, душевная и теплая атмосфера в зале, возрастное ограничение 12+. Сегодня победитель нашей чечеточки получит 2 билета на этот роскошный концерт. А сам Сергей Куренков, кстати, в следующий вторник, 22 сентября, придет к нам в гости и подробнее про свой концерт расскажет. Это первое. Второе. Как будто бы уже хватит читать про грибы, тебе так не кажется?
0: Да, я бы с удовольствием читал бы уже приветы и поздравления, но их, к сожалению, нет. Пока еще нет. Поэтому только у нас одно любовное признание, ты можешь его озвучить.
1: Ну, наконец-то, Валерий Белов нам написал. Уважаемое радио «Шансон»,

0: Антон, передайте, пожалуйста, привет моей жене Евлампиевой Марине от мужа. Я ее очень сильно люблю. Так, мужчины, ну
1: давайте, будьте
0: как Валерий, да. Признайтесь в любви своим женам, ведь им потом ваши грибы чистить, рыбу вы какую-нибудь с рыбалки притащите. Все это кто делает?
1: Да.
0: За вашими рыбами ухаживает.
1: Ну, женщины? А если вы живете в Истринском районе и решили сходить по грибы, то Гия вас предупреждает. Доброе утро. Вчера буквально ходил за грибами и 4 часа проходил, ни одного гриба в Подмосковье нет.
0: Ну,
1: в Истринском
0: районе.
1: Адиля
0: при этом пишет, что на рынке в Истре 3000 рублей килограмм.
1: Потому что
0: белые.
1: Почему грибов в Истре нет?
0: Как-то
1: написал
0: нет.
1: Нам
0: есть
1: Гия.
0: Просто и они все за деньги. Бесплатных нет.
1: Видишь, Гия это хотел бесплатных. А люди, когда ходят в лес, они идут с надеждой бесплатно набрать.
0: Знаешь, есть
1: пару ведер.
0: Дельный совет, как узнать, что в том регионе, где ты хочешь искать грибы, есть ли они там. Ты сначала приходишь на местный рынок, обычно эти ярмарки выходного дня. Если ты видишь, что там грибы продают, значит, они где-то есть.
1: Классный совет.
0: Я вот в городе Д именно так определяю, пора ли идти в лес.
1: Кстати,
0: на субботний рынок
1: круто.
0: В Жанкове показатель того, что
1: круто,
0: в данный момент растет в лесу.
1: То, что в избытке люди несут на рынок.
0: Конечно.
1: Ладно, друзья, сделаем небольшую паузу и потом вернемся.
2: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайских в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. «Удар. Премьера». В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
8: Классный час! Утреннее шоу в формате 2D.

говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глава.

0: формате 2D.
1: Лешева! Лешева!
2: Мы хотим
1: про Лешева. Давай про Лешева расскажи нам.
2: Ну вот, Светлана пишет. Я не знаю, прочитаете вы это в эфире или
1: прочитаем.
2: Нет.
1: Прочитаем. У нас безбашенное шоу в этом плане. Мы можем прочитать много чего. Давай.
2: Светлана вот что пишет. Я даже лет 10 назад уже видела Лешева. Заблудились мы как-то вчетвером в Барском лесу.
1: В Борском,
2: Нижегородской области. Бродили долго кругами. По одному и тому же месту, как оказалось. А машина была всего в 100 метрах от нас.
1: Ничего себе.
2: Мы никак не могли выйти. Даже МЧС вызывали. В результате, в порыве отчаяния, я начала выбрасывать боровики из корзины и кричать Лешему, чтобы он выпустил нас. И знаете, через какое-то время мы действительно нашли выход. А когда выходили из леса, я обернулась и увидела его, Лешего. Очень высокий, под 2 метра и страшный.
1: Ох ты мой!
2: Вот это жесть!
1: Вот это
2: все, кто собирался в выходные идти в лес, вы подумайте. Ну,
1: да.
2: Потому что на самом деле, ну, не просто так в народе все вот эти вот истории про Лешего, про бабку Ёшку. Ведь когда-то, наверное, действительно было что-то такое.
1: Но ведь сейчас к Лешему добавилось еще кое-что.
2: Кто?
1: Вертя нам пишет. Добрый день, любимый ведущий. Всегда собирали грибы с большим удовольствием. Но в этом году медведи лишили нас такого удовольствия.
2: Слушайте, ну это вообще ужасно страшная
1: история.
2: Это,
1: конечно,
2: когда читаешь новости, хотя я слышала, что сейчас массово их отстреливают, всех этих медведей.
1: И даже деньги за это люди платят.
2: Некоторые эксперты говорят, что в этом году, ну просто шокирующие новости, которые потом в средствах массовой информации, а так по количеству медведей примерно так же. То есть в прошлом году тоже так было.
1: И что так было? Они прям выходили и везде
2: бродили?
1: Выходили
2: к людям, конечно, что они приходят в деревни, что они нападают на людей.
1: И из палаток достают людей.
2: Ну просто вот такой именно шокирующей новости не было. Ладно, давай не будем об этом говорить. Берегите себя и действительно сто раз подумайте, надо ли вам идти в лес, если вокруг вас вы знаете, что они там, медведи точно живут.
1: Да.
2: А давайте к приветам, что ли, уже перейдем? Хотя нет, история про панталоны. Извините, Татьяна Петренко на связи. Было это в 70-е годы. Бабушка с одной деревни шла через лесок, видит поляна грибов. И вот она переживает, набирать-то не во что. Вышла она из положения так, сняла панталоны, набрала полные панталоны грибов, повесила на палку и пришла в деревню. И была самой счастливой. Вот она какая игривая бабушка. Ну, вы посмотрите на эту прекрасную историю.
1: А я думал, вы посмотрите на эту прекрасную фотографию. Так, доброе утро. Поехали с отцом в соседний регион, именно за груздями. Все было хорошо, набрали полные корзины, у меня заклинивает сигналка. Все, ужас, разобрали пол машины, чтобы эту коробочку волшебную найти и отключить. Благо, телефоны уже были, и я уже не могла смотреть на эти грибы. Приехали домой ночью, мама хотела вызывать МЧС и отправлять уже поисковую группу по нашей душе.
2: Вот это жуть.
1: В общем, это да, Нелли из Димитровграда нам
2: прислала. Кстати, у меня машины что-то случилось с брелком, она не открывалась. И я стою около машины, которая не открывается. Тоже было так себе, не до грибов уже было. А пишет нам Любовь Шаманаева. Доброе утро, мы с сестрой-близнецы, нам исполнилось 55 лет. И в эти выходные мы будем отмечать наш юбилей.
1: 110!
2: Я хочу передать привет и самые лучшие поздравления моей любимой сестре Надежде Акшаевой. Я ее очень сильно люблю. Желаю всего самого лучшего, а главное, мирного неба от Любови.
1: Классно. Так, доброе утро. Пишет нам Лена Тимакова. У нас сегодня с мужем Николаем юбилей. Не 45 лет супружеской жизни. 45 лет это сколько? 50 золотая свадьба, 45 это какая свадьба? Так, я хочу ему сказать, что я его очень люблю. Готовим уже праздничный стол. Завтра приедут дети и внучки. Спасибо вам, Радио Шансон, что дарите нам такую возможность передавать приветы и поздравления.
2: 45
1: всегда, пожалуйста.
2: Лет совместной жизни, это сапфировая свадьба.
1: Сапфировая. В общем, Елена, вас с сапфировой свадьбой.
3: Реклама на Радио Шансон.
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операции, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
0: Ищете уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
0: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
0: «Тренди.рф».
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Бархатный шансон. История. 2011 год. Кипр. Пафос.

0: Бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: На радио «Шансон» программа по вашим заявкам только для вас.
2: Классный час. Утреннее шоу в формате 2D.

0: Красоточка. На радио Шансон.
1: Впечатлила меня эта история про Лешего, который бродил по лесу двухметровый и пугал девчонок, не давая им выйти и заставляя блуждать и кружиться на одном месте. И я думаю, что многих эта история также впечатлила. Мне кажется, нашу чечеточку сегодня нужно посвятить Лешему.
2: Так, твои варианты первой строчки.
1: Заодно и Леших всех задобрим, понимаешь?
2: Леший же сидит.
1: Не так, Марин. Можно подумать, и Леший не мог себе скачать приложение Яндекс. Конечно, да, люди теряют мобильные телефоны в лесу очень часто. Кстати, иногда делают это со страхом.
2: А зарядку теряют в лесу?
1: Иногда как теряют зарядку. Иногда даже, говорят некоторые опытные грибники, некоторые даже розетки теряют.
2: Ну, мужчина-грибник, а женщина-грибница, как вы думаете?
1: Грибниха.
2: Грибниха,
1: мне кажется. Ты грибник, а я грибнуха. Надо у Олега Газманова.
2: Вот такая замануха.
1: Надо у Олега Газманова.
2: Так, ну давай первую строчку объявляй.
1: Так, первая строчка. Леший по лесу бродил.
2: Хорошо. Это первая строчка. На кону 2 билета на концерт Сергея Куренкова. А по поводу Лешего, Вера Фомина нам вот какие советы дает.
1: Ну-ка.
2: По поводу Леших могу сказать следующее. Когда вы заходите в лес, то нужно попросить разрешение и одобрение прежде хозяина леса, прежде чем там что-то сорвать, и тогда все будет в порядке.
1: Mm-hmm. Это практически как...
2: Вера у нас такая медиум между обычными людьми, которые приходят в лес, и между леш. А леший везде один, ну, то есть это царь у леса, он может быть то в одном лесу, то в другом, или это как домовой, типа у каждого дома свой домовой.
1: Ну, кстати, хороший вопрос. Сколько леших... Не, ну, не может же леший быть в московском лесу, например, где-нибудь под Истрой, и леший, скажем
2: на
1: так...
2: Алтай.
1: На Алтай. Но ну, это же должны быть разные леший, мне кажется, да?
2: Ты так у меня спрашиваешь, вот я эксперт. Я не встречала лешего никогда.
1: А что ж ты тогда ходишь по лесу?
2: Слушайте, а ведь говорят, что нельзя пьяненькими в лес. Я имею в виду вот эти все истории про лешего. Надо уточнять, вы в каком состоянии в лес заходили?
1: Ну, я думаю, люди идут за грибами, они идут нормально. Там
2: не
1: некоторые
2: ведут,
1: на машине, некоторые ездят.
2: Ну, на машине один обычный человек за
1: согласен.
2: Рулем, а остальные могут...
1: Остальные могут заигрывать с лешим, да.
2: Заигрывать?
1: Ну, конечно. Так, в общем, первая строчка нашей чечеточки. Леший... По лесу бродил, да.
2: Кто-то впервые включил радио Шансон и такой думает, чего? Леший? Они там реально на полном серьезе обсуждают один и тот же леший в лесах Алтая или где-то под Истрой. Они такие, что там с этими ведущими? Да, мы такие. Это 2D-шоу на радио Шансон. Мы странненькие.
1: Все, дорогие друзья, мы ждем ваши частушки. Давайте поактивнее. +7 909 955 1030. Первая строчка. Леший по лесу бродил. На кону 2 билета на выступление Сергея Куренкова на концерт. Концерт Сергея Куренкова. Пишите, сочиняйте, мы будем петь.

утреннее шоу в формате 2D. Демин и Дымова. Третьим будешь? Утро доброе на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсин. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
5: По субботам в 17:00. Категория 16+.
6: Радио «Шансон» представляет.
7: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
8: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prode.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33.

0: Итак, чечеточка. Время подводить итоги, время петь частушки и узнавать, а кто же получает два билета на концерт Сергея Куренкова. Итоги, это же очень важно. Самое главное, это очень интересно. Но ты на меня смотришь, Семеновна, как будто тебе неинтересно.
1: Егорыч, я уже все знаю, я не первый годок живу.
0: Здорово, Кострова!
1: Здоровенько! Что вы делаете?
0: Сейчас стушки поем, поехали!
1: Леший по лесу бродил, собирал грибочки, встретил девушек в лесу, подарил цветочки. Опа, опа, о-ля-ля!
0: О, это новенькие звуки какие-то у тебя появились.
2: Леший по лесу ходил, громко песенки попил, напугал в кустах ежа, тот удрал, едва дыша.
1: Опа, этот опа! Юный.
0: Хорошо, он так.
1: Так, давайте от Санечечка.
0: Саня Чичега.
1: Леший по лесу бродил, гривоеда попугая, панталоны он схватил.
0: Стоп, ну что это? Ты что, рэпер, мать? Ну ты что? Ты же этот, в конце концов, не Оксимирон. Давай, нормально, пой.
1: Эль, панталоны он схватил из леса, убегая. А тот, кого ты упомянул, это случай мне иноагент.
0: А может, и иноагент был.
1: Зачем же ты его лихом вспоминаешь?
2: А леший по лесу бродил и грибы там находил, только вот собрал не те, очень дурно в животе.
1: Вот это новости, это от Светланы. Так, сейчас будет от Алены. Леший по лесу бродил, собирал грибочки, Куренкову он спешил, а подарить цветочки.
0: Оп, оп, оп,
1: ну вот не оригинально, таких строчек уже было много, что дарят цветочки леший, но он же так не делает.
2: А леший по лесу бродил, он грибы там находил. Это не для развлечения, это бабушки на угощение.
1: Какой еще бабушки?
0: Какой-то бабушки.
1: Про ежика давайте. А, нет, про бабку-ежку. А леший по лесу бродил, бабку-ежку он искал, со своим лохматым видом грибников всем распугал.
0: Оп, оп, распугал всех грибников. Так.
2: А леший по лесу бродил, людей за нос он водил, чтоб грибы не собирали, а зверушкам оставляли.
1: Это очень миленько. Вот от Александра, точнее от Марии.
0: Давай.
1: А леший по лесу нашел, дальше в лес он не пошел.
0: Ничего себе.
1: Причем частушка от руки написана на листе и сфотографирована.
0: Ну ладно, все, победители, победители поем.
2: А леший по лесу бродила, за грибочками ходила, там грибов он не нашел, выпил рюмку и ушел.
1: Я поняла, почему некоторые не встречают лешего никогда. Потому что они ходят в те леса, где леший немножко поддает.
0: Да.
1: И ему не до людей, и он затворник. Юрик получает два билета на концерт.
0: Ну что, мы рады за Юрика. Рады за Юрика.
1: Долгожданный Юрик концерт молодец. Состоится 17 октября в Москве в культурном центре «Меридиан» в программе «Лучшие хиты», премьера новых песен, живой звук, душевная и теплая атмосфера, возрастное ограничение 12+. Какие у нас с тобой планы, Артем?
0: Планы у нас с тобой...
1: Громадье планов.
0: Дочитать, как минимум, сообщение.
1: Это сейчас мы должны сделать?
0: Ну, конечно. А когда ты хотел это сделать? Сейчас. И потом попрощаться уже нам будет.
1: Ну, хорошо. Андрей едет на конкурс собаку свою, и будет его собака выступать. Андрей Стартилат пишет, в планах на эти выходные поездка с Ростиславом в Переславль-Залесский на очередную собачью выставку. Будет время, если то, посмотрим и грибы. Счастливый, красивый пес, это, наверное, у вас спаниель, правильно я понимаю, едет на выставку. Нарядный, красивый, с ореховыми глазами. Победы вам желаем. Ты будешь болеть за Ростислава?
0: За Ростислава?
1: Это собаку так зовут. Надеюсь, так зовут собаку, а не того, кто еще едет
0: с
1: Андреем.
0: А надо за нее болеть?
1: Ну, конечно. А как собака должна выиграть конкурс? Только если она знает, что за нее болеет Артем Демин и Марина Дымова.
0: Тогда мы должны ехать поддерживать. Ну, как минимум, плакаты написать там. Ростислав, мы с тобой побеждай всех, Ростислав. Так, ну что, так. А вот про соревнования от Елены читала?
1: Нет.
0: Московский кайман Киокушинкай. Первый старт в этом сезоне. Каждый хочет, чтобы он успешным, потому что там будет дочка выступать, состязаться. Всем друзьям огромный привет. Завтра многие мысленно будут со мной держать за Анютку кулачки. Ну и
1: победы,
0: мы,
1: малышки.
0: Лена из Кирова, мы тоже будем держать кулачки. Ну все. Прощаюсь.
1: А Михаила можно поздравить с наступающим днем рождения от Константина? Поздравляем, Михаила.

0: Варин, мне так хорошо с тобой работается. Я вот не готов уходить прямо вот взять и сейчас вот отправиться домой.
1: Остаемся до 12?
0: Хотя бы часик, давай.
1: Ну,
0: еще.
1: Давай.
0: Давай.
1: Желание Демина – это закон для его
0: сына. Все, дорогие друзья,
1: зимовой.
0: Мы еще часик интересную
1: Если
0: тему придумали.
1: Если вы не против, придумали. То вашего позволения.
2: Прогноз погоды.
3: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
2: Реклама на радио «Шансон».
4: Как расшифровывается МУМ?
5: МУМ – мягкий уголок мечты.
4: МУМ – место уюта и мебели.
5: МУМ – мебель удержит мужа дома.
4: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
6: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: шансон. Новости.
1: Часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Все избирательные участки в России заработали в штатном режиме. Серьезных инцидентов не произошло, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании по всей стране продлятся до воскресенья включительно. В Москве открылись более 1400 избирательных участков. Жители столицы могут проголосовать всеми способами. Традиционный бумажный бюллетень, терминалы электронного голосования и онлайн-голосование. Спрос на народные средства от простуды кратно вырос в первые две недели сентября. Продажи редьки увеличились в два раза, малины в полтора, сообщили газете «Ру» в одной из крупных торговых сетей. Тенденция обусловлена сезонным подъемом заболеваемости. Осенью традиционно увеличивается потребность в средствах профилактики и облегчения симптомов простуды. Редьку нередко используют для облегчения кашля, а малину как жаропонижающее. Заметно вырос интерес к цитрусовым и малиновому варенью. Минувшее лето стало рекордным по количеству свадеб в Москве за 10 лет. За 3 месяца в столице поженились свыше 41 тысячи пар, на 15% больше, чем год назад, сообщила заммэра Анастасия Ракова. Во дворцах бракосочетания прошла каждая вторая церемония. Самым востребованным оказался новый Митинский дворец. Продолжает увеличиваться интерес к необычным площадкам. Более 8 тысяч пар выбрали проект «Новые адреса счастья». Это каждая пятая свадебная церемония в городе. Чаще всего москвичи выбирали для регистрации пятницы и субботы. В поездах столичного метро установили 7 тысяч цифровых экранов со схемами. Как сообщили в мэрии, с 2017 года все новые станции оснащают только современными экранами, а сенсорные элементы нет. На сенсорной панели пассажир может увеличить изображение, получить персональный маршрут с удобными пересадками и временем в пути. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 15, слабый дождь. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.
2: Игорь Иванович, а вам кто больше нравится, Дюмин или Дымова?
3: Ну, конечно, Дымова. Умная, красивая.
2: А вашей жене?
3: А вот тут, Людочка, давай без подробностей. Не понимаю, чего она в нем нашла.
0: Утреннее шоу в формате 2D с 7 до 11 на радио «Шансон».

0: работаешь.
1: Серьезно?
0: Ну, мне кажется, курносенькая так себе комплимент.
1: Серьезно?
0: Извините, конечно.
2: Давай поговорим на радио «Шансон».
3: Давай поговорим.
4: Утреннее шоу в формате 2D продолжается, дорогие друзья. Мы передумали уходить, нам есть еще что вам сказать. И надеемся, вы не против того, что мы составим вам компанию еще на один час.
0: Вообще классно, когда у тебя работа мечты, и ты такой, а можно мы еще? Только вот мысль допустил, типа, может быть, до 12 сегодня поработать.
4: Все-таки пятница. Ну,
0: и сама судьба такая, а
4: день.
0: Пожалуйста.
4: Да.
0: И судьба, и руководство поддерживает. Прекрасно. А, мы подумали, что грибы обсудили. Про лешего тоже поговорили. И мы уже давно откладывали в долгий ящик тему по поводу репетиторов. У нас была новость о том,
4: что... Новость забавнейшая, да. Давай
0: репетиторы
4: напомним.
0: Репетиторы обогнали айтишникам по доходам. Они могут зарабатывать теперь примерно 300 тысяч рублей в месяц. Это, наверное, прям вот каждый час разговаривать с кем-то онлайн.
4: Опытные преподаватели берут от 3 до 7,5 тысяч рублей в день за занятие. И при полной загрузке могут получать... около 75 тысяч в неделю. Давай-ка посчитаем.
0: Да. А,
4: если ты берешь за одно занятие 7,5 тысяч рублей.
0: 7500 это ты прям должен быть
4: профессор,
0: это репетитор экстра-класса.
4: Профессор, да. И, короче, если ты берешь 7500, а в неделю у тебя полная загрузка идет, это 75 тысяч рублей, то есть это получается 10 занятий
0: это...
4: в неделю.
0: А в чем что тут полная загрузка?
4: Делим на 5 рабочих дней. 2 занятия в день. То есть ты за 2 дня,
0: за 2 часа
4: делаешь план и называешь это для всех
0: полная
4: и для себя
0: загрузка.
4: Полная загрузка. У меня были 2 нерадивых ученика. И вот полная загрузка.
0: А для сравнения, айтишники зарабатывают в среднем 150-200 тысяч в месяц.
4: Ну, люди работают по 8 часов в день.
0: А подготовка ребенка по 2 предметам в месяц родителям обходится минимум в 60 тысяч рублей. 2 предмета. Ну, вот как раз, например, русский и алгебра, да?
4: Но у меня нет. ЕГЭ у меня все скромнее.
0: Ну,
4: я не знаю.
0: Твой ребенок пока не будет сдавать ЕГЭ, у тебя 7 класс.
4: А, ну,
0: тут...
4: да, ну,
0: да. Я вообще вчера...
4: Но мой ребенок у него сейчас, во-первых, английский. Во-вторых,
0: у него биология.
4: Математика. Да,
0: это
4: математика, да. Вот, и что-то у него третий какой-то есть, но при этом нет, там 60
0: не
4: получается.
0: А есть какие-то у ребенка развлечения? Только одни вот эти вот предметы важные?
4: Ну, ребенок любит в компьютере моделировать, 3D-моделирование. А, нет, компьютерное.
0: Ну и сколько в месяц ты тратишь на
4: компьютерный дизайн?
0: Репетиторов? Давай так.
4: На репетиторов в месяц я не знаю.
0: Я скажу вам, я, наверное, нерадивая мать.
4: Я не знаю, потому что не я плачу.
0: У меня дочь в 7 классе, и мы не ходим ни к одному репетитору. При этом она хорошо учится.
4: Ну, потому что... А почему вы не ходите ни к одному репетитору? Потому что
0: она
4: ваша...
0: ходит в театральную студию.
4: Вот, все.
0: И
4: ребенок...
0: занимается конным спортом.
4: Да, ребенок ну, решил. Если
0: нет,
4: не...
0: Подожди.
4: Не театр, то
0: это...
4: лошади. Если это не лошади, то театр.
0: Это не ребенок решил. Я считаю, что детство, оно одно. А задолбать детей уроками и всем остальным...
4: Все
0: ну, как-то...
4: правильно.
0: Нет, одно дело, если действительно выпускной класс,
4: она
0: ЕГЭ,
4: еще
0: нужно
4: ходит в школу.
0: Поступать.
4: Можно не ходить уже, в принципе. Ну, задолбали
0: Ой,
4: же детей.
0: Я тебе не про то говорю.
4: Ты
0: я
4: про
0: к тому,
4: это
0: что
4: говоришь.
0: У детей должно быть детство. И мне, правда, непонятно...
4: А это
0: мне
4: значит, что?
0: Искренне непонятна та ситуация, почему ребенок и в

0: школу ходит, у нас бесплатное образование в стране, и почему мы еще дополнительно должны платить по 60 тысяч некоторые родители за репетитора, якобы без репетитора ты ЕГЭ не сдашь. Для меня вот это меня возмущает до глубины души.
1: Согласен, давай повозмущаемся.
0: Давайте поговорим, сколько вы тратите на репетиторов паузу, в месяц. Пишите свои истории.
1: Напишите.
2: Реклама. А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да. А вы не ослышались? На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты, мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах кредиты, кредит наличными, кредит прайм, специальные на совкомбанк.ру. Акция все под ноль с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк», генеральная лицензия ЦБС.
5: И любимые артисты! Лето продолжается в октябре! Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
7: Дымова и Демина.

0: поговорим на радио Шанс.
1: Итак, друзья, дорогие родители, если у вас есть дети, которые занимаются с репетиторами, расскажите, пожалуйста, а сколько же в 2026 и в каком классе вы тратите на ребенка? Потому что, конечно, зависит все от класса. Если это класс выпускной, и вам сдавать уже весной следующего года ЕГЭ, это одна история. Если у вас ребенок там, я не знаю, в 5, 6, 7 или 8 классе, это другая история. Хотя в 8 тоже что-то уже надо будет, да?
2: Ну, там перед уже 9-м к 9 классу сдаем. надо готовиться. Ну, в целом, меня возмущает это. В какой момент школа и вообще наше образование превратилось в то, что нужно обязательно еще нанимать репетиторов. А если у людей, допустим, трое детей или четверо, где им найти столько денег на репетиторов?
1: Ну, то есть, нереально, да.
2: Нереально. Да и даже если, например, одна мама работает, а папа там алименты платит мало или не платит вообще. То есть, получается, тут ребенок никуда уже не...
1: Слушай, но это работает так, что, в принципе, ну, а все заявляют о том, что без репетитора ЕГЭ не сдать? Или...
2: Давайте, дорогие друзья, у кого дети последние пару лет куда-то поступали?
1: Но ведь есть же...
2: Ну, олимпиадники поступают. Но. Ну, причем я слышала, что, почему хотят менять систему, связанную с ЕГЭ и с поступлением в вузы, потому что очень многие, оказывается, есть какие-то коррупционные схемы, когда люди покупают результаты олимпиад и дотягивают по баллам, а вот эти потом олимпиадники, которые нечестные олимпиадники, они не хотят учиться, они не тянут программу вуза.
1: Первый курс, они уже...
2: Смотрела сюжет по телевизору, что это большая проблема. Я тоже смотрел,
1: как покупаются олимпиады, и потом действительно дети после первой же сессии.
2: Зачем тогда нужны эти олимпиады? В чем прикол?
1: Ну и прикол в том, что рассчитывают на то, что дети будут без искусственного интеллекта и без помощи умных колонок.
2: Не сделают они без искусственного интеллекта и без умных колонок.
1: Тогда
2: все. Это часть нашей
1: жизни. Это как сказали же, что нужно отказываться, да, от чего-то, от каких-то...
2: От чего?
1: Ну, от каких-то типа там защита диссертации, что-то такое, потому что тоже смысл... Потому что тоже смысла нет совершенно.
2: Дипломы ты имеешь в виду, диссертации.
1: Какие-то вот там какие-то работы. Потому что, ну, смысла нет. Ясно, что люди залезут в этот искусственный интеллект, вот и он за них все напишет.
2: К нам с тобой вчера приходили ученики школы, 10 класс. Такие классные, интересные ребята. И мы с ними просто поговорили про путь, как ты попал на радио, как я, как вообще складывается жизнь. И история же в том, что очень часто то, что в школе, это боти, они просто учат тебя взаимодействию с миром. А если ты уже в школе понимаешь, что тебе обязательно надо платить сначала репетитору, чтобы поступить в вуз. Потом в вузе, вуз иногда тоже платный и иногда не окупается.
1: Не иногда платный, у меня дочь учится все 4 года за деньги.
2: Бюджетных мест все меньше и меньше,
1: да,
2: а вопрос,
1: мест мало,
2: вот
1: да.
2: Многие ребята, которые заканчивают университеты, они же хотят какую-то зарплату, про которую вот мы в интернете новости читаем, 200 тысяч, 300, но как, нет таких зарплат, ведь куча людей, которые взрослые, с образованием, с опытом, которые получают 44 тысячи и пытаются кормить на эти деньги всю семью.
1: Предлагаю почитать сообщения наших радиослушателей, потому что ты, если сейчас не выключить Марине микрофон, то она может весь час сидеть и возмущаться. Это, конечно, здорово. Это, конечно, здорово, но вот, например, Екатерина нам пишет: Марин, это вот как раз ты спрашивала, возможно или нет. Сын сам сдал ЕГЭ без репетиторов.
2: Красавчик.
1: Сам готовился. Правда, сейчас учится на платном. В институте обучение стоит 160 в год, но и при занятиях с репетиторами никто не даст гарантии, что ты поступишь на бюджет.
2: Конечно. Но 160 это еще как будто бы терпимо, если за целый год.
1: Я думаю, это просто не Москва, поэтому терпимо.
2: Может быть.
1: Пишите, дорогие друзья, сколько вы потратили на репетиторов или, может быть, тратите прямо вот в режиме реального времени. +7 909 955 103 и 0.
0: Реклама на радио Шансон.
3: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: «Давай поговорим» на радио «Шансон».
1: Давай поговорим.
2: Айтишников по доходам. Они могут зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц, в то время как айтишники 150-200 в месяц. Что с репетиторами, друзья? Почем ваши репетиторы?
3: Ольга,
2: сколько вы им платите?
3: Ольга репетитор сама. Я репетитор по математике. Живу в Подмосковье. Таких, как цен, которые вы говорите, 7500 за час, конечно, нет. В среднем 2000. Не забывайте, что цена зависит от региона. А почему нужен репетитор, я вам объясню. Потому что в классе, как правило, есть ученики, которые хотят учиться. Их несколько человек. Остальные мешают им это делать. Их большинство. Они мешают, не дают другим что-то понять. Доводят учителя. Многие учителя увольняются из-за этого. Поэтому делают замену учителям другого предмета, чтобы хоть как-то они сидели на уроке, они бегали по школе. Кроме этого, учитель должен ориентироваться на слабых учеников и повторять для них по 100 раз. В итоге по программе он отстает. Другая проблема в том, что учителя на уроках тоже сидят в телефоне или уходят по делам, например, к директору, и дают задания, чтобы дети сами решали. А дети не понимают, что и как делать. Поэтому об этом мне рассказывают сами ученики, при этом постоянно. Поэтому факторов очень много. Слушай, ну мы же как-то учились в школе. Я понимаю, что была другая программа.
2: Программа другая, также
3: были ученики, которые хотят учиться.
2: Нас не натаскивали на эти тесты по ОГЭ, ЕГЭ и прочее ерунды.
3: Ну да.
2: Мы сдавали экзамен.
3: Димка Милютин пишет: ребят, в начальной школе уже репетиторы. Английский, к примеру, в начальной знают, а им уже английский.
2: С первого класса у меня, по-моему,
3: система образования вынуждает, чтобы был репетитор.
2: Да, ребенок у меня английским занимается вот сколько, вот. Одна занималась лет 10, по-моему, и второй вот сейчас уже лет 5
3: точно. При этом
2: точно.
3: Мне кажется, что самый классный английский, когда человек едет в путешествие и общается с людьми. Потому что вот это в школе можно сколько угодно учить, но если у тебя есть языковой барьер, то это довольно-таки сложно. Поэтому надо где-то находить носителя и с ним общаться.
2: Да, знаешь, лучше выходить замуж за носителя, Марин.
3: Нет, я не про
2: чтобы
3: это.
2: Чтобы в семье у тебя был носитель, ходил такой по квартире.
3: В городе Д очень много появилось китайцев, там открыли заводы, ну, какие-то, где работают, какие-то, как бы, это как погружение в культуру. И на самом деле это интересный пример, как люди начинают изучать язык.
2: Не знаю, зачем сейчас люди учат английский, на самом деле. Я бы уже давно бы всех на китайский направлял или какой-нибудь еще язык.
3: Ну, ведь говорят, если ты родители должны научить детей плавать, должны научить своих детей, дальше
2: но
3: типа не пропадут.
2: Ты пошла дальше, у тебя еще дочь уже за кубки какие-то выигрывает.
3: Это потому что бензина нет.
2: Прыгает. Вот, кстати.
3: Мы что-то знали.
2: На самом деле, не просто так ребенок прыгает.
3: Слушайте, ну, когда говорят...
2: И говорит, мама, купи лошадь, хватит уже
3: заправлять
2: бензин.
3: Мне когда некоторые говорят, что конный спорт дорогое удовольствие, я потом у людей спрашиваю, сколько вы платите за репетиторов по математике, русскому и физике, и там намного дороже, чем конный спорт.
2: Ты просто дружишь с какими-то олигархами, тебе надо менять
3: ты просто
2: круг
3: не знаешь,
2: общения.
3: Сколько твоя жена платит за кружки, ты счастливый человек, понимаешь?
2: Ну, я не знаю,
3: счастливые
2: потому что...
3: Счастливые не наблюдают трассу.
2: Нет, раньше я знал, сейчас уже вот не знаю. Так, добрый день, дочка закончила 9 класс, сейчас учится на втором курсе колледжа. Репетиторов никогда не было, закончила школу без троек, сама поступила в колледж.
3: Умница.
2: На бюджет. А что, в колледж тоже за деньги сейчас уже?
3: Да, в том-то и беда.
2: Серьезно?
3: Что колледжи тоже
2: ох,
3: платные.
2: Ох, как я отстал от
3: жизни.
2: Поэтому
3: и сделали вот это ГИА, там как раз, если у тебя достаточно баллов, ты на бюджет.
2: И колледж платный.
3: И колледж
2: боже
3: платный.
2: Да, до 7 класса муж проверял домашку, потом уже она сама. Сейчас сын в 7 классе, пока тоже без репетиторов. Ольга Санкт-Петербург.
3: Держитесь, Ольга, продержимся
2: значит,
3: без репетиторов.
2: В Питере еще есть нормальные школы с нормальными классами. В Москве, кстати, тоже такие школы есть. Реально есть какие-то, все в нее хотят попасть.
3: Школа...
2: Она там где-то рядом с Кремлем. Она типа бесплатная, и там самые лучшие учителя
3: в мире.
2: Я
3: тут на собрании узнала, что наша замкадная школа, где учится моя дочь, она тоже входит в двадцатку лучших школ Москвы.
2: Да,
3: и как раз та, про которую ты говоришь, тоже была в этом списке. Mm-hmm. Но это ни о чем не говорит.
2: Не, преподы там нормальные, на самом деле.
3: Мне кажется, проблемой стало то, что многие школы объединили в центры образования. Ну, то есть, если раньше был один директор, одна школа, а теперь у директора огромное количество школ в районе,
2: куча
3: и он не может контролировать всю ситуацию, потому что, ну, целая сеть школ. Пишет нам Валерий.
2: 30 секунд.
3: Короче, сын в этом году поступил на бюджет, до поступления ходил в течение учебного года на подготовительные курсы в сам институт. Вузы берут 3000 предметов в месяц, баллов набрал достаточно, но при поступлении главное быть не слишком самоуверенным. Вот так вот, видишь, поступил мальчик, молодец.
2: Так, еще будет время, буквально 5 минут, почитать ваши... Наше сообщение, так что пишите, +7 909 955 103.0. Мы говорим о репетиторах. Во сколько обходится, по каким предметам вашим детям репетиторы нынче?
0: Автомобильные новости.
4: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Времена, когда можно было вызвать такси и к вам бы приехал автомобиль с запахом нового, уходят в историю. Российские таксопарки начали активно закупать технику на вторичном рынке, устроив настоящую охоту за бэушными машинами всех мастей. Логика бизнеса в данном случае максимально прозрачна. Цены на новое авто стремительно улетели в космос, а вот тарифы на пассажирские перевозки за ними явно не успевают. В итоге отбивать новенькую машину придется очень долго, и не факт, что вообще получится. Главным источником пополнения автопарков стала так называемая лизинговая кооперационного экзамена и ушедших с рынка. На пике популярности сейчас бывшие в употреблении китайцы. Хавейл, Джили, Белджи, Черри и российский Теннет. Отечественные Лада Веста и Гранта также в ходу. А вот былые легенды такси Хёнда Солярис, Киа Рио, Фольксваген Поло и Рено Логан перешли в категорию доноров. Их активно разбирают на запчасти, чтобы продлить жизнь и еще дышащим собратьям. Так что если на вызов приедет потрепанный жизнью транспорт, знайте, это не просто такси, а настоящий памятник суровой экономической находчивости. Это самая вынужденная автоновость дня. С вами «Дави на газ» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

чечеточку. Ты лучше всех ее плясал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх-разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
4: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх-разгуляй».
5: «Эх-разгуляй».
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», «Чепик», «Хола», Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-923-17.
2: Давай поговорим на радио «Шансон».
7: Давай поговорим.
8: Ну, сообщение у нас, конечно, Марин, явно не на 5 минут. Ну, ладно, постараемся максимально прочитать как можно больше ваших сообщений. Вот Татьяна пишет очень интересно. По поводу репетиторов уходит очень много денег. Моя внучка учится в 7 классе, так же, как и мой младший. Мы не навязываем ей репетиторов, она сама их просит. Английский, математика. Ибо без репетиторов в олимпиадах она участвовать не может. Не получается. Школа к этому не готовит. Сейчас образовательный процесс – это не обучение на результат, а оказание услуг. И если не будет всевозможных олимпиад, то поступить куда-либо по престижнее, ну, просто не получится. Они дают немного бонусов, ну, конечно, более углубленные занятия. Вот не написали, жалко, Татьяна.
9: Из какого сколько, города?
8: Во-первых, город, да, всегда пишите. И, во-вторых, сколько все-таки платите за репетитор?
9: Смотрите, по поводу олимпиады. Вчера тоже дочь моя проходила, или позавчера, олимпиаду по английскому языку, тоже 7 класс. Знаешь, какие там задания? Там на фотографиях станции метро Москвы. Uh-huh. И нужно на английском, типа там, Таганская стейшн.
10: Таганская стейшн.
9: Комсомольская стейшн. И думаю, откуда дети должны знать прям вот фрагменты станции метро? Там мозаики. Она говорит, о, мам, ты в этом разбираешься, ты же часто ездишь, ты любишь ездить на метро, понимаешь? И я понимаю, что мы подобрали так, но, извините, где тут английский? Это знание столичных станций метро.
8: Не будем отвлекаться, почитаем сообщение.
9: Елена пишет, здравствуйте, я в шоке от образования. Уроки по 40 минут, но 9 или 10 даже заканчивается в 16 часов только у старшеклассников учеба. Это такая каша в голове. А еще надо как-то до дома добраться и делать уроки. Тут как бы не про репетиторов, а то, что дети-то реально загружены.
8: Угу.
9: Еще
8: нет,
9: и олимпиады эти надо проходить обязательно всем. Ну, то есть это все...
8: 8 лет образование, 8 лет.
9: Частная, 8 лет.
8: Частная школа, 27 тысяч в месяц. Ребенок там с 8 до 18. Может быть, трехразовое питание, продленка, домашка. Плюс 4500, это бассейн. Логопед 17 тысяч в месяц. Итого получается 48 500. Частная школа и логопед — это вынужденная мера. Пятилетка садик ходит. 3000 плюс бокс 5500 в месяц, плюс логопед 17 000, 22 500. То есть двое детей.
9: Боже, Ангелина.
8: Это уже...
9: Дай бог вам сил, здоровья, и чтобы действительно хватало денег, потому что это колоссальные траты.
8: Практически,
9: то есть это полноценная зарплата одного из родителей.
8: Так,
9: дочь поступила в этом году на первый курс, пишет нам Алина. Могу сказать по поводу репетитора. Очень многое зависит от учителя в школе. У нас в профильной математике был очень сильный учитель. И на 2 11 класса был только у троих репетитор. Все сдали с очень хорошими баллами. А вот по химии у нас был репетитор, так как в школе хорошего учителя не было. Весь на репетитора по химии у нас уходило примерно 15 тысяч рублей. На самом деле, реально очень многое зависит от ребенка. Дочка у меня старательная и целеустремленная. Поэтому репетитор был по химии из-за нормального учителя в школе. А вот сын у меня лентяй, он в 9 классе ходит на курс, на групповые занятия по 3 предметам. В месяц цена 16 500. А дочь куда поступила? Расскажите, на бюджет в итоге или на платное?
8: Так, Евгения пишет, моя дочка вытянула все оценки с хорошими показателями, поступила на бюджет. училась в сильном колледже, но пока училась, пользовалась услугами репетитора по английскому. Одно занятие 1500, 50 минут два раза в неделю. За год не сдвинулась ни с места и отказались от услуги репетитора. Сейчас имеет твердую четверку и нового преподавателя в колледже хвалит. Но на самом деле, если вы понимаете, что репетитор не вывозит вашего ребенка, друзья, просто меняйте репетитора. Ну вот как понять, когда ты платишь репетитору деньги, а ребенок как приносил тройки из школы,
9: ну,
8: так
9: это да.
8: Все, просто меняйте репетитора. У нас такое было, сейчас отличный репетитор. Ребенок ниже 5 уже последние несколько лет по английскому в школе не получает.
9: Ну, здорово. Алла пишет: да, Марина, я с вами согласна. Почему я должна ребенка вести к репетитору? Для чего тогда учитель в школе? Зато учитель ведет чат с родителями в течение уроков. Когда же ей детям объяснять? А потом этого уже учителя еще надо нанять репетитором. Ну, кстати, это же учителя не виноваты, что они вынуждены в этих чатах нам отправлять какую-то информацию, которую рассылает, ну, школа. Это обязательные какие-то истории. Типа, пройдите Олимпиаду, ну, как бы, почему детям не передать эту информацию?
8: Игорь из Батайска пишет: мы несколько раз переезжали из города в город, старший сын 3 раза менял школу, естественно, где-то что-то упустил, может, в 9 классе четверть натянули на твердые троечки, а потом, как сдал ЕГЭ и все основные экзамены на 4, и вычитать у него все 4, молодец сын, а мы были в шоке. Сын куда-то поступил или нет? Вот эти 4, они... трансформировались в дальнейшее обучение?
9: Ну, может быть, еще пока только учится. Анастасия пишет: сын поступил в политех в Краснодаре на бюджет. Огромное спасибо репетиторам Рыжкова Анна и Теплоухова Елена. Я просто хочу, чтобы имена знали все, так как это именно учителя. Те, кому нужны результаты, а не деньги. Оплатили мы 1000 рублей за 1.5 часа по математике и 750 рублей за 1.5 часа физики. Ну, кстати, это реально не очень дорого.
8: Да, дорогие друзья, к сожалению, время очень быстро заканчивается. Часа на обсуждение этой темы нам явно
9: остается
8: мало.
9: Остается до часа, что ли?
8: Ну, не знаю, Марин. Боюсь, что уже все-таки надо уступать место.
9: Пусть ваши дети будут замотивированы на знания, и пусть все в этой жизни получится проще, чем мы тут читаем в эфире.
8: Теперь точно, до свидания, до понедельника. Пока.
9: Всем пока.

0: Прогноз погоды.
1: Сегодня в Казани ожидается малооблачная погода. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 18 градусов. Ветер юго-западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: радио «Шансон».
1: Полдень в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. В Москве в первые часы голосования на думских выборах уже более миллиона человек использовали электронный формат. Они отдали голоса онлайн или через терминалы на избирательных участках, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Ранее он предупредил, что из-за большого количества желающих проголосовать онлайн утром могла возникнуть электронная очередь. Нужно было подождать, чтобы отдать голос. Выборы в Москве проходят в штатном режиме. На каждом избирательном участке работают наблюдатели. Кроме того, ведется видеонаблюдение. Розничная торговля вышла на первое место по спросу на персонал в России. Она потеснила промышленность и строительство, которые лидировали предыдущие два года, показало исследование одного из сервисов по поиску работы. Также выяснилось, что оптимизацию численности персонала проводят 18% компаний. На фоне дефицита линейного персонала автоматизация оплаты продолжает менять покупательские привычки. Так, в этом году кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных касс. Им отдают предпочтение уже 55% россиян. Продажи велосипедов России за сезон выросли на 10%. Наилучшую динамику показали электрические модели, которые стали популярнее почти в два раза, сообщил оператор системы «Честный знак». С конца марта по конец августа в стране продано без малого 2 миллиона велосипедов и рам. Увеличились также продажи детских моделей и велосипедов без двигателя. Пиковый спрос покупок пришелся на май. Еще одной тенденцией стало изменение способов покупки. Дистанционные продажи за сезон увеличились почти на четверть, а покупки в магазинах выросли только на 2%. Для электровелосипедов наблюдался рост почти в два раза онлайн-продаж и на 61% в рознице. Курс доллара на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек, юань стоит 12 рублей 58 копеек. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

День образования Сахалинской области отмечается 2 января, но это нам еще предстоит отметить. А вот сегодня отмечается День первой любви. Это повод мысленно вернуться в юность, написать дорогому человеку, ну или устроить вечер с любимой историей о любви. А еще сегодня долгожданная пятница, которую мы с вами будем отмечать вместе. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон. Ну и мне остается добавить, что музыки много, а шансон один –

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

протоколом мгновенных сообщений письмо на бумаге кажется, ну, почти артефактом. А вот песня и весточка именно бумажное письмо. Это не просто информация, а почти спасательный круг. Такой, знаете, неровный почерк твой, так знаком до боли. Интересно, вот как физический предмет, бумажка, конверт становится носителем огромного чувства. Весь спектр эмоций вам будет дарован и на всенародной танцплощадке. Эх, разгуляй! Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену выйдут любимого жанра Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, «Шаман» и многие-многие другие любимые артисты. Есть возрастное ограничение 12+.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35 207 10 35.
3: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
2: Ищете уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в «Тренди».
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
9: Больше сделок.
8: Квартиры от агентства «Статус».
9: Строительство загородных домов от честного застройщика.
8: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 5900.
11: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

со мной. Плакала мелкими каплями, ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой. Я больше не буду бегать за тобой, ты похожая на сон.

Вот когда любишь, действительно все будто приглушается. Срочные дела, шум города, мелкие обиды, даже собственные тревоги. Вот остается только один яркий фокус – это любимый человек. И тогда вот без нежности твоей становится самой большой пустотой. А все остальное вроде и важно, но не настолько, чтобы перекрыть это чувство. Вот как в песне от Брянцева только что. Городские встречи нас ждут не только по будням на волнах радио «Шансон», но и прямо сейчас Сергей Наговицын на любимой радиостанции.

0: Реклама.
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нужно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
5: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 36 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые.

0: Радиошансон.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

вот если хочется драйва в этот день, то можно включить хулигана Михаила Задорина на повторе, надеть куртку, выйти на улицу после трудового дня и тем самым сбросить с себя дневную усталость. А потом вернуться домой, согреться вином со специями и насладиться ароматами. Сегодня, кстати, это очень актуально, ведь сегодня отмечается День запахов пряностей для Глинтвейна. Отлично вписывается в этот осенний настрой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: «Волга» – надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Выгода на модельный ряд. До 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Пройдите тест-драйв в «Канавто». Сибирский тракт 52, Оренбургский тракт 209В. Предложение актуально для «Волга» К50. Комплектация эксклюзив. Не включая в себя выгоду по программе «Трейден» и при покупке по программе «Волга Финанс». Сроки акции с 1 по 30 сентября 2026 года. АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Количество подарков ограничено. Не оферта. Если

0: мнеть ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы ржи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. На выборах в Госдуму побит рекорд по числу международных наблюдателей. В этом году для наблюдения приехали 1126 международных экспертов из 133 государств, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова. По ее словам, всего по всей стране заявлено более 380 тысяч наблюдателей. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними избирательные кампании продлятся до воскресенья включительно. Количество аварий с каршерингом в Москве снизилось на четверть с января по август. Пострадавших в таких ДТП стало меньше на 27%, погибших на 40%, сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, снизить аварийность помог комплекс мер, в том числе обязательная верификация пользователей через МОЗ-ID, штрафы за опасную езду и блокировка аккаунта в случае регулярных нарушений правил. Кроме того, город выделяет субсидии на обновление автопарка. Это дает гарантию, что в аренду поступают только надежные автомобили. Москва расширяет туристическое сотрудничество с другими регионами. С начала года столица провела 12 бизнес-миссий, направленных на развитие внутрироссийского туризма, сообщили в мэрии. В частности, представители города укрепили сотрудничество с Волгоградской, Тульской, Свердловской, Саратовской областями, а также Хабаровским и Пермским краями. Также планируется развивать связи с Омской, Калининградской, Кемеровской и Челябинской областями. Раскручивает столица и детский туризм. Так, в этом году открыли креативную лабораторию «Москва», где столичные музеи провели мастер-классы. Кроме того, гости могли совершить виртуальное путешествие по мегаполису и пройти профориентационные тесты проекта «Город открытий». Ученые в Санкт-Петербурге разрабатывают беспилотного робота, который сможет подметать и пылесосить улицы. Проект предполагает создание системы автопилота для серийной подметальной машины, сообщает РИА Новости. Разработка проекта займет около года. Евгения Меркушева, Объединенная служба новостей.

Александра Розенбаума кореша, это не про дружбу, а про ту самую мужскую, немного суровую, но бесконечно преданную связь, которую не размыть ни годами, ни расстоянием. Спешу, кстати, поделиться новым словом. Оказывается, очень близкая, доверительная дружба между мужчинами называется броманс. Уровень понимания и связи при такой дружбе выше, чем при обычной товарищеской или приятельской. А, кстати, есть примеры в кино. Это Шерлок Холмс и доктор Ватсон, а также Атос, Портос, Арамис и Д'Артаньян. И наша дружба подходит под это описание. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов...

0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

Иван Кучин пишет свои песни о людях на краю, о тех, кто ошибался, терял, начинал заново. И его герои не идеальные, но они настоящие. И барыня отлично вписывается в эту галерею. Это история не про красивую любовь, а про привязанность, которая держится на привычке, на общей усталости, на том, что мы друг без друга не сможем. Даже если оба делают вид, что могут. О том, что на душе у Григория Лепса, узнаем прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Тренди.рф.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM.
3: Санкт-Петербург 104.4 FM.

передача «Огонек» на радио «Шансон» с весьма тяжелой жизненной темой, но эта песня, да, ее можно, в принципе, считать приободряющей, даже когда вам тяжело, не давайте себе раскиснуть. Как там в песне поется? Да, жизнь крутанула, но мы еще здесь, и мы держимся. Отличного вам настроения в эту пятницу, и помните, что каждая минутка нас приближает к выходным денечкам.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Тут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес». И дело делается. Подробнее о продукте оборот.
2: Иски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
3: Дорогой, а что это ты напеваешь?
2: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зиму. Я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
5: Акция действительно до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
6: Снова выходят на музыкальную арену. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений!

0: Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
1: Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. «Битва поколений». Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

Сейчас много говорят о том, что нужно быть счастливым, улыбаться, мыслить позитивно, и на этом фоне фраза «счастье в долгу, несчастье» звучит почти как бунт против фальшивого оптимизма. А вот с другой стороны, замечать только хорошее, игнорируя плохое, это своего рода философия. Тамара Кутидзе и Игорь Аравский далее переосмыслят фразу «увидеть Париж и умереть».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет +19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 2 часа дня в столице. Более 2 миллионов избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму. Согласно данным портала дистанционного электронного голосования, всего заявлений на участие в ДЭК на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. Как пишет газета РУ, россиянам предстоит определить новый состав Госдумы 9-го созыва. С 18 по 20 сентября по итогам выборов будет распределено 450 депутатских мандатов. Выборы пройдут во всех 89 субъектах Российской Федерации. Дистанционное электронное голосование организовано в 33 регионах. Детский сад не должен являться подготовкой к школе, как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. В ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования» ведущей деятельностью должна быть игра, развитие, чтение сказок, общение со сверстниками, с воспитателями и с родителями. По словам главы ведомства, развитие всех основных психологических функций происходит в возрасте до 7 лет. Затем в первом классе педагоги обучают ребенка писать и читать, формируют необходимую базу для учебы в будущем. В свою очередь, советник президента Елена Ямпольская заявила, что раннее развитие ребенка, которое распространено на Западе, противоречит законам природы. Она отметила, что если ребенок не получает достаточное количество игры, то в последующем у него возникают проблемы с учебной деятельностью и коммуникативными навыками. Все это влияет на выбор профессии и самоопределение в жизни. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник. Всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чебик, Холлы и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня 84.51, евро 97.50.

пропадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля будет мед.

Александру Новикову было 20 лет, он, конечно, еще не был тем автором, которого мы знаем сейчас. В этот период он только начинал свой творческий путь, играл в студенческих группах, писал первые тексты и мелодии. И вот за всю долгую творческую жизнь Новиков написал более 400 песен. И этот объем накопился за десятилетия. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Это для лиц старше 18 лет.

0: Реклама.
1: Мать моя женщина, это что за Овечкин к нам в деревню пожаловал?
2: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
1: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
2: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф Билек», правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, Билек, жди, русские летят.
1: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
2: Только бипедастер с собой захвати.
0: Радио «Шансон» представляет.

Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей

0: Урал.ру. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Светлая ностальгия по детству, юности и первым сильным чувствам только что благодаря Сергею Трофимову. Вот и еще один повод вспомнить, что сегодня отмечается День первой любви. Мне кажется, что первое чувство навсегда остается в наших сердцах, но каков бы ни был финал первой влюбленности, да, не бойтесь любить. Татьяна Буланова, далее на радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
2: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
3: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Созастанция спортивная 2». ООО «Созастанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в «Тренди».
4: Тренди.рф.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Только что о крепкой дружбе на фоне тяжелых обстоятельств Михаил Круг. Но мне кажется, что еще больше истории настоящей дружбы на расстоянии. И как хорошо, что радио «Шансон» дарит возможности для встреч. Музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» — это очень теплое место для встреч. В этом году встреча состоится в Турции на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник» де Люкс Гольф Билек.
1: Суматохи дня не отрицая, говорю себе, но почему в поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный гламур.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru, АО «Т-банк».
2: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
3: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
2: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
3: Танцпол подойдет?
2: Танцпол всем подойдет, Людочка!
4: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
5: «Эх, разгуляй!»
4: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Программа «По заявкам» только для вас приглашает вас поучаствовать, но сразу предупрежу тремя словами: не ограничивайте свои чувства. Даже если вы не знаете, как выразить свою любовь, то можно попытаться это сделать посредством любимой песни. Передаю бразды правления эфиром Юлии Степановой. Я же на этом раскланиваюсь, но прежде хочу пожелать вам только хорошего, доброго и уютного. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березова. В опасных условиях, а также педагоги, медики и женщины в сельской местности могут рассчитывать на сокращенную рабочую неделю. Федерация независимых профсоюзов России напомнили, что ее продолжительность не более 36-39 часов. При этом само по себе название профессии не гарантирует право на сокращенную неделю. Условия труда конкретного работника должны быть подтверждены результатами специальной оценки условий труда на его рабочем месте, уточнили Федерации профсоюзов. Там добавили, что сокращение рабочего времени не влияет на размер зарплаты, она должна сохраняться на уровне, установленном для полной рабочей недели. В Москве после масштабной реконструкции открылся центральный ипподром. На его территории создана современная инфраструктура для содержания и ухода за лошадьми с комфортными конюшнями, зонами восстановления, площадками для выгула и тренировок, а также ветеринарным блоком. Как рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, всего возведено для постоянного размещения лошадей 12 конюшен, общая площадь которых превышает 40 тысяч квадратных метров. На ипподроме создана полноценная инфраструктура мирового уровня, которая позволяет проводить соревнования, обучает спортсменов и оказывать животным профессиональную ветеринарную помощь. Борщ и сырники стали фаворитами русской кухни у иностранных участников международного фестиваля молодежи. Как сообщает ТАСС, также иностранцы оценили пельмени, икру, компот и отдельно отметили российские сладости и выпечку. При этом некоторые традиционные блюда были непонятны иностранцам, например, холодец и окрошка. Рисом показался слишком пресным, потому что в нем мало соли, перца и других специй. Международный фестиваль молодежи прошел в Екатеринбурге, собрал делегации из 191 страны. Всего мероприятие посетили 10 тысяч гостей, для которых организовали 27 тысяч экскурсий. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97.50, юань стоит 12.58. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.
0: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам».
2: Понеслась. Программа только для вас начинается. На дворе пятница, 18 сентября, время 15.03. Сообщаю тем, кто, возможно, потерялся во времени и пространстве. Здесь радио «Шансон». Писать можно на номер плюс 7-909-955-1030. Огромная только просьба. Не забывайте о подписи в тексте сообщения. Ваши приветы, поздравления и все такое прочее приятное и хорошее. Меня зовут Юлия Степанова. Будем с вами сегодня до 18 часов. И я надеюсь, это время пройдет с огоньком. Ольга Зарубина открывает программу только для вас. Для вашего же хорошего настроения.

7-909-95-5-103-0. Пишите без промедления. Час программы только для вас пролетает очень быстро. Привет из Кемерово, семья Редаковых. С пятницей вас, ребята. Хорошего вечера и веселого настроения. Привет Сергею Юрьевичу. Не скучай. От Марии Юрьевны. А это послание следующее. Добрый день, любимое радио. Хочу всех поздравить.

0: Радио «Шансон». Реклама.
1: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
2: Самое ожидаемое по поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов.
3: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

В вопросах выбора самое сложное – понести за этот выбор свою собственную ответственность. Вика Цыганова только что в эфире радио «Шансон», пишет Анна. «Ставропольский край, город Георгиевск. Привет моим сотрудникам офтальмологического отделения ЦРБ. Я вас очень люблю и уважаю. Всем крепкого здоровья. Анна Колубова, поставьте песню «Любовь и смерть». Вот так категорично Анна подходит к жизни. Добрый день, любимое радио. Всем отличной пятницы. Прошу поддержать моего любимого мужчину Виктора. Все будет хорошо, не грусти. Я очень скучаю и жду. Анна, город Подольск. Добрый день, Шансон. Сегодня у нашего лучшего друга семьи Геннадия Сорочан день рождения. Поздравляем. Здоровья, ангелы-хранители по жизни. Успех во всем, исполнении желаний. Любви, океан, знай одно. У тебя все будет хорошо. С наилучшими пожеланиями, семья Соколовых из Северодонецка. В деревню Сухоруково большой привет родителям Нине и Леониду от дочери Яны. Люблю вас, скучаю. Смоленск. Поздравление из города Березники отправляется в город Пермь. Хочу поздравить с днем рождения Шейну Наталью, мою сестру. Хочу, чтобы самая заветная твоя мечта непременно сбылась в этом году. И еще желаю всех благ в невероятных количествах. И пусть в этот день ты просто сияешь от счастья. Андрей Мартыненков.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход.
3: Приглашаем к сотрудничеству.
2: 249-1909. 249-1909.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Ничего, ничего, ничего. Суббота-то не за горами. Дотянем как-нибудь. Вот, дай бог нам сил. Программа только для вас продолжается. Плюс 7-909-955-103-0 наш номер. Не забывайте о подписи в сообщении. И продолжим. Привет моим сынам. Их у меня трое. Арсен, Данил и Иван. Я их очень люблю. Ваша мамочка Люба из Каширы. Следующий привет коллеге, дяде Сереже. Давайте уже на работу. После обеденный сон давно закончился. Ваши девчонки с работы. Инна, Надежда, Анна и Настя. Город Смоленск. Шансон, передайте привет моей дружной компании. Это в городе Москве. Хочу пожелать всем удачи в продаже автомобилей и хороших клиентов. Валентин. Шансон, пишет вам постоянный слушатель из Пензы Димахин Николай. Хочу поздравить с днем рождения дубовец Александра Александровича. Пожелать ему здоровья, счастья, успехов в труде. И песню «Крепче за баранку держись, шофер». Он водитель большегруза. Хороших ему дорог. Братья Жемчужные продолжают программу только для вас. Александр Александрович, с днем рождения.

кто любит творчество Ирины Круг и других звезд радио «Шансон», приглашаем на их «Разгуляй 2026». Но об этом подробнее чуть позднее, пока продолжим программу только для вас. «Шансон», передайте огромный привет моим родным, мужу Александру, сыну Ивану. Они сейчас работают на даче. Держитесь, мои любимые. Осталось еще немного, и будет вам праздник. Жду домой, вкусный ужин, и моя любовь ждут вас, Надежда. Следующее послание. Поздравляю мою мамочку, любимую Юлию, с днем рождения, сын Богдан, город Братск. Поставьте, пожалуйста, песню «Мир для нас» Михаила Бублика. Уже. +7 909 955 1030. Пишите, не забывайте о подписи.

0: Программа «Только для вас» на радио «Шансон» продолжается. Любимый «Шансон», поздравляем нашего любимого сына Бикина Ивана. С днем рождения, сыночек, 18 уж тебе. Мы желаем много счастья и добра в твоей судьбе. Родители и родня Бикины из Кикина. Плюс 7-909-955-103-0 номер для ваших сообщений. Пожалуйста, пишите, пока у нас с вами есть время. Не забывайте о подписи. Добро пожаловать в программу «Только для вас».
1: Только для вас. Реклама. На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

всеми силами не дают лету уходить Алексей Петрухин и Анна Семенович в программе «Только для вас». Шансон, передаю привет Евгению Бирюкову, сибирского здоровья, главное, и всего наилучшего, мирного неба над головой, долгих лет жизни, хороших, ярких таких выходных, несмотря на погоду. Поставьте песню «Раздели со мною лето», пишет Наталья из Иркутска. Добрый день, Шансон, с большим приветом из Рязани, любимой мамочке Галине Карабановой в Туму. Желаем ей крепкого здоровья, хорошего настроения, всех благ от Лены Карабановой и семьи Ухановых и сватьев Ухановых из Рязани. Шансон, хочу передать привет и сказать спасибо любимому мужу, теплому, родному, драгоценному солнышку Мишутке Голикову за любовь, за то, что улавливаешь мои мысли и исполняешь любые самые сокровенные желания. Целую, обнимаю, твоя Маша. Здравствуйте! Хотим поздравить через вашу программу нашу мамочку и бабушку Люцко Елизавету Александровну с юбилеем, с 80-летием. Ух, какая красивая дата! Желаем самое главное – здоровья и долгих лет жизни. Пожалуйста, поставьте для нее хорошую песню с поздравлениями для Елизаветы Александровны, все родные и Виктор Третьяков. Доброго дня всем, кто слушает радио «Шансон».

0: самый лучший год.
1: Я так решил.
2: Елена решила поздравить Артема Николаева из поселка Мга с днем рождения. Артем, вам пожелание здоровья, удачи и радости. И вот здесь, дорогие радиослушатели, программа «Только для вас», дневной ее выпуск завершается. Следующее завтра... Сегодня! Сегодня в 21 час по московскому времени. Вижу вот еще сообщение. Ну, знаете, вот национальный мессенджер Макс как-то вот... временно тут приказал долго жить. Ну, я надеюсь, что максимально мы с вами все успели. А следующие ваши поздравления и приветы уже в вечерней программе «Только для вас». Хорошего вам продолжения этой пятницы и, конечно, прекрасных предстоящих выходных.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: «Волга» – надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Выгода на модельный ряд до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Пройдите тест-драйв. «Канавто». Сибирский тракт 52, Оренбургский тракт 209В. Предложение актуально для «Волга» К50. Комплектация эксклюзив. Не включая в себя выгоду по программе «Трейден» и при покупке по программе «Волга Финанс». Сроки акции с 1 по 30 сентября 2026 года. АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Количество подарков ограничено. Не оферта.
0: Реклама на радио «Шансон».
5: Как расшифровывается МУМ?
6: МУМ – мягкий уголок мечты.
5: МУМ – место уюта и мебели.
6: МУМ – мебель удержит мужа дома.
5: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева 9.
7: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
8: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: шансон.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Роспотребнадзоре заявили, что эпидемиологическая ситуация в Москве оценивается как стабильная. Вирусы гриппа в структуре циркулирующих возбудителей отсутствуют. С 7 по 13 сентября заболеваемость ОРВИ обусловлена преимущественно респираторными вирусами негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы. Специалисты напомнили о необходимости соблюдать профилактические меры и своевременно обращаться к врачу. Как пишет портал Москва-24, в новом эпидсезоне России ждут две волны гриппа. Первая в конце ноября, вторая может накрыть страну в феврале-марте следующего года. С 1 октября в России будут проиндексированы пенсии. Основное повышение касается военных. На 4% увеличивается денежное довольствие действующих военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. А вслед за этими пересчитываются и пенсии отставников. Вторая категория пенсионера, которым в сентябре исполнилось 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости увеличивается вдвое. Аналогичные суммы применяются при установлении первой группы инвалидности. Отдельные доплаты положены за иждивенцев и за работу на Крайнем Севере и в сельском хозяйстве. Работающим пенсионерам после увольнения пересчитывают выплату с учетом всех индексаций, пропущенных за время трудовой деятельности. Российские работодатели готовы платить на 43% больше специалистам, работа которых предполагает командировки. Согласно исследованию, на которое ссылается РИА Новости, медианная предлагаемая зарплата в вакансиях с упоминанием рабочих поездок составила 122 тысячи рублей. Уточняется, что во втором квартале текущего года 16% новых резюме, то есть 1 миллион, содержали отметку о готовности к командировкам. Кроме того, еще 9% готовы к редким рабочим поездкам. Таким образом, каждый четвертый соискатель, разместивший резюме во втором квартале, был готов к командировкам в том или ином формате. Доллар на сегодня 84 рубля 51 копейка, евро 97 рублей 50 копеек. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: гранью.
1: Вся наша жизнь проходит в жанре трагикомедии, и минуты веселья сменяются серьезными раздумьями. Вот сейчас как раз такой момент на радио «Шансон». «Бумер» только что в эфире, далее «Стаффорд 63», 16:08 в Москве. Меня зовут Юлия Степанова. Желаю вам побольше ярких, светлых, радостных событий и широких белых полос в жизни. Спасибо вам большое за компанию.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Для тех, кто хочет отогреться душой, да и телом, в общем, тоже радио «Шансон» продлевает лето на фестивале «Бархатный шансон». С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря состоится легендарный фестиваль. На празднике теплых песен встретятся поклонники шансона и звезды жанра. Михаил Шафутинский, Евгений Кемеровский, Алексей Брянцев, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и многие другие будут петь для тех, кто приедет на «Бархатный шансон». Подробности о фестивале на сайте radioshanson.ru. Торопитесь, для лиц старше 12 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Телефон рекламной службы в Казани. 500 54 20.

Привет, друзья! С вами Михаил Шуфутинский. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. В суматохе дня, не отрицая, говорю себе, но почему? В поднебесье радугой сверкая, жизнь твоя бессмысленный глаз.

0: автомобильные новости.
1: Всем привет! С вами «Автомобильные новости» и я, Дмитрий Малыгин. Сегодняшняя новость посвящена тем, кто сильно переживает за отечественный автопром. Многострадальный проект «Монарх», который будоражит умы, начиная с 2019 года, снова напомнил о себе. За прошедшие годы публике так и не удалось вживую пощупать этот загадочный царь-автомобиль. Зато теперь у нас есть главное – ценники. Основатель проекта Алексей Пономаренко гордо анонсировал сразу три версии несуществующей новинки, заявив, что сертификацию мелкосерийной партии из 150 машин рассчитывают завершить весной 2027 года. За основу царского экипажа взяли китайскую платформу BYD, а собирать шедевры планируют на крафтовой фабрике в Новосибирске. На выбор покупателей предложат три модификации. Базовым станет переднеприводный гибрид за вполне приемлемые по нынешним временам 3,5 миллиона рублей. Золотой серединой окажется также гибридный, но уже полноприводный вариант. Флагманом назначат полностью электрического монстра в карбоновом кузове мощностью в районе 600 лошадиных сил. За этот сибирско-китайский спорткар попросят внушительные 7 миллионов рублей. И хотя до завершения оформления всех бумажных формальностей и тем более запуска реального производства остается еще много времени, аппетит у разработчиков поистине королевский. Главное, чтобы к 2027 году этот монарх не растворился, оставшись лишь красиво нарисованным сказкой за миллионы рублей. Это самая обнадеживающая автоновость дня. С вами «Давиногаз» и я, Дмитрий Малыгин. Выбирайте автомобили и включайте поворотники.

0: кончившейся любви.
1: Вот такой дуэт сложился. Участник будущей всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй» Владимир Ждамиров и Яна Павлова в эфире «Радио Шансон». Приходите танцевать под любимые хиты 14 ноября в столичную лайф-арену. Самые доступные билеты на танцпол, где точно уж каждый зритель сможет почувствовать себя частью большого музыкального праздника. На сцену выйдут Михаил Шфутинский, Евгений Кемеровский, Татьяна Куртукова, Воробайки и многие другие. А для зрителей старше 12 лет подробности на нашем сайте.
2: На радио «Шансон» реклама.
3: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
4: Берем кредиты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ.
6: Это «Роско». Я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я — твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки, подержать кружку – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. Суставы рук каждый день выдерживают колоссальную нагрузку. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artra. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. В составе Arsil Artra ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7, 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержании эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artra – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается легко. Сегодня при заказе вы сможете получить Arsil Artra в подарок. Звоните +125. Звонки по России бесплатные. +125. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петро-Старозумовский, проездом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. УГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
2: Радио «Шансон» представляет.
10: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на «Бархатном шансоне».
11: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург, 104.4 FM.

диком танго вечера пятницы. Не забудьте о том, что в 6 вечера, ну, в принципе, чуть более чем через час на радио «Шансон» подведение итогов вашего голосования в хит-параде «Шансон года» этой недели. Уделите минуту любимым песням, проголосуйте за самую-самую сердечную. Марк Бартон далее в нашем эфире.

0: прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в «Алан Клиник». Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. «Алан Клиник». Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
5: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 17:00 в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что для роста доступности авиабилетов в нашей стране действуют три программы субсидирования по наиболее приоритетным стратегически значимым направлениям. На эти цели только за прошлые и текущие годы из федерального бюджета выделено почти 50 миллиардов рублей. Это позволит перевести порядка 10 миллионов пассажиров. Глава государства отметил, что более трети всех аэропортов России должны быть модернизированы до 2030 года. Нужно наращивать и обновлять парк воздушных судов и обеспечивать растущие потребности российских авиакомпаний в современной воздушной технике. И делать это необходимо за счет собственных отечественных разработок. Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможном глобальном дефиците медицинских кадров, который к 2030 году может достигнуть 11 миллионов человек. Как пишет РИА Новости, причиной станет одновременное старение населения и самих медиков. Согласно данным, собранным в 122 странах, в среднем почти каждый четвертый врач старше 55 лет отправится на пенсию в ближайшие 10 лет. В государствах с высоким уровнем дохода данный уровень достигает почти каждого третьего. К 2030 году в 67 странах может не хватить медиков. Особенно это будет заметно с учетом роста численности населения и увеличения продолжительности жизни. На торгах Литфонда продали первую печатную биографию Ивана Грозного за 3,5 миллиона рублей при стартовой цене лотов 450 тысяч. Речь идет о книге 1588 года лютеранского пастора Пауля Адерборна. Это первая в истории европейского книгопечатания биография русского монарха. Полное название книги – удивительное, ужасающее, неслыханное повествование и правдивая история, а именно жизнь недавнего великого князя в Москве Иоанна Василида. Как сообщает портала 78.ru, лот в идеальном состоянии, из выпущенного тиража в 1000 книг до наших дней сохранилось не более 10. Объединенная служба новостей.

0: слово.
1: Годы, знаете ли, коварны. Вчера ты вкусный мандарин с осиной талии, а потом слабо влезть в прошлогодний размер. Что ж, зато дети выросли и приносят не только заботы о них, но и заботы о вас, этих самых выросших детей. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Пусть в любых ситуациях вас сопровождают песни радио «Шансон». Александр Розенбаум начал наш новый час. Стас Михайлов и Сергей Жуков продолжают. Меня зовут Юлия Степанова. 17:07 в столице.

0: Реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
3: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм». Специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Верны песням радио «Шансон». Мы с вами, дорогие радиослушатели, Слава нам пела только что. Давайте посмотрим, какие песни порадуют нас в ближайшее время. Будет «Умница» Михаила Круга, Артур Руденко споет нам о красивой жизни. А буквально через 3 минуты самая знаменитая лирическая песня Кати Огонек. Вам добрый вечер.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
6: Сотый экстра на АЗС и Ликом. Почувствуй свой автомобиль по-новому с эксклюзивным топливом на АЗС и Ликом. 790 километр трассы М7.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: А вопросишь в долг, я займу.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон.
1: Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

попасть на Лайф-арену наши старожилы знают. Именно там пройдет всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй», группа «Лесоповал» в числе участников. Для начала зайдите на сайт radioshanson.ru. Мы приглашаем зрителей старше 12 лет. 14 ноября всенародная танцплощадка грянет в столичной Лайф-арене. Самые доступные билеты на танцпол. Это ближе всего к сцене, и, конечно, каждый зритель сможет почувствовать себя участником большого, грандиозного, веселого музыкального праздника. Будем ждать вас!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит, для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в премиум и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлении узнавайте в официальном дилерском центре Хавейл Сити и на сайте havail.ru. 12+.
2: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Одна из самых трогательных песен Демидыча. Уж сколько слез под нее пролито, а все равно не оставляет равнодушной. Берегите близких, будьте здоровы. Вам пожелаю приятного вечера пятницы. В следующем часе на радио «Шансон» подведение итогов недели, хит-парад «Шансон года». А в 8 вечера будет еще и «Живая струна» с группой «Рождество». Ну, а я, Юлия Степанова, благодарю вас за компанию и прощаюсь с вами до вторника. Любовь Успенская споет нам далее. Пока-пока.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.
3: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, обувь и канцтовары. Все по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт, 158Б, возле РКБ.
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20. Радио «Шансон».

0: радио «Шансон». Новости на радио «Шансон».
1: 6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Абсолютное большинство жителей Москвы принимают участие в выборах в Госдуму при помощи онлайн-голосования. Как заявил Сергей Собянин, предварительно за 7 часов свой голос отдали 1 800 000 горожан. Мэр города выразил благодарность жителям Москвы за активную гражданскую позицию. Голосование на выборах в Госдуму и совмещенных с ними кампаниях стартовало по всей России сегодня и продлится до 20 сентября. В Москве открыто 1443 избирательных участка. Отдать свой голос можно на участке с помощью бумажного бюллетеня или электронного терминала, а также дистанционно. В Минтрансе сообщили, что за первые 7 месяцев текущего года пассажиропоток иностранных авиакомпаний в отечественных аэропортах увеличился на 13,2%. По словам главы ведомства Андрея Никитина, Россия расширяет географию полетов, прямые рейсы выполняются в 37 стран. Сейчас в стране готовится к зимнему сезону, авиаперевозчики завершают работу по формированию расписания полетов. Глава Минтранса подчеркнул, что его ведомство регулярно обновляет программы безопасности полетов. В вопросе использования воздушного пространства активно участвует и Росавиация. Стало известно, где работают самые токсичные сотрудники в российских компаниях. Как пишет газета «Ру», на первом месте оказались отделы продаж. Негатив вызывает жесткий KPI, публичные разборы провалов и высокая нагрузка. На второй строчке расположились бухгалтерия и финансовые отделы. Среди причин частые запросы от других подразделений, которые требуют быстрее обрабатывать документы. В отделах отвечают на это раздражением и регулярными конфликтами. Третье место поделили IT и поддержка. Их раздражают вопросы, которые уже описаны в инструкциях. Айтишники выходят из себя от повторяющихся просьб, но сами конфликты почти не начинают. Доллар на выходные, понедельник, 84 рубля 20 копеек, евро 96,67, юань стоит 12,57. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Новая неделя, новый выпуск хит-парада «Шансон года». Здесь все меняется довольно быстро. Кто-то поднимается, кто-то уступает своей позиции, а кто-то впервые появляется в нашем чарте. Кто сегодня оказался выше, а кому придется побороться за внимание слушателей, узнаем уже совсем скоро. У микрофона Рустем Ахмедшин, мы начинаем. В его песнях легко уживаются разные настроения, от легкой улыбки до серьезных историй о жизни и отношениях. Наверное, поэтому его музыка так органично звучит в самых разных обстоятельствах. Сегодня Михаил Бублик открывает шансон-чарт с песней «Лети, лепесток». Напомню, проголосовать вы можете на сайте radioshanson.ru.
2: Шансон номер

0: А сейчас в хит-параде «Шансон года» премьера. Виктор Королев давно стал одним из самых узнаваемых артистов жанра. За его плечами большая сценическая история, тысячи концертов и песни, которые слушатели знают не одно десятилетие. Но сегодня мы слышим в его исполнении новую работу под названием «Растопи лед». Сегодня у нее 11-я строчка.
1: «Шансон номер 3».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
5: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
6: Юлия Михальчик – артистка с очень разным сценическим опытом. Она начинала еще совсем молодой певицей, а затем прошла большой профессиональный путь. От телевизионных проектов до сольных выступлений. Сегодня в нашей дюжине Юлия занимает 10-е место с песней «Буду твоей кошкой». Шансон.

Дуэт, в котором встретились два совершенно разных голоса. Денис Майданов и Татьяна Буланова давно существуют, каждый в своей музыкальной вселенной. И тем интереснее услышать их вместе, без попытки сделать их похожими друг на друга. Девятое место занимает их совместная работа под названием «Москва, Санкт-Петербург». Шансон.

Ирина Круг сегодня восьмая с песней «Губы Наташки», название, которое сразу вызывает любопытство. Кто такая Наташка и что же с ней произошло? Ответ в песне прямо сейчас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы «Новая квартира от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-10-35.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2», ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
6: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в «Тренди».
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225 44 33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
1: Ее знают прежде всего по сильной вокальной подаче и внимательному отношению к русской песне. В ее репертуаре соседствуют современные работы и песни, которые требуют от исполнителя не только голоса, но и настоящей эмоциональной точности. Алена Петровская с песней «Сердце бьется в закрытую дверь» сегодня занимает 7-е место.

0: В его творческой биографии песни, написанные для себя и других артистов. И какие песни и артисты? Чего только стоит суперхит «Приходите в мой дом» Михаила Круга. Музыку для одного из знаковых произведений шансона по-русски написал именно Игорь Слуцкий. Но в хит-параде он участвует в песне, которую исполнил сам. Сегодня его ошибка занимает 6-ю строчку.
1: Шансон.

Его карьера развивается стремительно. Песни давно вышли за пределы региональной аудитории, а характерное сочетание современной эстрады и кавказских музыкальных интонаций стало узнаваемой частью его звучания. Уверен, вы уже догадались, о ком идет речь. Султан Лагучев и «Роза черная» на 5-м месте шансон-чарта. Шансон.

До первой тройки остается один шаг, и сегодня его занимает Евгений Григорьев. В его песнях часто соединяются простая разговорная интонация и очень личные истории. Именно поэтому они легко воспринимаются на слух. Итак, под номером 4 на этой неделе Жека с хитом «Обожгла любовь». Шансон.

0: Реклама.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
5: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
6: ОГРВ, ОГРН, 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
7: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
8: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
9: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
10: Ударная премьера на Пятом канале. Бывший боксер бьется за честь и справедливость. Удар. Премьера. В воскресенье в 10:25 на Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
12: Хит-парад «Шансон года». 12 месяцев, 12 песен, 12 мест.
13: Григорий Лепс и Акмаль. Сочетание, которое еще недавно трудно было представить на одной сцене. Один артист давно стал частью большой истории российской эстрады, а другой представляет совершенно новое поколение исполнителей. Сегодня их песня «Шутка» получает бронзу хит-парада.
12: Шанс.

0: Александр Новиков – это артист, чьи песни давно существуют отдельно от времени их появления. Их продолжают слушать, петь и возвращать в эфир спустя годы. Сегодня Александр Васильевич – второй с песней «Разлетелись как птицы».
1: Шансон номер 2.

тебя на стекле, помутневшем от холода. Эту птицу, что машет крылом и не в силах кричать, и не может никак улететь из осеннего золота через снег до весны, отогреться и снова начать.

0: Давайте пересчитаем всех участников «Шансон Чарт». Устроим, так сказать, небольшую перекличку, а затем узнаем обладателя золотой медали.
1: Перед нами тысячи всех дорог. Лети, лети, лети, лепесток.
0: Михаил Бублик переместился на 12-ю строчку с песней «Лети, лепесток».
1: Я могу простить все, только растопи лед.
0: На 11-м месте премьера. Виктор Королев и красивая история под названием «Растопи лед». Дебют состоялся, теперь посмотрим, что будет дальше.
2: В дом зайду и буду твоей кошкой, буду твоей кошкой ласковым.
0: Юлия Михальчик обещает стать кошкой на 10-й позиции.
1: Москва, Санкт-Петербург, значит, опять обнимут белые ночи.
0: 9-е место занимают Денис Майданов и Татьяна Буланова. Москва, Санкт-Петербург. Два города, два голоса и одна строчка хит-парада.
2: Губы Наташ.
0: В нашем хит-параде продолжается история с Наташкой. Ирина Круг и «Губы Наташки» на 8-й ступени.
2: Сердце бьется в закрытую дверь, на пороге лежит судьба.
0: Алена Петровская на 7-й позиции. Сердце бьется в закрытую дверь.
1: Настоящих меньше оказалось. Тех, кто за дружбу.
0: В нашем хит-параде музыкальная ошибка Игоря Слуцкого уверенно закрепилась на 6-м месте. Султан Лагучев дарит нам розу черную на 5-й ступени. Евгений Григорьев поднимает градус настроения на 4-м месте. «Обожгла любовь».
1: И когда будет грусть и минутка, ты поймешь, это была просто шутка.
0: Бронзу на этой неделе получают Григорий Лепс и Акмаль за песню «Шутка».
1: Поцелуй – это шрам, но не вздумай лечить.
0: Серебряным призером чарта остается Александр Новиков и его лирическая история «Разлетелись как птицы». И теперь главный вопрос выпуска, тоже сегодня первый. В шансоне всегда рядом дорога, судьба и человеческая память. Сегодня на первом месте история, в которой все это сошлось в одной песне. Итак, первое место уже традиционно несколько недель занимает Михаил Шуфутинский и его «Последний полет». Спасибо всем, кто голосует за любимые песни и каждую неделю меняет наш рейтинг. Сделать это можно на сайте radioshanson.ru. А нам пришла пора прощаться. Над выпуском работали Кирилл Гудков и Рустем Ахмедшин. Желаю вам хорошего дня, отличного настроения и музыки, которую хочется слушать снова и снова. До встречи ровно через неделю. Пока.
3: Шансон номер один.
4: Не буду до мной. Плакала мелкими каплями. Ты забрала покой. Нарушила мир, в котором я живу, я больше не твой.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: «Волга» – надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Выгода на модельный ряд до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Пройдите тест-драйв. «Канавто». Сибирский тракт 52, Оренбургский тракт 209В. Предложение актуально для «Волга» К50. Комплектация эксклюзив. Не включая в себя выгоду по программе «Трейден» и при покупке по программе «Волга Финанс». Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Давайте называть вещи своими именами. Если у вас геморрой, решайте эту проблему в Allen Clinic. Наши опытные врачи-проктологи помогут избавиться от геморроя без боли и без операций. Деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань, Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.
8: Радио «Шансон».

0: радио «Шансон».
1: Новости на радио «Шансон».
2: 7 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Владимир Путин заявил, что социальная газификация является одной из важнейших инициатив. Наша страна обладает крупнейшими в мире запасами природного газа. И этот ресурс должен эффективно служить государству и напрямую влиять на благополучие людей. За последние годы в стране была проведена масштабная работа по укреплению и расширению газовой инфраструктуры. Президент указал на значительный запрос на подключение к сетям в сельской местности и небольших городах. Особую актуальность этот вопрос приобретает на фоне активного развития индивидуального жилищного строительства. Программа социальной газификации является бессрочной и обязательно будет продолжена, как и газификация в целом. В Роскачестве рекомендуют при досрочном погашении ипотеки выбирать сокращение срока жилищного кредита. Как пишет Лента.ру, такой вариант лучше, так как при ежемесячных одинаковых платежах основная часть процентов выплачивается уже в первые годы заема. Сокращая его срок, заемщик быстрее уменьшает тело долга. В результате итоговая переплата по процентам намного меньше, чем при простом уменьшении ежемесячного платежа. Однако в Роскачестве отметили, что если ожидается падение доходов, например, из-за смены работы, декрета или изменений в бизнесе, лучше выбрать снижение платежа. Он также подходит тем, кто хотел бы уменьшить текущую долговую нагрузку на семейный бюджет. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон». Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

Бутырка показала, как зеркалом блестит река, честно пытался в ней умыться, но чуть не утонул в романтике. Вот-вот в эфире появится Инна Вальтер со своим черным списком. Хватит любоваться природой, пора выяснять отношения. На смену тюремной идиллии приходит женская инвентаризация бывших. Страшное дело. Встречайте суровый приговор осени. Не для тебя. Андрей Лобанов у микрофона. Это «Самое душевное». Всем доброго вечера.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в «Т-бизнесе» одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. «Т-бизнес» – и дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Анатолий Полотно, Федя Карманов предстают к девушке и с вопросами, и заодно комплиментами закидывают. Дорогие друзья, я вам напоминаю, что радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер 14 ноября, наполненный любимыми песнями, состоится в столичной лайф-арене. Самый доступный билет, конечно же, на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио-шансоны, новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, Воровайки, Чепик и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, танцы и отличное настроение. Но вам должно быть более 12 лет, имейте в виду.
1: Горько вспыхнет густо ревень.

0: осень московскую.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
3: Больше сделок.
2: Квартиры от агентства «Статус».
3: Строительство загородных домов от честного застройщика.
2: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
4: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
5: Телефон рекламной службы в Казани 554 20.

0: нос, а ты садишься ко мне на колени, и я плыву.
1: Радио «Шансон».

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.
3: Кошмар. Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
4: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
4: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
4: кэш,
3: так.
4: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможно, комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
6: Дорогой, а что это ты напеваешь?
7: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
6: О, нам давно нужна зимняя резина.
7: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
11: По субботам в 17.00. Категория 16+.
12: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
13: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
14: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Если вас интересуют музыкальные мероприятия, обращаю ваше внимание, что через 10 минут в эфире самого душевного радио самая душевная группа, по мнению моей бабушки, «Рождество». «Живая струна» под руководством Ксении Стриж, не пропустите. Это отличная возможность насладиться живым исполнением артистов, любимыми хитами и получить заряд положительных эмоций. А уже знаете ли, менее чем через 10 минут. Поэтому делайте громче и никуда не расходитесь. Далее у нас Тамара Кутидзе, «Мои подруги».

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.

0: Радио Шансон.
1: Новости на Радио Шансон.
2: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Москве 2 миллиона человек приняли участие в первом дне выборов в Госдуму в рамках электронного голосования. Как сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Вадим Ковалев, в пятницу многие москвичи уезжают на дачу, но благодаря возможности проголосовать дистанционно им не придется менять планы. Кроме того, онлайн удобно проголосовать в том числе поздно вечером и ночью после закрытия участков. Отдать свой голос могут совершеннолетние жители Москвы с постоянной регистрацией и полной учетной записью на mos.ru. Столичные избирательные участки работают с 8 утра до 8 вечера. Детский сад не должен являться подготовкой к школе, как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов в ходе торжественного открытия форума «Время дошкольного образования». Ведущей деятельностью должна быть игра. Развитие чтения сказок, общение со сверстниками, с воспитателями и с родителями, в свою очередь, советник президента Елена Ямпольская заявила, что раннее развитие ребенка противоречит законам природы. Она отметила, что если ребенок не получает достаточное количество игры, то в последующем у него возникают проблемы с учебной деятельностью и коммуникацией. Коммуникативными навыками. Все это влияет на выбор профессии и самоопределение в жизни. В Москве после масштабной реконструкции открылся центральный ипподром. На его территории создана современная инфраструктура для содержания и ухода за лошадьми с комфортными конюшнями, зонами восстановления, площадками для выгула и тренировок, а также ветеринарным блоком. Как рассказал глава столичного комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, всего возведено для постоянного размещения лошадей 12 конюшен, общая площадь которых превышает 40 тысяч квадратных метров. На ипподроме создана полноценная инфраструктура мирового уровня, которая позволяет проводить соревнования, обучать спортсменов и оказывать животным профессиональную ветеринарную помощь. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань стоит 12,57. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 14 градусов, давление 746 миллиметров. Дарья Березовская, Объединенная служба новостей.

0: Всем привет, всем доброго пятничного вечера. Давайте в ближайший час проведем вместе и сделаем это хорошо, как говорится, часик в радость. Сегодня мне помогает Андрей Лобанов.
1: Добрый вечер.
0: Новый коллега, сегодня впервые на живой стороне, а вообще уже работал, да, уже был, знаешь, как, где у нас все находится.
1: Примерно, да, будем сегодня смотреть, разбираться, если что.
0: Ну, сегодня у нас подопытные кролики, напротив.
1: Поздравляю вас, ребята.
0: А тебя с почином и так.
1: Спасибо, Ксения.
0: Группа «Рождество». Рождество сегодня в живой стране.
2: Добрый вечер,
0: давно,
2: ребята,
0: не виделись, давно не пели, не плясали. Сегодня танцы будут?
3: А то.
0: Потому что я без танцев генца просто я не засну.
2: Снимаю наушники.
0: Поэтому не слушайте нас и обязательно смотрите, потому что когда вступит хореография, это где-то будет, наверное, на третьей песне, наверное, как-то, конечно, сейчас для разогрева. Хотя как? Как сказать, с такой песней
2: мне сейчас, Ксюш, говорят, руками танцуй.
0: Это хорошо,
2: Дыхание, чтобы не сбивал.
0: Да. Короче, большое спасибо сразу за тот подарок, который вы прямо в начале концерта делаете. Это одна из моих любимых песен.
3: А мы специально.
0: Репертуара вашего, да, поэтому поехали. Белая, белая, белая, белая.
2: Спасибо.

Реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте.

0: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
1: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: группа «Рождество», если вы только что к нам присоединились, добро пожаловать и добрый вечер. Как красавцы поклонились, за ручки взялись. Слушай, знаешь, вот бывают такие песни совершенно, ну, как бы вот неожиданно просто песни, и песня, она раз, ее выбирает какая-нибудь футбольная команда, и она становится там гимном, да, хотя, в общем, писалась просто обычная песня. Ну, понятно, я про Максим там сейчас говорю.
1: Ну, да, да.
0: Там есть какой-то тоже там, я не знаю, там вот, группа «Кино», там вот хотя бы «Перемен», там еще это тоже какое-то движение, ассоциация, такая отражение капсулы времени. Вот что касается этой песни. Это одна из первых твоих песен, да?
1: Да.
0: Вот. Я не знаю, не была свидетелем, в каком ты был настроении, состоянии, когда она писалась, да? Но она, вот я не знаю, хорошо это, плохо, но это данность, она стала каким-то, это реквием. Хотя, в принципе, она жизнелюбивая и все, но вот я смотрю соцсети, ну, бывают там, да, вот, где-то, кстати, ты там, это, про авторские там ничего, потому что ты можешь построить маленький домишко по поводу того, сколько раз и по каким поводам, и, как правило, не по совсем веселым поводам, ее используют, эту песню.
1: Дай бог используют, ну что же, это хорошо, значит, люди где-то полюбили.
2: Китай поет.
1: Да, где-то она там в душе, в уголке, вот там легла, это здорово. Ну ты-то ее слышишь уже сколько, 17-й год?
0: Ну что ты такое?
1: С 9-го года.
0: Ну вот, да, да. Да. Вот сколько живу на этой земле, 17 лет. Вот что же такое? Она, видимо, по поводу моего рождения была написана. И вот да. я ее... И слушай, нет, ну просто вот бывает же так вот, когда, например, эх, сейчас я напишу, будет хит, а он раз и не выстреливает. Или наоборот, пишу, я не знаю, на день рождения брателло, а он раз и поет вся страна. Так и здесь. Ты, в принципе, вот ты рассчитывал про эту песню, ну, как-то что-то, какие-то виды.
1: Нет, мне хотелось просто ее записать. У меня еще 6 куплетов уже было, да, они у меня еще есть там дома.
0: А, точно, ты, по-моему, говорил, да, что там...
1: Там еще 6 куплетов, я ее вот так вот всю там бам-бам-бам.
0: Чтобы по радио играли, потому что 6 куплетов – это но.
1: И там же был момент, когда я маму вез на операцию, да, я говорю, как настроение? Она говорит, ты знаешь, так хочется жить. Остальное я же все сочинил.
0: Ну, да.
2: Вот. Очень много пишут о том, что эта песня дает силы жить. И я думаю, поэтому мы и на сцене продолжаем дело Геннадия «Рождество». Да. Я максимально стараюсь помогать, как и ребята все, чтобы это было для людей, чтобы концерты происходили, чтобы мы на публике пели, потому что реально люди вот на коленях прям стоят.
1: Руки, мать.
2: Нет, что мне это? Господу Богу спасибо, Гене спасибо.
0: Но я вот просто хочу сказать, ребят, что в принципе все ставили, когда стали радиостанции крутить, немногие, но стали...
2: Спасибо радио «Шансон», да, вообще, да, что это, поддерживаете.
0: Это первый ряд, конечно. Вот, но все-таки делали ставку на карандаши. То есть такая это визитная карточка.
1: Но она одна из первых появилась.
0: Да. Но все равно вот не первая.
1: А это было написано, в столе лежало год.
0: А это перекрыло все-таки.
1: Да.
0: Ну, хотя карандаши вот тоже сегодня будут, так что вы далеко не уходите. У нас все здесь продумано очень классно. Так, сейчас мы прервемся ненадолго. Можно сбегать, заварить чайку, налить газету. Или что-то такое. Вот. А потом тоже шикарная песня из недавно, относительно недавно, по сравнению с «Так хочется жить», конечно, относительно недавно появившаяся песня «Не живите с нелюбимыми, кто бы спорил».
3: Реклама на радио «Шансон».
4: Можно ли жить с геморроем? Можно. Но зачем? В Allen Clinic мы поможем вам избавиться от геморроя и вернуться к полноценной жизни. Лечение геморроя любой стадии, без операций, деликатно и безопасно. Allen Clinic. Живите без геморроя. Казань. Островского, 57А. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: над поклонами я ржу все время.
1: Это уже отработано просто.
0: Просто песенку спели. Спасибо за внимание.
2: Вдруг похлопают, еще захотели.
0: Это группа «Рождество», если вы вдруг усомнились и только что к нам присоединились. Кстати, танцевалка такая была мощная.
2: Да еще пока нет.
0: Здесь...
2: Я боюсь,
1: он танцевал, я просто не видела.
0: Нет, я имею в виду сама песня. Он начал уже на белый.
1: Да?
0: На белый
1: ну
0: уже
1: все,
0: начал крутиться, вертеться.
1: Надо себя показать во всей красе.
0: Был замечен.
2: Я боюсь клавиши не свернуть.
0: Да-да, здесь у нас тесновато, аккуратнее, да. Участники всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй», группа «Рождество». И вот я говорю, что танцевальная песня была. Это 14 ноября, лайв-арена, Москва, не первый раз. В этом мероприятии, так сказать.
1: Ура!
0: Участвуйте,
2: да, спасибо, да, Шансону, да, публике, да, нашей спасибо.
0: Да, ну надо там что-то. Многие даже специально стараются и какую-то не очень танцевальную песню делают танцевальную специально под эту историю. Ну, слушайте, вы, наверное, заметили, что здесь такие запилы, такие соляки были. Я думаю, что нетрудно догадаться, что прямо тут живые музыканты, реальные. Ген, наверное, есть смысл вообще поименно, так сказать, представить.
2: Обязательно.
0: Чтобы страна знала этих героев.
1: Михаил Филатов, соло-гитара.
0: Молодец, Миша, дай бог тебе здоровья.
1: Максим Тимофеев, бас-гитара. Игорь Захарченко, клавиши.
0: Да.
1: Все его знают.
0: Конечно.
1: Антон Гусаров, барабаны. У нас бригадир по музыкантам.
0: Да, да, да.
1: Ну, естественно. Да, Геннадий. И Ольга Селезнева. Да. Группа «Рождество». И поклонились.
0: И поклонились. Здравствуйте.
2: И самое интересное, что почти все ребята из Саратова.
0: Да?
2: Да.
1: У нас почти кроме саратовская Игорька. Группа.
2: Да, такая саратовская группа у нас получается.
0: А
2: это хорошо.
0: Это совпадение?
2: А это потому, что Саратов сильный музыкант, но самое главное, хорошие, верные друзья и ребята, активные. И в том плане, что...
0: Или все-таки вы советовались с группой комбинации, откуда взять хороших музыкантов?
1: Правда.
2: С Аленкой Сапиной. Да. Не, она хвалила.
0: Или с Танюшкой Ивановой.
2: Не, потому что это очень ответственные ребята. Самое главное, это хорошие, пунктуальные ребята. А это уже говорит о многом.
0: Я заметила.
1: Сильные музыканты, да.
0: Они в 5 часов вечера уже здесь.
2: Вчера приехали, да?
0: Нет, сегодня, но в 5 часов вечера. В 5, 5. Вы в 6:30, а они в 5 приехали. Это красота. Так, ну что, топаем дальше. «Птичка моя на проводе». Тоже такая песня целая. Это как она называется? Короткометражка или даже полный метр?
1: А клип еще длиннее на минуту. Не могли ничего вырезать.
0: Полный метр. Смотрим, слушаем.
2: Для вас, любимые, танцуйте.

0: Группа «Главные поклоны».
1: И танцы.
0: Да, и танцы-то. Не, мне очень нравится, как сдерживается Гена. А потом нет, нет, да и колен с какой-нибудь выкидывать.
2: Как из цепей.
0: Да, да, да, да. Как будто его еще сдерживает этот ац. Цопнуть, цопнуть запретный плод. А что ты, как дела-то вообще-то? Рассказывайте.
2: Можно сначала привет передам?
1: Да.
2: Всему Советскому Союзу, всей России.
0: Ты в каком времени живешь?
2: Меня прям в Лазаревском ребята очень ждут. Прямо, да. Всему Лазаревскому, мы отдыхали тем летом там.
1: Самаре привет.
2: Всех перечислять не будем.
1: Санкт-Петербургу.
2: Питеру.
1: Дедовску, Балашихе.
2: Саратову. Вот, ну вообще всем, кто нас знает, ребят, мы не можем всех перечислить. Большое вам всем спасибо. Отдельно хочу по пожеланию. У нас было недавно событие. Мы... Сейчас. Подожди, как же я хотел сказать-то?
0: Не торопись.
1: Ты собери, личное хочешь
0: соберись,
1: сказать?
0: Я тебе
1: подскажу.
0: Да, личное. Соберись.
2: А чего ж так мне хорошо? А ущипните меня, мне не верится. А чего ж мне так хорошо от того, что внучка моя Дива в храме крестится? За здоровье Руси, молитвы ее.
1: Покрестили внучку.
2: Внучку крестили. Это большой праздник. Вот, поздравляю.
1: Привет ей большой. Она, кстати, фанат группы Рождество, да. Вообще самый маленький.
2: Одним православным человечком стало больше. Это
0: замечательно. А сколько ей?
1: 3 года. И самая и любимая уже... ее песня «Птичка на проводе и чеканашки». Да? Удивительно, да?
0: Ну, как раз вот для этого поколения.
2: Ну, да, поговорили.
0: Да-да-да. Так. По поводу, если есть какие-то концерты в ближайшее время, можете об этом сказать. Вы для этого пользуетесь моментом, пока я добрая.
1: Завтра Тула, 18 октября. Всех ждем в городе Иваново. 10. Правильно, Антон, 10? Ну, в общем, Нижнекамск у нас. 8-го, подсказываю, да, 8 ноября. Нижнекамск, Татарстан. 15 ноября, Альметьевск. 15, да.
2: Но
1: там
2: надо, их
1: разгуляй будет еще в ноябре. Дальше у нас Самара, Нижний Новгород, Саратов, Ульяновск, Тюмень, Пермь. В общем, всего много. Поэтому следите за новостями в наших соцсетях, на нашем сайте.
0: Красота, я думала, сейчас скажут там, ну, в марте вот вы приходите.
1: Не, ну там в разные места, да.
0: Да, да. Нет, ну просто я так знаю.
1: А еще по Краснодарскому краю еще будет у нас тур.
0: Ну, слушайте, это же супер. Это просто красиво. Мало кто... Во-первых, это красиво.
2: А Владивосток-то забыла сказать.
1: Владивосток у нас на следующей неделе День тигра. Вот такое вот, да, мероприятие будет. Нас радио «Шансон» мотивирует, на самом деле.
2: Когда
1: мы хотим быть в строю.
2: Когда будет день сберкассы, это будет намного лучше. Да? Ну ладно, все, спасибо.
0: Нет, ну шик, блеск, красота, если это
2: да
0: еще...
2: дай бог, спасибо ребятам.
0: Нет, если еще за это деньги платят, то замечательно. Нет. А то, знаешь, так просто, приезжайте в Владивосток там.
2: Мы не против, в принципе. Человек, умеющий работать мастерком, говорит, да? Нигде без работы не останется.
0: Ну да, да. Это классная история была. Это Яблочко, актриса великая.
2: Да,
0: да. И где-то я вот в школе училась, и ее чествовали. То ли ей 90 было, то ли 100, но, в общем, по-моему, 90. Но она
2: 90,
0: очень...
2: по-моему.
0: 90, да. И, значит, ей это самое... А она помнит, ну, царя.
2: Это самое. Батюшку.
0: Царя-батюшку, да, и революция, и да, все, да. То есть это вот это. Вот, это какие-то 80-е или 70-е годы, то есть, ну, прошлого века уже.
2: Да.
0: Вот, и это самое. И ей, значит, дарят грамоту. И она говорит, вот... Что такое сейчас вот жизнь? Как вот уважают артистов? Вот раньше, я ж помню, вот при царе это же одно сплошное унижение было. То ожерелье жемчужное подарят, то какие-то бриллианты. Я помню, один граф усадьбу подарил. Вот где это
2: все? Скотина.
0: Все проиграли, все пропили, все куда-то вот делось. А вот грамота. Это на всю жизнь.
2: Пусть будет. Мы за грамоты тоже.
0: Ну что, это все богатство, все эти бриллианты. А вот грамота.
1: Грамот очень много у нас тоже.
2: Дело не в том, ты же прекрасно знаешь, счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
0: Это правда. Это правда. Это правда. Так, друзья мои, давайте сейчас прервемся буквально 3 секундочки и сразу после «Подруга ночь», так будет называться
3: речь. Живая струна. Живая струна.
4: Реклама на радио «Шансон».
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в «Роско», я доволен. А доволен я, потому что «Роско» — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в «Роско». А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: Кэш можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Кэш можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Кэш можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Кэш можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто кэш, так.
6: Кэш можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/кэш. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов. В месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Мать моя женщина! Это что за Овечкин? Кам в деревню пожаловал?
9: Это я, Семеновна, к бархатному шансону доукомплектовываюсь. Вот, смотри, в гараже нашел.
8: Клюшку? Егорыч, ты серьезно? Повезешь с собой в Турцию клюшку?
9: Ну, фестиваль-то будет в отеле «Титаник Делюкс Гольф» билет, правильно? А в гольф, по-твоему, чем играют? О, и я тоже не знал, а Казимирыч сказал, что играют в него клюшкой. В общем, билет, жди, русские летят.
8: Я хоть уж давно и не чарлидерша, но я это должна видеть.
9: Только пипедастр с собой захватить.
10: Радио «Шансон» представляет. Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026» с 24 по 30 октября. Турция, Белек. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Это, конечно, секси-пекси, конечно, это, друзья.
1: Вытворяет.
0: Кто сейчас, у кого сейчас нет возможности посмотреть этот в прямом эфире, это на следующей неделе выйдет уже
1: вот.
0: Значит, программа, так скажем, смонтированная она.
1: Танцы только не вырезайте.
0: Никогда. Это только ради этого все монтируется вообще, потому что это бомба. Это просто бомба. Какой ты сексуальный ген.
1: Молодец.
2: Ну, а еще у нас новости, забыл сказать. Козяков-то Вадюк к нам придет.
1: Ну, будет программа, да, пока все дома.
2: Да.
1: Тоже. Когда все дома на России 1.
0: Это вот,
1: в октябре.
0: Это человек, который на протяжении 30 лет не дает никому 40. Спать. 40 лет.
2: Вот такой парень хороший.
0: Не, ну, я не пустила его.
2: И такая милая передача у нас прям была, знаешь, замечательная.
0: Верю, ну я не люблю, когда...
2: Спасибо Иконникову, дядя Сережа.
0: Да, по домам, когда шастать, не люблю я это делать.
2: А мы в чужой дом ходили.
1: Мы поэтому пришли к другу.
0: Ах, вот оно все. Тогда да.
2: Ну, и мы, кстати, были в доме замечательного театрального человека Арцебашева, Царство Небесное.
0: Ой, хорошо.
2: В его доме. Представляешь, вот так вот судьба прям сложилась, да, его дом нам люди дали.
1: А можно маленький привет еще передать?
0: А что, так можно было, да, вот взять и выгнать друзей и у них посидеть?
1: Они с радостью нас приняли просто, с удовольствием.
2: В свое время эти люди давали нам студию, 3 года мы там работали, пока она не сгорела.
0: Давайте привет еще какой-то.
2: Теща, надо передать за приветы.
1: Тесть, теща, которая сейчас в Владимирской области на даче, конечно, слушает вообще постоянно радио «Шансон». Это их любимая радиостанция.
2: Всем, кто на 60-сотках. Хватит стоять.
1: Детям.
0: Закрывается сезон сейчас, закрывается.
1: Детям Веронике и Тимофею. Тимофею, что-то я его по-православному прям назвала. Ну ладно, Тимуру, привет большой, это сын. Так, ну что еще?
0: Ну
1: всем друзьям, всех ты не перечислишь, поэтому время не хватит. Поэтому всем приветы.
0: Времени катастрофически не хватает, поэтому у меня плохие новости, друзья. Времени остается только на одну песню.
2: Настя! Нет надежды, без вызывай детей! Я принес тревожную новость в твой дом.
0: Да, тревожную новость я принес в твой дом, Надежда, плохую новость. Вот, остается времени да только на одну песню, понимаете?
1: На какую? Выбирайте.
0: Посмотрите.
2: Дальше канашки споем.
0: Да ну.
2: Чего нет?
0: Ну, слушайте, либо «Молодость», либо «Карандаши». Да, ребят, вот это вот вообще. Ну, «Карандаши» я уже анонсировала.
3: У меня же есть микрофон, я могу вмешаться. Давайте «Молодость».
1: А «Чеканашки», кстати, вот была парень. Написана в то же время, когда это «Хочется жить». Это об этом не все знают.
0: Ну нет, я уверяю,
2: сегодня дебют у нашего друга.
0: Да.
1: Нам не простят, если мы не споем «Молодость».
2: Конечно, «Молодость».
0: Подождите секунду. Секундочку, подождите. В этом месте я прощаюсь с вами на неделю до следующей пятницы. Желаю всем хороших выходных.
2: Вот что значит опыт, а?
0: В группе процветания из вас та песня, о которой мы договорились, это будет «Молодость». Так, все, поехали.
2: Ты знаешь, что раньше хочешь уходить с нашего концерта, я говорю, минуточку, друзья, смотрю, они так последние песни, они собираются выходить. Я говорю, я с гардеробом договорился, никому одежду не выдавать. Вперед!

пользуясь случаем на этой ноте, я хочу пожелать здоровья такому замечательному музыканту, как Леониду Терешеву.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
0: Радио «Шансон».
4: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: радио «Шансон».
1: На радио «Шансон» программа «По вашим заявкам» только для вас.
2: Добрый вечер, уважаемые слушатели радио «Шансон». Ну, хочется вначале, конечно же, сказать огромное спасибо группе «Рождество». Это было легендарно. Ну и обязательно приходите 14 ноября на Всенародный «Эх, разгуляй». Ребята будут там. Надеюсь, споют больше песен. В общем, эмоций куча. Если вы пропустили вдруг эфир, где-то в конце подключились, на следующей неделе появится запись в нашей группе ВКонтакте, поэтому не пропустите. Но все-таки давайте перейдем к вашим приветам, вашим заявкам, вашим знаменательным событиям. Что у вас случилось, пишите. Единый номер для ваших сообщений +7, да, 909-955-103-0. Заходите к нам на сайт radioshanson.ru, там просто хорошо подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, там можно следить за новостями. Приветы, есть их у меня? Их есть. Добрый вечер, любимое радио. Поздравляем нашего зятя Сергея Игошева. С днем рождения, желаем здоровья, счастья, мира и удачи во всем. Пожалуйста, поставьте для него хорошую песню. Петр Сметанкин, Наталья Брещук.

Дорогие друзья, продолжаем зачитывать ваши приветы, передавать поздравления, в общем, делиться знаменательными событиями, которые вы отправляете на единый номер для ваших сообщений, плюс 7-909-955-1030. Алексей передает привет своей мамочке, Оля Сова. Привет тебе, желает ей здоровья, поправляйся, пожалуйста, скорее. И Леша говорит, что очень любит тебя. И Леша, тебе также большущий привет. А уважаемое радио «Шансон», передайте, пожалуйста, привет моей жене Марине Евлампиевой от мужа. У мужа имени, видимо, нет. Подписывайтесь, друзья. Хотя, ну, здесь, мне кажется, все просто. Говорит, что любит тебя, ну, не просто, а сильно. Прочитайте поздравления из города Березники от Мартыненко Андрея. Так, город Березники, да, Мартыненко, подложка просто закончилась неожиданно. Думал, испугался, да. Город Березники, я записываю, не подведите. Ну, вот так тебе, Андрюх, повезло, да, понимаешь, я испугался, а ты все это дело записал. В общем, тебе большущий привет, ребятушки, пишите. Плюс 7-909-955-1030. Далее для всех, для кого прозвучали приветы, песня. Хорошая песня. После 11, когда поют «Любви мужики». Да у нас и нет плохих песен.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

Продолжаем, дорогие друзья, зачитывать ваши приветы, поздравления, есть и признание в любви, что тоже не может не радовать, конечно же. Александр и Светлана передают привет семье Гончаровых, Юрику и Леночке из Тарасовки. Мы сейчас на рыбалке в Слободе Дядченко. Ни хвоста, ни чешуи и мирного неба. Всем, всех любим, уважаем. Здравствуйте, любимое радио «Шансон». Спасибо большое группе «Рождество» за птичку на проводе. Ольга из Подольска. Подольску привет. Буквально вчера там был. Группе «Рождество» огромнейшее спасибо, ребятушки. Если пропустили весь концерт, живой концерт, в живой струне, обязательно ищите. На следующей неделе должен быть смонтирован в нашей группе ВКонтакте. Сидим в Сафаровке, да, в компании с Павликом. И отмечаем день города нашего любимого Саратова. Передаем нашей компании Светочке, Анечке, Наташеньке, Танечке и Сереже тоже привет и поздравления. Спасибо, радио «Шансон». Вы лучшие, ребятушки, и вы молодцы, вы прекрасны. Спасибо, что пишете.

Друзья, продолжаем программу только для вас. Андрей Лобанов у микрофона, город Новороссийск. Нам дальше оттуда сообщение прилетело. Передаю привет своему Димке, любимке, терпения, сил в ремонте. Ну да, здесь даже я присоединяюсь, Дима. Терпение тебе, дорогой. Мы тебя очень сильно любим, твоя Маруся. Я хочу передать огромный привет преподавателю по из музыкальной школы Андрею Ивановичу Берлизову. Да. По адресу. Адрес даже написали. По специальности аккордеон. Он столько вкладывает в учеников. Он самый лучший препод. Ирина Журавлева написала. Привет, пожалуйста, большой в Новороссийск моему мужу. Ага, это уже было. Добрый вечер. Передайте привет моему любимому Максиму. Я очень его люблю и счастлива, что он всегда рядом со мной. От Анжелы, город Нижний Новгород. Нижнему Новгороду большущий. Привет, привет, любимое радио «Шансон». Сидим на даче, уже прохладно, но мы греемся горячим чаем и вашими теплым настроением и песнями. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой жене Анечке Железовой. Теплый привет и теплую, согревающую в танце песню. Слушатель Константин. Костя, тебе большущий привет. Ну и песня специально для вас. Владимир Ждамиров, «Чиферок». Ну, кстати, участник всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй».

Добрый вечер, любимое радио «Шансон». Так начинается следующее сообщение. С большим приветом к вам из города Рязань, Леночка Карабанова. Хочу передать привет, большой привет всем моим любимым друзьям из Рязани, а также пламенный привет всем друзьям-любителям «Шансона». Александру Косенкову, Александру Анатольевичу Наумову, а также своим подругам Наталье Кокоткиной из Долгорукова и Марии Сильновой. Надеюсь, правильно ударение поставил, из Санкт-Петербурга. Всем желаю чудесного вечера, отличных выходных, любви и позитива. И вам, Андрей, пламенный привет от меня, и вам большущий привет. Александр Анатольевич из Санкт-Петербурга передает привет также Леночке Карабановой. Передайте привет Евгению Викторовичу Сазонову. Евгений из Люберец написал. Жень, тебе привет, Люберцам большущий. Добрый вечер, радио «Шансон». Мы приехали из Башкирии, ура, без проблем. С бензином передайте привет всем, кто за нас переживал. Дочери Надежде Бутыриной, Вероника Вассант помогла материально осуществить эту поездку. Внукам Александру Бутырину, Данте Вассант, знакомым Алсу и Римме Рахматулиным и всем, кто за нас знает в Королеве и Нижнем Ломове. Вот так написали

что, дорогие друзья, я вот лично не заметил, как программа «Только для вас» уже подходит к своему завершению без 15:10, точное московское. Добрый вечер, радио «Шансон». Поздравляем с днем свадьбы семью Зверьковых, Дениса и Наталью. Желаем им крепкого здоровья, удачи, семейного благополучия, деток, долгих лет жизни в любви и взаимопонимании. Будьте счастливы от семьи Евтуховых, город Крымск. А передайте, пожалуйста, привет в город Электросталь. Моему любимому мужчине Юрию Мур-Мур. Мой любимый, обожаю тебя. Прости за эти 3 дня урагана. Ты мой адреналин. Ты все решишь как надо. Все будет хорошо. С любовью к тебе, твоя малая. Да, девчонки бывают, устраивают ураганы. А Юра, держись. Добрый вечер, дорогое радио «Шансон». Мы хотим поздравить нашего друга с днем рождения, Геннадий. Желаю тебе яхту, моря, здоровья сибирского, любви, океан, верных и надежных друзей. Пусть все мечты сбываются. Семья Соколовых из Севердонецка. Добрый вечер, «Шансон». Привет родителям Сергею Козыреву и к мамочке Галине. Прилетели в гости в город Омск, Сибирь. Привет мужу Александру. Лена из Москвы. Леночка, вам также большой привет. Дорогие, уважаемые, ждите уже продолжения программы «Только для вас» завтра в 15:00. Впереди вас ждет радиоверсия «Эх, разгуляй», но помните, что 14 ноября мы вас приглашаем уже в столичную лайф-арену на настоящий такой «Эх, разгуляй». Андрей Лобанов у микрофона, услышимся.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
2: Спонсор программы ООО «Канавто-2».
3: «Волга» – надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Городской кроссовер К40, флагманский кроссовер К50. Выгода на модельный ряд до 650 тысяч рублей и зимняя резина в подарок. Пройдите тест-драйв. «Канавто». Сибирский тракт 52, Оренбургский тракт 209В. Предложение актуально для «Волга» К50. Комплектация «Эксклюзив». Не включая в себя выгоду по программе «Трейден» и при покупке по программе «Волга Финанс». Сроки акции с 1 по 30 сентября 2026 года. АО «Альфа-Банк».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Количество подарков ограничено. Не оферта.
5: Реклама на радио «Шансон».
6: Как расшифровывается МУМ?
7: МУМ – мягкий уголок мечты.
6: МУМ – место уюта и мебели.
7: МУМ – мебель удержит мужа дома.
6: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
8: Радио «Шансон».
9: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
10: Радио «Шансон».
11: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла, а ты рвалась в бой. Ведь...

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, буфетчица.

0: На радио «Шансон» реклама. Джаккар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаккар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров «Джак» и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет.
2: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
3: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026» с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Евгений Кемеровский и другие артисты. Заказывайте путевки на сайте prote.world. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.

0: моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте nashtochkodom.rf.
2: Медел – это инновации. За 20 лет многопрофильной клиники Медел взрастили врачей, которые одни из первых в республике лечили варикоз лазером, грыжи без операции и храп без скальпеля. Это команда, которая делает невозможное возможным. 20 лет инноваций клиники Медел. Телефон 520-20-20.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Риэлтор. Простая арифметика. Больше предложений.
5: Больше сделок.
4: Квартиры от агентства «Статус».
5: Строительство загородных домов от честного застройщика.
4: Складывайте возможности. Умножайте доход. Приглашаем к сотрудничеству. 249-1909. 249-1909.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в «Тренди».
5: «Тренди.рф».
1: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Телефон рекламной службы в Казани 554-20.

0: Реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
6: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
7: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Прогноз погоды.
1: Завтра в Казани ожидается облачная погода с прояснениями. По данным Яндекс.Погоды, температура воздуха днем будет плюс 19 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 3 метра в секунду.
0: Реклама на радио «Шансон».
2: Как расшифровывается МУМ?
3: МУМ – мягкий уголок мечты.
2: МУМ – место уюта и мебели.
3: МУМ – мебель удержит мужа дома.
2: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
4: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35. Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.
6: Радио «Шансон».

0: сменить ее.
1: Первое место. Михаил Шуфутинский. «Последний полет».
2: Последний полет нашей любви. И птицы разбиваются о скалы лжи.
3: Зайди на сайт radioshanson.ru и проголосуй за любимую песню. Ты сам выбираешь лучшее. Хит-парад «Шансон года».
4: Для лиц старше 18 лет.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Как расшифровывается МУМ?
2: МУМ – мягкий уголок мечты.
1: МУМ – место уюта и мебели.
2: МУМ – мебель удержит мужа дома.
1: Вариантов много, но МУМ – это всегда мебель и отличные цены. Лазарева, 9.
3: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар строит нашим людям». В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
4: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
5: Телефон рекламной службы в Казани. 554-20.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
2: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
3: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Вопросы, волнующие автолюбителей. Факты, полезные для автовладельцев. Темы, интересные каждому в программе «Вечерний заезд». Тест-драйвы, звездные гости и последние новости автомобильного рынка в прямом эфире. «Вечерний заезд». Каждый понедельник в 8 вечера на радио «Шансон». Для лиц старше 18.

мерцаются люты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе, не очень

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: сердцу больному хмельная любовь.
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: РБВ. Украин 24-77-00-47-19-19. Московская область. Городской область. Городской. Деревня Калитина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
4: Выбирай.
5: Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Реклама.
1: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
2: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
1: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
3: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
4: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
5: Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
6: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

И мы по трапу на борт. Холодные, мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт. Холодные, мрачные трюмы. От качки страдали языка. Ревела

край. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

оттуда возврата уж нету. Сойдешь по неволе с ума, оттуда возврата уж нету. 500 километров тайга —

оленя. Я знаю, меня ты не ждешь, и писем моих не читаешь. Встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

По лагерю бродит цинга, и люди там бродят, как тени. Машины не ходят туда, бредут, спотыкаясь, олени. Будь проклята ты, Колыма!

Лето с неба выпало, большая благодать. И было мне легко, и так приятно. У ней была причесочка, век воли не видать.

пачкой рука. Не спрашивал об этом. А что у ней с наколочкой рука? Не спрашивал об этом. Крушили мы, как голуби, над крышами судьбы и маялись собой от сладкой лени. Будили наши головы.

руке и пошептал ей что-то. Узрел у ней наколку на руке и пошептал ей что-то. И будто кровь отхлынула в момент с ее лица, и вниз глаза упали черной птицей.

что она есть. И он сказал: воровка. И я спросил, кто она есть. И он сказал: воровка. Тем словом, гад, нарочно он мне душу искромсал.

я в слезах, а в нем, прощай, любимый, лежал один платок ее в слезах, а в нем, прощай, любимый.

0: с этих пор за все в ответе сам.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон»...

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-ра.
2: Дорогой, а что это ты напеваешь?
3: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
2: О, нам давно нужна зимняя резина.
3: Так я и говорю. Шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
4: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
0: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
5: ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob. 18+.
0: Радио «Шансон» представляет.
6: Если вы проснулись в пятизвездочном отеле, если в вашем распоряжении 12 бассейнов, 16 баров, 10 ресторанов и роскошный пляж на Средиземном море, если вечерами вы видите любимых артистов и слышите десятки отличных песен, значит, вы на бархатном шансоне.
7: Морской музыкальный фестиваль «Бархатный шансон» 2026 с 24 по 30 октября. Турция. Билет. 6 горячих вечеров со звездами шансона ждут вас. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Категория 12+.
1: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам. Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
2: Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет.

0: не Мадонна.
1: На радио «Шансон» реклама. Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте курьером. Подбирайте удобный график и зарабатывайте до 8000 рублей в день. Скачайте ВБ-джоб.
2: ОНВВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калетина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
3: Да, дорогие друзья, начинается зимний сезон. Пора покупать шины в колесо.ру. Подберем шины под ваш автомобиль и стиль вождения. При покупке бесплатный монтаж и хранение до установки.
4: Колесо.ру. Для уверенности на дороге.
3: Акция действительно до 31 декабря. Подробности на сайте колесо.ру.
5: Продлите лето на морском фестивале «Бархатный шансон» в Турции. Только до 27 сентября. Специальный курс при расчете путевки. 1 евро всего 90 рублей. Успейте купить поездку по выгодной цене раннего бронирования. Море, солнце и любимые артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте festival.radioshanson.ru. 12+.
6: Выбирай курение. Выбирай никотиновую смолу в легких, эмфизему и хронические болезни. Выбирай закупорку сосудов, инфаркт миокарда и потерю зрения. Выбирай сам! Жить на 20 лет меньше или бросить курить.
7: Выбирай. Выбирай. Выбирай. Я выбираю будущее. Я выбираю жизнь. Бросить курить никогда не поздно.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.